Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

плоскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Нью-Йорк. Январь 1959 года. В самом центре города, на Таймс-сквер, в стеклянной будке сидит 32-летний радиодиджей Питер Трип. Он выглядит уверенно и расслабленно, а еще много шутит. Хотя уже несколько суток, без перерывов на сон, ставит пластинки и читает новости. Питер участвует в сборе средств для March of Dimes, организации, которая заботится о здоровье матерей и младенцев. Чтобы привлечь внимание к акции, он обязался не сомкнуть глаз 200 часов, то есть чуть больше 8 суток. Поблизости от Таймс-сквер у Питера есть гостиничный номер, где он может сходить в туалет, принять душ и сменить одежду. Но в остальное время он сидит в будке. За происходящим следят зеваки и журналисты. «Бодрствующий человек на полпути к цели» — с таким заголовком на четвертый день выходит статья в газете «The Times». А еще за Питером посменно наблюдает бригада врачей. Они помогают ему не заснуть, караулят его даже возле уборной и круглосуточно фиксируют, что происходит с его организмом и сознанием. Уже на третьи сутки лукавая ухмылка диджея сменяется угрюмым и нервным выражением лица. Обычно веселый и дружелюбный, он начинает всем грубить. Барбера, который пришел его побрить, Питер так обругал, что тот расплакался. Примерно через 100 часов Питеру становится хуже. Во время эфира он по-прежнему сохраняет самообладание, но вне его уже не может решить простейшую математическую задачу. У Питера начинаются галлюцинации. Ему кажется, что по его будке бегают мыши и котята, и что из комода вырывается пламя. Питер уверен, комод подожгли ученые, чтобы заставить его отказаться от участия в акции. В конце концов, Трип начинает сомневаться, является ли он вообще Питером Трипом. За несколько часов до конца акции диджей признается, что на самом деле он не тот, кем его считают. Последние 66 часов ведущий не может сохранять бодрствование самостоятельно. Ему приходится принимать стимуляторы. В итоге Питер выдерживает 201 час. Когда испытание заканчивается, он засыпает на полдня. А потом просыпается вполне здоровым и просит газету. Бессонный рекорд Питера побьют уже через 4 года. Дальше в эпизоде мы расскажем, кто это сделал. Но случай диджея — это самая известная в истории публичная демонстрация того, как опасна депривация сна. Это середина 20 века. Уже открыта двойная спираль ДНК, произошла первая пересадка почки, в космос запущен первый спутник. Но науке до сих пор неизвестно, как и зачем люди спят. Ученые всерьез взялись за этот вопрос только за несколько лет до акции Питера. Так зачем же мы спим? Есть ли какие-то нормы сна? И что будет, если совсем от него отказаться? Привет, это Федор Катасонов и подкаст «Почему мы еще живы?». В этом выпуске я расскажу, как мы поняли, что спать – это важно, как в культуре и медицине появилось понятие «бессонница», и в конечном счете, что наука сегодня понимает под здоровым сном. Написала этот эпизод Евгения Щербина, а отредактировала его Лена Чеснокова. Как сделать процесс засыпания легче и спокойнее? Расскажем вместе с нашим другом и партнером Маркой Веледа. Веледа – многолетний эксперт в маслах для ухода за кожей. Натуральные масла Веледы обладают самыми разными свойствами. Сегодня мы остановимся на тех, которые применяют перед сном. Например, лаванду используют как средство для расслабляющих ванн еще с античных времен. Мягкое лавандовое масло от Веледы для взрослых позаботится о коже, а легкий массаж или теплая ванна с добавлением масла помогут настроиться на качественный отдых. Для нежной детской кожи у Веледы есть массажное масло с календулой. Экстракты календулы и ромашки помогают смягчать кожу, а приятный аромат масла дарит ребенку ощущение тепла и безопасности. И, кто знает, может быть, поможет заснуть побыстрее. Приобрести масла и другую косметику Веледы можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. Воспользуйтесь промокодом «Почему» и получите скидку 40% на весь ассортимент Веледы при покупке через приложение или на сайте. Промокод активен до конца апреля 2024 года. Трудности с засыпанием и пробуждением, прерывистый, неглубокий, беспокойный сон, недостаток сна или, наоборот, его переизбыток и даже регулярные ночные кошмары – все это может быть признаками расстройств сна. К ним медики относят обструктивное апноэ сна, то есть кратковременные остановки дыхания во сне, нарколепсию, неврологическое заболевание, при котором человек чувствует сильную сонливость в течение дня, и синдром беспокойных ног, состояние, которое вызывает дискомфорт в ногах и побуждает человека постоянно ими двигать. В этом выпуске мы не сможем подробно рассказать обо всех этих расстройствах, но коснемся одной из самых распространенных проблем со сном – бессонницы. Сказать, сколько людей от нее страдают, трудно. По статистике, на проблемы со сном жалуется примерно треть населения земного шара. Но это не значит, что люди массово не спят. Хроническая бессонница, то есть такая, которая длится более 3 ночей в неделю на протяжении не менее чем 3 месяцев, встречается примерно у 6-10% людей. Умереть или сойти с ума из-за этого трудно, но бессонница сильно портит жизнь. Недосыпающий человек может стать вялым, неусидчивым и раздражительным. Он не может нормально концентрироваться на решении задач и принимать адекватные решения. К тому же бессонница может привести к депрессии или тревожности. А депрессия, в свою очередь, иногда ведет к проблемам со сном. Вот такой замкнутый круг. Интересно, что настолько массовой проблема недостатка сна была не всегда. Или, по крайней мере, люди не придавали ей такое значение, как сегодня. Разбираться начнем, как обычно, с античности. Сон тогда считался неинтересным и не заслуживающим внимания временем бездействия. Философ Платон предписывал гражданам спать меньше, чем рабам, на том основании, что сон – это мертвое время, когда невозможно вести дела. Отвечающее за сон божество Гипнос в греческой мифологии было сыном Нюкты, ночной темноты, и Эреба – олицетворение вечного первозданного мрака. В общем, сон в античности – это что-то про тьму, небытие, первобытный хаос и непродуктивность. В средние века люди тоже особо не рефлексировали по поводу своего сна. Они просто старались жить по солнцу, то есть ложиться на закате и вставать на рассвете. Правда, в зимнее время это был слишком большой промежуток. И тут есть одна интересная история. Однажды в 1980-х британский историк Артур Роджер Икерч нашел в недрах лондонского архива юридический документ 1697 года. Это были показания 9-летней девочки в суде. Она упоминала, что ее мать проснулась после первого сна и вышла на улицу, после чего ее нашли мертвой. Другого историка, пожалуй, заинтересовала бы таинственная смерть, но Икерч обратил внимание на фразу «первый сон». Он никогда не слышал такого выражения. Икерч продолжил изучать другие документы той эпохи – книги, журналы, медицинские издания, газеты, частную переписку. И во многих из них, вплоть до первых десятилетий 20 века, встречал упоминания первого и второго снов. Потом выяснилось, что они есть и в античной литературе, например, в истории Рима Тита Ливия. Более того, первый и второй сны упоминаются в польских, немецких, итальянских, венгерских, славянских и греческих источниках. А еще в произведениях Шарлотты Бронте, Эмиля Золя, Александра Пушкина и многих других писателей. Картина получалась примерно такая. С заходом солнца, так как электричества для телевизоров не было, а читать большинство населения планеты не умело, человек ложился спать. Это был первый сон. Через несколько часов он просыпался и какое-то время бодрствовал. В это время люди занимались кому чем нравится. Монахи молились, кто-то беседовал или размышлял, кто-то делал домашние дела или ходил в туалет. Многие занимались сексом. Один французский врач 16 века даже отмечал, что секс в это время получается лучше, то есть, видимо, чаще ведет к зачатию. Ну а потом люди снова ложились спать, уже во второй раз. Сейчас такой режим сна называют сегментированным или бифазным. К слову, некоторые люди той эпохи вообще спали многофазным сном. Известно, что Леонардо да Винчи, например, засыпал на 20 минут каждые 4 часа. Со временем первый сон начал затягиваться. В 1825 году, по данным Филадельфийского медицинского журнала, он обычно длился до 2 или 3 часов ночи. Цитата из источника. «Чаще всего мы просыпаемся в этот час либо от кошмара, либо от какого-то неизвестного внутреннего волнения». К середине 19 века первый сон стал длиться до 5 или 6 часов утра. А потом термины «первый сон» и «второй сон» постепенно начали пропадать из источников. По совпадению или нет? Анализ медицинской литературы показывает, что бессонница, как медицинская проблема, возникла только к концу 19 века. И, вероятно, дело тут в индустриальной революции, которая началась еще на пару веков раньше. Представьте. Миллионы людей устраивались на предприятия и отныне были вынуждены приходить на работу в одно и то же время по звуку заводского гудка. В каждом доме появились часы, показывающие точное время. На улицах стали гореть фонари. Жизнь ускорилась, стала более шумной, светлой, беспокойной, а природные ритмы для людей сменились искусственными, городскими. Это привело, с одной стороны, к тому, что сон как бы сжался. У большинства людей уже просто не было возможности спать в два захода. С другой стороны, стало ясно. Хорошенько выспаться разом не так-то просто. Сон и бессонница стали не только природными, но и культурными явлениями. И одними из первых внимание на это обратили писатели и поэты. Вот, помните? «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня». И потом еще. «Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?» Это Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Его литературные современники ассоциировали ночное бодрствование с интеллектуальным творчеством, воображением и свободой. Ведь основную массу населения индустриальное общество принуждало ночью спать. На какое-то время бессонница даже стала элементом контркультуры. Например, для современника Пушкина, английского поэта Уильяма Блейка, ночь была временем озарения. Беспокойно гуляя по городу, пока обычные люди крепко спали, он как бы бросал вызов унылому рационализму мира промышленного производства. Впрочем, уже скоро бессонница потеряла романтический шарм и была признана симптомом нервного переутомления. Тем временем ученые начали наблюдать и фиксировать, как спят животные и растения. В 1729 году французский астроном и геофизик Жан-Жак де Миран обратил внимание, что листья мимозы стыдливой каждый день открываются и закрываются в одно и то же время. Ученый предположил, что цветок распускается навстречу солнцу и поместил мимозу в темное помещение. Удивительно, но и там растение продолжало раскрываться и закрываться в одно и то же время. Де Миран не смог объяснить, почему так происходит, но предположил, что мимоза каким-то образом чувствует восход, даже когда на нее не попадает солнце. Это было одним из первых наблюдений за тем, что мы сегодня называем циркадными ритмами. Откроют их удивительный механизм лишь спустя 2,5 века. Но об этом позже. Пожалуй, первый, кто утвердил человеческий сон как легитимный объект научного исследования, а заодно и важную и любопытную часть жизни, стала российская ученая. Мария Моносеина, дочь историка и археолога Михаила Каркунова, с детства вращалась в кругу ученых и врачей. Она стала одной из первых женщин в России, а возможно и во всей Европе, кто в 60-х годах 19 века смог получить высшее образование и звание доктора медицины. Пройдя стажировки в лучших европейских университетах, Моносеина устроилась на работу к Ивану Тарханову, физиологу и популяризатору науки. Тот, в свою очередь, учился у знаменитого Ивана Сеченова, человека, который заложил основы нейрофизиологии. Тарханова очень интересовала проблема сна. Он, например, написал труды «К физиологии нормального сна у животных» и «Спит ли спинной мозг?». Вероятно, под его руководством Мария Моносеина и начала проводить собственные опыты. Это были первые в истории науки эксперименты по депривации сна. Под опытными выступили 10 щенков от 2 до 4 месяцев. Несколько суток им не давали спать. Тормошили и заставляли двигаться. Температура их тела постепенно падала, и к концу эксперимента оказалась примерно на 4-6 градусов ниже нормы. Двигательная активность замедлялась и ослабевала. Количество эритроцитов в крови снижалось. А к 6-му дню эксперимента все щенки умерли. Причем чем младше был пес, тем раньше он умирал. Когда Мария принялась изучать этих щенков, то обнаружила многочисленное кровоизлияние, дегенерацию жировой ткани и множество разрушенных сосудов. Так Моносеина пришла к выводу, что эффекты продолжительной депривации сна, ведущие к смерти, возникают в мозге. До этого она ставила другие эксперименты, в которых заставляла собак голодать. Они протянули без еды 20-25 суток. Но даже собак, потерявших половину веса, можно было еще откормить и спасти от смерти. А вот щенки, которых лишали сна, умирали даже несмотря на то, что жили в тепле и хорошо питались. «Значит, сон для организма важнее пищи», — заключила Моносеина. К слову, о том, как врачи учатся меньше мучить лабораторных животных, у нас в одном из прошлых сезонов был выпуск под названием «Собачья жизнь». Результаты своего исследования Мария представила на первом международном конгрессе по медицине в Риме, который проходил в 1894 году. Ученая отвергла господствующее со времен Платона представление о том, что сон – бесполезное, глупое и даже вредное времяпрепровождение. А еще опровергла идею своего учителя Тарханова о том, что сон – просто отключка мозга, полная остановка мозговой активности. Во время сна мозг вовсе не спит, не бездействует весь целиком. Засыпанию подпадают только те части его, которые составляют анатомическую основу, анатомический субстрат сознания, писала она. Исследования Марии Моносейной вдохновили нескольких ученых провести свои депривационные опыты. Они пришли к похожим выводам. Длительная непрерывная бессонница губительна для мозга, а сон жизненно необходим организму. Пожалуй, самым известным последователем Марии стал француз Анри Пьерон. В эксперименте 1907 года Пьерон и его коллега Рене Лежандр не давали взрослым собакам спать в течение 10 дней. Собаки, кстати, из-за этого не погибли, как щенки Моносейной. Видимо, потому что были уже взрослые. И их специально умертвили. После этого у них взяли спинномозговую жидкость, то есть ликвор, и ввели ее в ликворную систему здоровых и бодрых собак. Те заснули через час. Ученый предположил, что дело в неких гипнотоксинах, гипотетических веществах, которые накапливаются в организме во время бодрствования и вызывают сонливость. Пока животное спит, гипнотоксины постепенно сгорают и наступает пробуждение. И, как мы сегодня понимаем, Пьерон был близок к истине. Но об этом чуть позже. Интересовался проблемой сна и знаменитый физиолог Иван Павлов. Он считал сон процессом нервного торможения, которое постепенно распространяется по мозгу. Наша дневная работа представляет сумму раздражений, которая обуславливает известную сумму истощения. Эта сумма истощения, дошедшая до конца, и вызывает тормозное состояние, сопровождаемое сном. Писал Павлов в 1935 году. Слышите? Снова та же идея, что у Пьерона. Днем в организме накапливается что-то такое, что вечером помогает уснуть. Окей, но почему все это регулярно и ритмично происходит с мозгом? И зачем это нужно организму? И самое главное, почему от бессонницы умирают животные? Ответа у науки не было. К тому же, несмотря на международный авторитет Павлова, сон был маргинальной темой, которая интересовала разве что чудаков от науки. Дело в том, что строгих методов количественного и качественного измерения сна не существовало. А уважающие себя ученые, как мы знаем, предпочитают не рассуждать о том, чего не могут точно измерить. Впрочем, вскоре нашелся тот самый чудак от науки, которого это не смутило. Натаниэль Клейтман родился в 1895 году в Кишиневе, который тогда был частью Бессарабской губернии в составе Российской империи. В 1918 году он перебрался в Нью-Йорк и стал натурализованным гражданином США. Там Клейтман получил образование физиолога, постепенно стал доцентом кафедры физиологии в Чикагском университете, а вскоре доработался до профессора. В этом статусе он основал при университете первую в мире лабораторию сна. Вот как он рассказывал о начале своей карьеры коллеге Джеральду Вогелю в интервью, которое тот взял у Клейтмана, когда ученому было уже 94 года.
3: Скажите, что заставило вас изучать сон?
4: Мне были интересны состояния сознания и то, как они работают в человеческом существе. Я подумал, если мы будем знать, что такое состояние без сознания, то есть антитезу сознания, чем и является сон, то, вероятно, мы сможем сделать вывод о том, как работает мозг в состоянии сознания.
2: Напоминаю, никаких приборов для измерения сна еще не существовало. Но физиологи уже знали, что у мозга есть электрическая активность, в том числе и во сне. А совсем скоро они изобрели электроэнцефалографию, или ЭЭГ. Суть метода. Голове прикрепляют электроды, и те считывают волновые колебания, которые записываются на длинную бумажную ленту. Делать это можно хоть на спящем, хоть на бодрствующем подопытном. Первую запись ЭЭГ человека сделал немецкий психиатр Ганс Бергер в 1924 году, за год до того, как Натаниэль Клейтман поступил на работу в Чикагский университет. Впрочем, у Клейтмана такого оборудования не было, поэтому он использовал старое доброе наблюдение. Профессор не стал мучить щенков. Он нашел подопытных получше, собственных аспирантов, С одним из них, Брюсом Ричардсоном, Клейтман в 1938 году спустился в самую длинную в мире пещеру – Мамонтову, которая находится в штате Кентукки. Это популярное туристическое место. В ее камерах достаточно просторно, чтобы разместить стационарный лагерь для двух человек, поставить кровати, столы и провести освещение. А еще там абсолютная темнота, глубокая тишина и температура почти не меняется в течение суток. Короче говоря, идеальные условия для сна. В Мамонтовой пещере ученые провели больше месяца. По сути, Клейтман решил провести над собой и Ричардсоном примерно тот же эксперимент, как когда-то астроном Жан-Жак Домеран над мимозой. Целью было выяснить, может ли человек в отсутствии солнечного света и природного шума адаптироваться к искусственному ритму сна. Клейтман придумал, что это будут 28-часовые сутки. Он основывался на своих предыдущих экспериментах. До этого ученый выяснил, что уполовинивать сутки или наоборот растягивать их до 48 часов бессмысленно. Люди либо не успевают почувствовать сонливость к нужному времени, либо наоборот становятся слишком сонными и не могут нормально функционировать. В итоге аспирант Ричардсон к 28-часовым суткам приспособился. Он без проблем стал чуть позже ложиться в постель, спал 9 часов и бодрствовал 19. Вероятно, дело было в гибкости молодого организма, потому что сам Клейтман к новому ритму так и не привык. Правда, эксперимент был не совсем чистым. Натаниэль надеялся провести его в полной темноте и тишине, но вскоре о нем узнала пресса. И в Мамонтову пещеру потянулись журналисты и просто любопытствующие. Вот фрагмент одного репортажа, который летом того же года показывали в американских кинотеатрах перед основными сеансами.
5: Чтобы проникнуть в пещеру, где живут двое ученых, посетителям приходится сплавляться по реке и затем прокладывать себе путь в каменных джунглях сталактитов и сталагмитов. Что ж, если эксперимент действительно поможет нам хорошо спать всю ночь, мы за науку.
2: Вывод Клейтман сформулировал так. Нет основания предполагать, что какие-то космические силы предопределяют нас к 24-часовому ритму, за исключением того, что просто должны существовать периоды покоя, движения, потребления пищи и сна. С другой стороны, суточный ритм – это, вероятно, просто адаптация организмов к астрономической периодичности дня и ночи. Правда, он отметил, что одни индивиды, как, например, он сам, не могут легко адаптироваться к другому ритму, в то время как другие с этим справляются. Конечно, Клейтман понимал, что двое испытуемых – это слишком мало, чтобы делать научное обобщение, так что не считал свои выводы окончательными. Профессор продолжил изучать сон и вскоре нашел объект изучения еще лучше и удобнее, чем аспиранты – американских военных. В марте 1942 года Клейтман даже подготовил предложение по улучшению боевой готовности. Базировалось оно на идее, что естественный суточный ритм можно сдвинуть по своему усмотрению, если есть в этом необходимость. Ученый предложил делить солдат внутри подразделений на две группы, которые будут спать в две смены. Первая – с 5 утра до полудня, вторая – с 9 часов вечера до 4 утра. По задумке ученого, выходило, что сколько бы солдатам ни назначали вахты дежурств, днем или ночью, они всегда будут выпадать на часы бодрствования либо первой, либо второй половины личного состава. «Сонный боец – угроза для себя и товарищей, а не для врага», – назидал Клейтман в своем предложении. Правда, из этой идеи ничего не вышло. Главный хирург ВМС США Росс Макентайр направил профессору письмо, в котором утверждал, что его предложение совершенно непрактично. Дальше было еще несколько опытов с военными, которым Клейтман каждый раз выдумывал новые режимы сна и бодрствования. Но каждый раз его оригинальные идеи разбивались о быт. Кому-то новый режим подходил, кому-то нет. И в итоге серьезных улучшений показателей труда и обороны не было. Проводил он опыты с депривацией сна, один раз даже на себе, когда бодрствовал 180 часов без перерыва. В итоге Клейтман пришел к выводу, что бессонница хоть и ужасно утомительна, он называл ее одной из самых эффективных пыток, но с ума человека свести не может. После сна когнитивные функции восстанавливаются. А еще, хотя лабораторные животные в депривационных экспериментах умирали, человеку погибнуть от бессонницы очень сложно. В выпуске о прионах мы рассказывали о чрезвычайно редкой генетической болезни – фатальной семейной бессоннице. Из-за нее у человека полностью пропадает способность спать. Так вот, одна из героинь погибла из-за этой болезни только через несколько месяцев полного отсутствия сна. Клейтман развеял многие мифы о сне, которые успели сложиться к его времени. Например, о том, что сну нужно уделять треть суток, то есть строго 8 часов. Профессор заявил, что это не универсальное требование. Кому-то нужно 9, а кому-то достаточно 5. И это нормально. Просыпаться бодрым тоже не обязательно. Быть вялым сразу после сна – вариант нормы. Наконец, если в детстве родители вас пугали тем, что нельзя спать на левом боку, потому что сердцу будет труднее биться, знайте, что и этот миф развеял Натаниэль Клейтман. Спите на любом боку, сердцу все равно. Но, пожалуй, главное, что сделал Клейтман – популяризовал сон как исследовательский вопрос для серьезных ученых. При этом открытие, которое в итоге его прославило, сделал не сам Клейтман, а его ученик – Юджин Ассерински.
6: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
2: Как и Клейтман, Юджин был ребенком выходцев из бывшей Российской империи. А еще, как и учитель, к науке он пришел извилистым путем. Сначала я специализировался на социальных науках, затем на испанском языке, потом стал студентом медицинского факультета и, наконец, студентом-стоматологом. Вспоминал он. Кажется странным, как он вообще стал изучать сон с таким бэкграундом. Но, как мы помним, во времена, когда начинал его учитель, сон был очень непопулярной темой. Впоследствии, когда Юджин сам набирал аспирантов, он шутил, что основным критерием было наличие у кандидата сердцебиения. На исследования Клейтману и его ученику не выделяли ни грантов, ни современного оборудования, но их это не останавливало. Сначала Клейтман получил Ассерински изучать спящих младенцев, а именно то, как они моргают при засыпании. Юджину, как он иронично вспоминал, задача показалась захватывающей, как теплое молоко. Но все же он за нее взялся. И тут же столкнулся с проблемой. Оказалось, в науке нет общепризнанного определения моргания. Вот, например, у младенца во время сна быстро-быстро дрожат веки, при этом глаза закрыты. Считать это морганием или нет? Ассерински и Клейтман так насчет этого и не договорились. Тогда Юджин стал изучать более удобных в плане наблюдения взрослых. Он больше не зацикливался на моргании и стал фиксировать вообще любое движение век. Например, когда под ними кружат глазные яблоки. А заодно и активность мозга. Да, ученым все-таки удалось раздобыть электроэнцефалограф. Цель исследования была очень скромная. Юджин надеялся просто найти хоть какую-нибудь связь между электрической активностью мозга и движениями глаз в спящем состоянии. Для регистрации движений глаз ученый приспособил старый прибор, который откопал в подвале факультета физиологии. Он назывался динограф и работал по тому же принципу, что энцефалограф. Специальные электроды считывали движения глаз, а перо записывало график колебаний на бумагу. Динограф был не просто древним. Это вообще была экспериментальная модель, не поступившая в производство. Она постоянно барахлила и записывала сигналы, даже когда ни к чему не была подключена. В какой-то момент Юджин позвонил самому изобретателю динографа и спросил, как ему починить эту адскую машину. Изобретатель был очень озадачен, потому что и сам уже не помнил, как там что должно работать. Он сказал, что найти схему прибора невозможно, и вообще это чудо, что машина все еще что-то фиксирует. Подопытных у Ассерински сперва тоже не было, так что он подключил динограф и энцефалограф к своему 8-летнему сыну, налепил ему электроды на веки и на голову и уложил спать на армейской койке в лаборатории. Рассматривая запись динографа, Юджин к огорчению заметил, что машина снова забарахлила. Пока ребенок спал, перо записывало колебания, которые подозрительно напоминали движение глаз во время бодрствования. Юджин еще раз протестировал прибор, теперь уже на взрослом бодрствующем человеке, а затем приступил к записи его сна. Динограф выдал тот же результат. И так несколько раз. После серии экспериментов объяснять феномен ошибкой прибора было невозможно. Раз за разом у спящего человека глаза двигались так же, как во время бодрствования. Тогда Юджина осенила. А что, если глаза во время сна двигаются под закрытыми веками, потому что спящий в этот момент видит сны? В итоге Юджин пришел к выводу, что с помощью своего древнего прибора он зафиксировал особую стадию сна. Он назвал ее фазой быстрого движения глаз – Rapid Eye Movement, или сокращенно REM. Это стало одним из главных открытий в сомнологии 20 века. Позже ученые провели еще множество похожих экспериментов и подтвердили, что электрическая активность мозга в момент быстрого сна меняется. Фактически стало понятно, что сон человека – это два разных последовательно сменяющихся состояния. Быстрый сон, то есть REM, или REM, как мы его называем, и медленный сон. В REM-фазу человек видит сны, а его мозговая активность напоминает активность при бодрствовании. Причем сходство настолько сильное, что вплоть до недавнего времени никто не мог различить ЕЭГ во время REM-фазы и во время бодрствования. Но в 2020 году исследователи из университета Беркли в Калифорнии наконец выявили на ЭЭГ особые паттерны, по которым можно отличить бодрствование и REM-сон. В 1953 году Осеринский и Клейтман, который был его научным руководителем, опубликовали статью о своем открытии в журнале Science. «Они полностью изменили образ мышления людей», — писал Блумберг по ее следам. Сон больше не считался пассивным, непродуктивным состоянием, а исследования Клейтмана и Осерински дали старт новому разделу медицины — сомнологии. К сожалению, отношения Юджина Осерински с учителем были так себе. У обоих, судя по воспоминаниям современников, был непростой характер. В 1953 году Юджин ушел из Чикагского университета и больше никогда не занимался сном. Впрочем, он не ушел из науки и оставшиеся 20 лет жизни изучал мозговые волны и дыхание у животных. В 1960-х повзрослевший сын Армонд, на котором Юджин когда-то ставил свои эксперименты, уговорил отца попытаться вернуться к исследованиям сна. Осеринский написал письмо своему старому учителю Натаниэлю Клейтману, который тогда уже вышел на пенсию. Тот ответил, что рад, что его бывший ученик хочет возобновить работу над быстрыми движениями глаз, и хотя раньше тому мешали личные трудности, теперь, как надеется Клейтман, все пойдет лучше. Также Клейтман напомнил Осерински, что тот все еще должен ему $100. Когда Юджин ушел из Чикагского университета, место блестящего ученика Натаниэля Клейтмана занял другой ученый – Уильям Демент. Именно он обнаружил, что люди, которых разбудили во время быстрого сна, с гораздо большей вероятностью вспомнят свои сны, чем те, кто проснулся вне этого периода. Так в науке закрепилась парадигма «быстрый сон равно сон со сновидениями». У человека в течение ночи медленный сон 4-5 раз сменяется быстрым. И если в течение жизни человек спит около 25 лет, то примерно 5 лет из них он видит сны. Также Демент продолжил дело Осерински и стал фиксировать активность мозга во время сна с помощью ЭЭГ. Ее, кстати, используют по сей день, но теперь она входит в состав комплексного метода, так называемый полисомнографии.
7: Главный момент в полисомнографии – это электроэнцефалограмма, запись электроэнцефалограммы. То есть это электрическая активность мозга.
2: Говорит Владислав Визовский, профессор департамента физиологии, анатомии и генетики Оксфордского университета.
7: И также записывается электроокулограмма, движение глаз, записывается и МГ, электромиограмма, мышечная активность. И могут записываться другие сигналы, например, дыхание, содержание там, углекислого газа в крови, например, сердечный ритм. И это все вот вместе дает такую, очень, такую полную картину сна.
2: В 1975 году Уильям Демент основал Американскую ассоциацию по расстройствам сна, ныне известную как Американская академия медицины сна. А еще он был среди основателей Национального центра по исследованию нарушений сна. Если Клейтмана в США называют «отец науки сна», то Демент стал отцом медицины сна. После него врачи стали прицельно изучать и лечить все те расстройства, о которых я сказал в начале эпизода. Кстати, помните диджея Питера Трипа? Вначале я сказал, что его 8-суточный рекорд депривации сна был побит через 4 года. Так вот, это сделал простой американский подросток Рэнди Гарднер. Он не мечтал прославиться, просто хотел поставить эксперимент для школьного конкурса научных проектов. Рэнди заручился поддержкой двух приятелей, которые должны были его тормошить. Они слушали пластинки, играли в баскетбол и бродили по пригородным улицам Сан-Диего в предрассветные часы. Слух об этом эксперименте сначала разошелся по округе, а потом привлек внимание репортеров. Из газет об этом эксперименте узнал и Уильям Демент. Он с удовольствием подключился к опыту. Чтобы Рэнди не уснул, ученый катал мальчика и его друзей на своем кабриолете. В отличие от Питера Трипа, Гарднер за весь эксперимент никакими стимуляторами себя не бодрил. Даже чай не глотнул. Он полагался только на силу воли. Но, как и нью-йоркский диджей, Гарднер к концу эксперимента потерял связь с реальностью. В какой-то момент он увидел тропинку, ведущую в тихий лес, хотя в тот момент находился в помещении. Кроме того, он стал считать себя бегуном команды San Diego Chargers. И это при том, что Рэнди был белым, а эта команда полностью состоит из чернокожих спортсменов. Благодаря открытию REM сна мы можем примерно объяснить, что случилось с Рэнди и Питером после нескольких бессонных суток. Мозг не может существовать без быстрого сна, и поэтому, если организму не дают уснуть, он начинает смотреть сны наяву в виде галлюцинаций. Сомнология бурно развивалась всю вторую половину 20 века. Например, в 1958 году американский доктор Аарон Лернер открыл мелатонин – гормон, ответственный за регуляцию циклов сна и бодрствования. Сейчас его синтетические аналоги используют при некоторых расстройствах сна. Но это совсем не волшебная таблетка.
7: Здесь такой момент плацебо. Если вы берете мелатонин, и вы знаете, что это единственное снотворное, которое вам поможет, оно вам обязательно поможет. И действительно, мелатонин может так очень так вежливо напомнить циркадной системе, что время спать. То есть, если вы в правильное время его принимаете, он может быть действительно эффективным. Но на самом деле действительно интересно, что мелатонин часто представляется как снотворный препарат, но я не думаю, что правильно называть его снотворным, потому что нет свидетельств того, что мелатонин влияет конкретно определенным образом на те системы мозга, которые регулируют, собственно, сон. То есть это скорее такое опосредованное влияние на сон через модуляцию циркадных процессов. И нужно не забывать, что мелатонин, на самом деле, производит не все организмы. Например, какие-то линии мышей лабораторных, у них нет мелатонина. Совсем. Но они прекрасно спят. У них прекрасные, на самом деле, циркадные ритмы. Это не то, что вот молекула, которая решает все.
2: Эти самые циркадные или циркадианные ритмы, о которых говорит доктор Визовский, открыли в 1984 году американские исследователи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. У плодовых мушек дрозофил они нашли особый ген и показали, что он кодирует белок, который накапливается в клетке в течение ночи, а затем разрушается в течение дня. Помните Анри Пьерона, который считал, что сон вызывает гипнотоксин, который копится в организме весь день? Так вот, Холл, Росбаш и Янг выяснили, что все примерно так и есть. Только в организме копится не токсин усталости, а как бы токсин бодрости. Когда он окончательно разрушается, мы засыпаем, а ночью он накапливается снова, и когда его становится достаточно много, мы просыпаемся. В этом суть циркадных ритмов, универсальных ритмов сна и бодрствования, которые управляют не только человеком, но и всем живым на планете.
7: Циркадные ритмы – это процесс, который описывает периодичность функции организма с периодом приблизительно 24 часа. Жизнь возникла на вращающейся планете, где день и ночь сменяются приблизительно с периодичностью 24 часа. Одна теория есть, что первые живые организмы, они должны были как бы защищать определенные фазы своего клеточного цикла. Например, когда там происходит репликация РНК или ДНК, то если этот организм подвержен влиянию космической радиации, это может приводить к мутациям. А с другой стороны, когда есть свет и температура выше, то можно там осваивать какие-то новые ниши. То есть прошла такая компартментализация разных функций вот этих очень примитивных еще одноклеточных организмов на день и ночь. И таким образом считается, что вот циркадный ритм возник. Но это, естественно, была очень такая ригидная система, что если организм просто отвечает на внешнее воздействие, когда свет и темнота, это не очень адаптивно. Поэтому организмы, с одной стороны, стали обладать, собственно, внутренними часами, но, с другой стороны, эти внутренние часы, они подстраиваются под какие-то релевантные стимулы снаружи.
2: В 2017 году Холл, Росбаш и Янг за открытие циркадных ритмов получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. После открытия Демента и появления медицины сна в США а потом и во многих других западных странах, стали массово открывать лаборатории и клиники, где не только изучали сон, но и лечили его нарушения. Чтобы лучше понимать, где норма, а где патология, врачам нужны были какие-то стандарты. Их разработкой занялись Национальные медицинские общества врачей-сомнологов. Например, Американская академия медицины вместе с Обществом исследований сна рекомендует взрослым для оптимального здоровья спать 7 и более часов в сутки. Если спать меньше, утверждают эксперты, вам может грозить увеличение веса вплоть до ожирения, диабет, артериальная гипертензия, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульты, а еще нарушение работы иммунной системы и депрессии. Наконец, повышается риск преждевременной смерти. И это помимо того, что будет страдать ваша работоспособность и концентрация внимания, что может привести к несчастным случаям. Регулярный сон более 9 часов в сутки приемлем для молодых людей, тех, кто должен высыпаться после недостатка сна, и для выздоравливающих от болезни. А вот если вы здоровы и не подросток, но все равно спите больше 9 часов, у американских ученых нет четкого ответа, как это скажется на вашем организме. Но не паникуйте. Если вы довольны своим сном, каким бы он ни был, то беспокоиться не о чем. Потому что индивидуальная потребность в сне может колебаться от менее чем 6 до более чем 10 часов в сутки. И вообще, некоторые люди спят в своем уникальном режиме, это тоже нормально. А еще благодаря всем этим научным институтам мы много узнали о самом популярном расстройстве сна – бессоннице. Ее проявления многообразны. Это и трудное засыпание, и пробуждение несколько раз посреди ночи, и отсутствие бодрости после пробуждения, и даже невозможность поспать днем, когда хочется. В целом эксперты выделяют два вида расстройства. Бывает краткая, она же острая, и хроническая бессонница. Первая – это проблемы со сном, длящиеся меньше 3 месяцев. Обычно они связаны с сильным стрессом, например, потерей близкого человека. Вторая – трудности со сном, которые случаются чаще 3 раз в неделю и длятся дольше 3 месяцев. Они тоже могут быть связаны со стрессом, но также причиной такой бессонницы может стать плохая гигиена сна, психические расстройства, неврологические проблемы и даже партнер по постели, который мешает спать. Полная бессонница, когда человек вообще не спит всю ночь, встречается редко. Обычно это генетическое заболевание вроде той же фатальной семейной бессонницы или следствие психических расстройств. Именно такой случай показан в фильме 2003 года «Машинист» режиссера Брэда Андерсона. Для главной роли изможденного отсутствием сна человека артист Кристиан Бейл даже похудел почти на 30 килограмм.
8: Я уже год не сплю. Кто ты? Кто ты на самом деле? Ответ скрывается за пеленой паранойи и безумия. Но как очнуться от этого кошмара, если ты давно утратил способность спать?
2: Осторожно, дальше спойлер. В фильме «Бессонница» и вызванная ей амнезия – это последствия тяжелого чувства вины, которое главный герой испытывает из-за того, что насмерть сбил на машине ребенка. Уснуть у него получается, только когда он признается в преступлении. Конец спойлера. Еще бессонницу может вызвать чрезмерное употребление психостимуляторов, кофе, чая и других продуктов, где есть кофеин. И, наконец, к бессоннице может привести тревога по поводу бессонницы. И тут назначение, которое может дать пациенту сомнолог, звучит парадоксально. Если вы не можете заснуть, не ложитесь спать.
7: То есть, что сейчас пытаются делать, это предупреждать вот попытку засыпания рано. То есть, пациент с бессонницей инструктируется не спать как можно дольше. То есть, не идти в кровать, пока вы не валитесь с ног. То есть, например, вместо того, чтобы засыпать в 10:30, засыпайте в 1:00. А потом этот же пациент, он пробуждается в 6:00. То есть, тот сон, который растягивается у него на 8 часов, на 10 часов, он концентрируется в 5 часов. Зато в этом случае сон происходит практически непрерывно.
2: Интересно, что несмотря на все достижения сомнологии и наши знания о фазах сна, циркадных ритмах, мелатонине и многом другом, у медицины до сих пор нет критериев для оценки недостаточности сна. Не существует анализа или теста, по которому врач мог бы сказать, что человек спит слишком мало. Так что главный критерий наличия проблем со сном – жалобы пациента на проблему. Кстати, вы заметили, что в нормах сна, которые я перечислил чуть раньше, нет ничего про бифазность. Ну, про тот режим, которого, судя по открытию историка Артура Роджера Икерча, люди придерживались тысячелетиями. Это тоже ужасно любопытная история. В 80-е открытие Икерча стало сенсацией. СМИ наперебой писали, что бифазный сон более здоровый и естественный, чем консолидированный, раз люди так спали в доиндустриальную эпоху. А вот сам Икерч с этим был не согласен. Людям, жившим в древности, приходилось спать чутко, чтобы не стать добычей для диких зверей. Дальше угроза быть съеденными сменилась другими. Нужно было следить, чтобы в дом не ворвались разбойники, чтобы не случился пожар. А еще люди страдали от клопов, вшей, блох и болей, от которых не было таблеток. Ну и, наконец, опасались ночных визитов сатаны и его приспешников. Вот как об этом всем говорил Икерч в интервью 2020 года. По сравнению с 99% наших древних предков, у нас лучшие кровати, лучшие одеяла, лучшие дома и меньше ночных вредителей. Если целью сна является психическое и физическое благополучие, есть очень веские основания полагать, что непрерывный ночной сон лучше всего помогает достичь этого результата. Но правда ли бифазный сон естественен для всего человечества? Проверкой этой гипотезы занялись антропологи. Рассуждали они так. Допустим, все люди на Земле в доиндустриальное время спали в два захода. Тогда логично предположить, что у современных охотников и собирателей, которые до сих пор живут вдали от больших городов с гаджетами и будильниками, сон тоже будет бифазным. В 2015 году команда ученых из США и ЮАР опубликовала исследование традиционных обществ Танзании, Намибии и Боливии. Оказалось, все они спали консолидированно и единоразово, как и люди западной цивилизации. Но пару лет спустя уже другое исследование показало, что в сельской местности на Мадагаскаре практикуется сегментированный сон. Таких исследований было еще много, и все они давали разные результаты. Поэтому сегодня считается, что режим сна – это не только природное, но и культурное явление.
7: Да, ну, по поводу двухфазного сна дебаты продолжаются. Я не думаю, что это такой точно установленный факт. Сон, естественно, он может происходить по-разному. То есть я уверен, что вот этот наш ночной сон, он не обязательно генетически предетерминирован. То есть мы знаем, что мы можем спать днем очень даже запросто. И сон, вот эта дневная сиеста, кажется, это такое прекрасное изобретение. А человечество, опять же, это свидетельство того, что сон может быть дефолтным состоянием, да, вот, когда вот днем жарко, и вам нечего делать, вы не обязательно устали, да, но вы засыпаете, и вам помогает вот циркадная система.
2: Несмотря на все накопленные знания, сегодня не существует никакой универсальной таблетки для сна. Единственное, что мы можем сделать, чтобы улучшить свой сон, это по возможности меньше волноваться. А еще обеспечить себе так называемую гигиену сна. Вы наверняка слышали этот термин. Ассоциативно это что-то про проветривание помещения перед сном и удобную подушку с одеялом. Это все действительно может работать, причем знаем мы это давно. Так историк из Манчестерского университета Саша Хендли обнаружила, что многие люди в доиндустриальной Англии создавали себе специальные ритуалы, чтобы беспроблемно заснуть. Например, принимали снотворные вещества на основе белины и лаванды, делали ванны из ромашки и покупали для спальни специальный красивый текстиль. Тем не менее, термин «гигиена сна» появился только в 1977 году. Его предложил физиолог Питер Хаури. Он собрал все имеющиеся на тот момент знания о сне и на их основе составил набор правил, способствующих засыпанию. В дополненном и уточненном виде они актуальны и сегодня. Спите столько, сколько необходимо, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и здоровым. После пробуждения на второй круг сна лучше не заходить. Пробуждение по утрам и засыпание по вечерам в одно и то же время со временем помогает наладить график сна, то есть легче засыпать и просыпаться. Вероятно, регулярные физические упражнения делают сон более крепким в долгосрочной перспективе, но важна именно регулярность физкультуры. Если заниматься изредка и беспорядочно, это на качество сна не повлияет. Случайные громкие звуки, например, шум пролетающих самолетов, нарушают сон даже у людей, которые не просыпаются из-за шума и не могут вспомнить его утром. Так что спальню лучше звукоизолировать. Ну или приобрести беруши. Жара нарушает сон, но нет никаких доказательств, что холодная комната его укрепляет. В общем, спите при комфортной температуре. А еще сон может нарушить голод. Некоторым помогает легкий перекус перед походом в кровать. Кофеин по вечерам нарушает сон даже у людей, которые этого не чувствуют. Алкоголь помогает напряженным людям быстро заснуть, но делает сон фрагментарным и некачественным. Не стоит перед сном использовать телефон, компьютер и другие гаджеты, чтобы их свет не мешал выработке мелатонина, а контент из соцсетей, особенно эмоциональный, не будоражил нервную систему. Так что гаджеты лучше убрать за полчаса-час до похода в постель. Ну и все спортивные тренировки лучше закончить минимум за пару часов до сна. Все эти советы кажутся довольно очевидными, правда? Но ничего лучше

0: После этого новые данные распределяются по разным сетям и категориям. А параллельно идет процесс синтеза белка, закрепляющего связи между нервными клетками, которые получили новую информацию. Поэтому, если человек не досыпает, информация быстрее забывается. Чтобы этот процесс шел правильно, важны фазы и медленного, и быстрого сна со сновидениями. Во время медленного сна идет консолидация памяти, а вот быстрый сон, скорее всего, отвечает за что-то типа повторения пройденного. Наконец, и самое удивительное, существует теория, согласно которой мозг по ночам проводит своего рода перекличку со всеми внутренними органами. Он получает от них информацию об их состоянии и анализирует, все ли с ними в порядке. Это так называемая висцеральная теория сна, которую разрабатывал российский ученый Иван Пигарев. Он трагически погиб в 2021 году.
1: Прекрасно. Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Рассказывают, что когда Луцилий в одном из писем к римскому философу Сенеке спросил его, в каком переводе читать над пропастью воржи Саленджера, Сенека ответил: «Необходимое не приедается, мой Луцилий, а выбирать можно только между лишними вещами. Учи английский и читай Саленджера в оригинале». Кстати, в этом конверте ты найдешь промокод на 2 бесплатных занятия, действительные до конца мартовских ИД. С вами литературно-документальный канал Армен и Федор. И сегодня мы открываем новую, экспериментальную, мне до сих пор не нравится это слово, но я не придумал альтернативы, рубрику. В этом году мы будем иногда говорить о художественных переводах. И для первого такого эпизода мы с Федором выбрали роман с 3 очень разными русскими воплощениями, которые могут служить идеальным подтверждением народной мудрости о том, что лучшее – это враг хорошего. Потому что каждый последующий перевод только утверждает тебя в мысли, что предыдущий был не так уж и плох. Однако обо всем по порядку. Речь сегодня пойдет о великой бунтарской книге «Над пропастью воржи» Саленджера. На нашем канале уже есть эпизод, в котором мы говорим о самом романе, ссылка будет в описании, а сегодня речь пойдет не о смыслах этой книги, но о блеске и нищете ее переводов, и, конечно, о том, какой выбрать. Здесь стоит сделать последнее отступление и рассказать, как я обычно выбираю, в каком переводе читать книгу. Я беру несколько фрагментов или какую-то одну главу и сравниваю, как она выглядит в разных переводах, а если владею языком оригинала, то сравниваю также и с ним. Примерно это мы сейчас и проделаем с переводами Саленджера. На сегодняшний день полных переводов «Над пропастью воржи» на русский язык существует 3, но если вы читали эту повесть, то, скорее всего, в первом переводе его выполнила легендарная советская переводчица Рита Райт-Ковалева, которая также переводила, например, Фолкнера и Воннекута. С этого перевода мы и начнем. Итак, перевод Риты Райт-Ковалевой. Он считается классическим и вообще является отличным образчиком того, как работала советская переводческая школа. И здесь мы сразу вступаем в серую зону амбивалентности. Потому что, с одной стороны, классический перевод советской школы – это высокие стандарты перевода, контроль качества и безупречная квалификация переводчика. И это все, конечно, хорошо, но с другой – это влияние цензуры, это идеологические требования к текстам, которые заставляли переводчиков менять их стилистическую окраску. Во-первых, советский переводчик должен был ориентироваться на языковую норму. А если от языковой нормы отходит текст оригинала, что ж, тем хуже для оригинала. А во-вторых, цензура вынуждала смягчать или ретушировать в переводе то, что в советском издании опубликовано быть просто не могло. Давайте сразу перейдем к наглядным примерам. Советский перевод повести Саленджера буквально кишит психами. И в какой-то момент кажется, что Колфилда окружают одни сумасшедшие. «Я снял шапку, чтобы не подумали, что я псих. В этом подлом отеле полным-полно всяких психов». Выглянул в окно посмотреть, что делают все эти психи. Подозрительно много психов, вам не кажется? На самом деле, в этих и других предложениях оригинала Саленджер использует полдюжины разных слов. Но все они в советском переводе превращаются в психов, включая, например, извращенцев – perverts и даже геев – flits. Это вообще один из самых очевидных провалов советского перевода. Слово «flit» – американский сленг для слова «гей» – у Райт-Ковалевой везде переводится как «псих». То есть советский перевод в некотором роде дублирует советское репрессивное законодательство, по которому гомосексуальность считалась психическим заболеванием. И там, где у Саленджера в углу бара, куда заходит Колфилд, собираются геи, «The other end of the bar was full of flits». В переводе у Райт-Ковалевой в другом конце бара собрались психи. И это не только совершенно неадекватный перевод слова «flit» или в других местах «pervert» или «moron». Это еще и нарушение принципа конкорданса при переводе. Принцип конкорданса гласит, что одни и те же слова из текста оригинала должны переводиться одними и теми же соответствиями, и наоборот, не стоит использовать одно и то же слово в переводе для передачи разных слов оригинала. А в данном случае такое ощущение, что над этим принципом надругались какие-то психи. Вообще все, что касается в речи Колфилда секса, а он об этом, как любой подросток, думает много, в советском переводе смягчалось, округлялось или заменялось. Например, предложение «He knew quite a bit about sex, especially perverts and all». Он знал многое про секс, особенно про всякие извращения. В советском переводе превратилось в «Он здорово знал про всякое такое, особенно про всяких психов». В другом месте, где Селлинджер пишет «You don't always have to get too sexy to get to know a girl», что приблизительно можно привести как «Не обязательно сводить все к сексу, чтобы сойтись с девушкой». Советский перевод снова проявляет чудеса гибкости и «get too sexy» превращается в «ухаживать за девчонкой». И этот прием повторяется десятки раз. На 40 слов с корнем «секс» в тексте оригинала в советском переводе с тем же корнем приходится всего 5. А с другой стороны, можем ли мы требовать большего? В СССР, как известно, секса не было вообще, а в переводе Райт Ковалевой целых 5 раз. Но не сексом единым жив перевод. Есть также другие интересные замены. Во-первых, это наша дружественная помощь Кубе, которую советский народ поддерживал не только кредитами и инженерами, но и заботой о моральном облике кубинского человека. В одном из эпизодов у Селлинджера из бара вываливается пара подпитых мужиков, и один из них, very Cuban looking guy, очень похожий на кубинца, дышит в лицо Колфилду перегаром. Но кубинец, как мы с вами понимаем, перегаром дышать не мог, потому что Куба была коммунистической страной. Кубинец в этот момент строил светлое будущее для детей революции, когда ему пить. Зато эдаким пьяным озорником мог оказаться испанец. Вот в советском переводе «very Cuban looking guy» и превратилась в «настоящего испанца с виду». Это отличный ход, потому что, во-первых, а кто их разберет, а во-вторых, в Испании как раз в то время у власти была франкистская диктатура, с которой у Советского Союза вообще отсутствовали дипотношения. Помимо вот таких любопытных метаморфоз в советском издании «Над пропастью воржи» иногда что-то просто пропадало. Это, конечно, и близко не тот масштаб купюр, который встречается, например, в романе «По ком звонит колокол» Хемингуэя. И все же. В 25 главе, когда Колфилд с сестрой идут смотреть на медведей, в переводе Райт Ковалевой пропущено целое предложение. Только один медведь вылез – белый, полярный, а другой – бурый, забрался в свою дурацкую берлогу и не выходил. После этого в оригинале стоит «All you could see was his rear end», то есть что-то вроде того, что видна была только его задница. В советском переводе не видна, потому что этой фразы просто нет. Впрочем, как мы увидим дальше, возможно, иногда лучше стыдливо пропустить предложение, чем отважно его перевести. Наконец, в-третьих, интересно посмотреть на надпись «Fuck you», которую Колфилд видит на стене в школе. Перевести это на русский язык как «черт побери» было бы совершенно нелепо, потому что все мы знаем, что можно написать на стене, и это не «черт побери». А локализация из 3 букв, которая, возможно, была бы более адекватной, конечно, не могла появиться в советском издании. В итоге Райт Ковалева изящно вышла из положения. Кто-то написал на стене похабщину. Это отличный образчик описательного перевода, раз уж переводчику в силу цензурного давления приходится к нему прибегать. Однако стилистически эта сцена, как и вся книга вообще, смягчается, становится более литературной, а сам ее герой Колфилд из искреннего, но несколько пошловатого подростка превращается в советском переводе в почти идеального мальчика, который просто отравлен пороками буржуазного общества, но может встать на путь исправления вместе со свержением капиталистического гнета в странах загнивающего Запада. Словом, перевод Риты Райт Ковалевой – это перевод качественный и профессиональный, но про него никак нельзя сказать, что он закрывает тему переводов этой повести на русский язык. А потому было логично предположить, что рано или поздно появится кто-то, кто постарается превзойти Райт Ковалеву, отодвинуть рамки цензуры, точнее передать стиль оригинала и не смягчать углов. В нужный момент в истории всегда появляется нужный человек. В этом случае им стал Сергей Махов, который в конце 90-х представил свой перевод повести Селлинджера. Его, правда, видимо, чтобы читатель теперь мог отличить правильный перевод от неправильного, он назвал Селлинджером. Плохо, правда, другое. Махов извлек перевод из рамок цензуры, но поместил его в рамки некоторых предрассудков. Поясняю за базар. Махов пишет, что с целью открыть российским пацанам конца 90-х Саллинджера, использовавшего нью-йоркскую юношескую феню, ему пришлось стругать свой перевод, потому что прежде пацаны схавали эту книгу в переводе женском и совком. Лично меня амбивалентность этого заявления фраппирует. Потому что, с одной стороны, Махов критикует перевод Райт Ковалевой как совковый, то есть поднадзорный, и мне хочется искренне с этим согласиться, но в том же предложении он ругает перевод Райт Ковалевой за то, что он женский. И я даже не знаю, как это комментировать из 2020 года, давайте считать, что это просто была плохая фигура речи, и Махов имел в виду засилие существительных женского рода в тексте Райт Ковалевой. Как бы то ни было, попробуем проанализировать, какую стратегию перевода выбрал Махов. Собственно, он постарался перевести «Над пропастью во ржи» заново, используя современный для 90-х годов жаргон. Вот как он сам это формулировал. Дело вот в чем. Повесть написана на нью-йоркской юношеской фене конца 40-х годов. Так вот, господа искусствоведы, московский подростковый говорок, запомним это определение, 100 очков вперед даст любому нью-йоркскому, гонконгскому и иже с ними. Короче, обидно мне стало за великий и могучий, я принял вызов и напичкал языковой поток словечками и выраженницами ученическими, тусовочными и даже блатными и матерными. Сама идея, безусловно, интересная, и Махову удалось добиться здесь определенных успехов. Причем те люди, которые критикуют его перевод за то, что, мол, жаргон, использованный Маховым, быстро устаревает, не учитывают, что ведь и жаргон оригинала тоже стареет. Скажем, в том эпизоде, где Райт Ковалева назвала геев психами, Махов использует слово «голубые». Да, сегодня оно встречается все реже и реже, и я, откровенно говоря, не уверен, что еще существуют субкультуры, которые называют геев голубыми, если, конечно, не считать поколение наших родителей отдельной субкультурой. Однако и оригинальная «Флиц», которая стоит у Саллинджера, тоже устаревает. В этом смысле перевод Махова обеспечивает лексическую эквивалентность, в отличие от перевода Райт Ковалевой. Собственно, это его главная переводческая удача. Местами его перевод стилистически попадает в регистр Саллинджера гораздо лучше. Например, в эпизоде, где Колфилду предлагают снять проститутку. Это делает лифтер. Тип весьма неприятный, и его речь как бы идет впереди его поступков. Дает ему определенную характеристику при помощи акцента с проглатыванием отдельных звуков. How about it вместо how about it, interested вместо interested и так далее. Однако в советском переводе этот лифтер разговаривает так, как будто он только что окончил филологический факультет СПбГУ. Желаете развлечься, молодой человек? А может, вам уже поздно? Не желаете предаться буйству разврата? В то время как в переводе Махова сделана хотя бы попытка стилистически передать языковые особенности оригинала. Ну как вместо «ну так как же?» «Да в какой комнате?» вместо «а в каком вы номере?» И, наконец, «пятерку за один раз» вместо «пять на время». Это вообще любопытный момент. Саллинджер пишет «five bucks a throw». Ну, то есть, если переводить это мягко, то действительно «5 баксов за один раз». В другом месте Махов дает и второй вариант перевода, даже более адекватный оригиналу, за одну палку «пятерка». Но что значит стыдливое $5 на время в советском переводе, кроме попытки протащить эту фразу через решето цензуры? Словом, перевод Махова действительно избавлен от надзора. Периодически он оказывается ближе к оригиналу, и в нем можно найти удачные места. Однако есть одна проблема – их приходится искать. Тогда как места неудачные и неэквивалентные, искать не приходится. Начнем с заглавия. «The Catcher in the Rye» – «Над пропастью во ржи». Возможно, этот вариант, устоявшийся благодаря переводу Риты Райт Ковалевой, не самый удачный и уж наверняка он не самый точный. Но в переводе Махова «The Catcher in the Rye» превратился в «обрыв на краю ржаного поля детства». Как будто Махов решил, что советская власть запрещала не только нецензурную лексику, но и использование родительного падежа, и теперь нужно взять реванш при помощи этой конструкции – обрыв на краю ржаного поля детства. Далее. В своем переводе Махов зачем-то решил отыграться на топонимах. Нью-Йорк – это Новый Йорк. Центральный парк – главный сад. Гринвич-Виллидж – Гринич-Виллидж, а Голливуд – Холливуд. Помните, что переводчик говорил о московском говорке, на который он переложил Селлинджера? Я вырос на границе с Гальянова, но почему-то не помню, чтобы кто-то из пацанов говорил мне: «Пошли сегодня ко мне на хату, мои предки свалили в Новый Йорк поглазеть на главный сад». Однако топонимами список проблем этого перевода не ограничивается. К сожалению, если в тексте Райт Ковалевой многие углы сглаживаются, то Махов именно что выстругал, это его определение, свой перевод. И там, где Селлинджер ошибочно не заточил углы, Махов за ним исправил. Например, нейтральное «гай» – «парень» превращается в переводе Махова в «чувачила». «Чувачила». Может быть, я не в том городе вырос. Подъезд с наркоманами на Амурской, Альбатрос около метро Щелковская, Балтика-девятка на морозе – это я все помню. Но «чувачила» – это больше похоже на очень плохую итальянскую фамилию, чем на реальное слово из московского говорка 90-х. Далее. «Creepy guys» – «стрёмные парни» или, хорошо, допустим, «стрёмные чуваки» превращаются у Махова в «чувачков-говнючков». «Baseball mitt» – «бейсбольная перчатка» в лаптежную перчатку, а бак, доллар или, может быть, бакс, превращается в рваный. А где нафиг взял такую кепку? В Новом Йорке. Почем? Один рваный. И это не сарказм. Это реальная цитата из перевода Махова. Однако проблема этого текста заключается еще и в том, что даже в такой стилистике ему не удается полностью удержаться. И он периодически смешивает вот этот... хорошо, допустим, говорок нормальных чувачил, во-первых, с целыми предложениями из советского перевода, а во-вторых, со словами другой стилистической окраски. Например, «ё-моё, жуткий мандраж разобрал». Представляете себе чувачка-говнючка, которого разобрал мандраж? Возможно, проблема в моем воображении, но я, честно говоря, такого не представляю. Или в других местах у Махова внезапно встречаются гладкие, очень аккуратные синтаксические конструкции, которые выглядят совершенно чужеродно в этом тексте. Например, «но думая о нем не слишком много, а в меру, обнаруживаешь, живет не так уж плохо». Это все еще прямая речь подростка Холдена Колфилда, который через предложение говорит: «от этакой покупки старикан как пить дать приторчал». Словом, если советский перевод имеет все те недостатки, которые мы обсудили выше, но это все-таки цельный и стилистически выдержанный текст, то все удачные находки Махова теряются на фоне того, что его перевод, к сожалению, неровный и внутренне противоречивый. Впрочем, каждое поколение, безусловно, имеет право на свой перевод, и сам факт такой попытки всегда должен приветствоваться. Как сказал переводчик Максим Немцов, нет никакой беды в том, что между собой сосуществует 25 переводов Гамлета, и переводчик каждого поколения просто делает свою попытку. И если Сергей Махов сделал эту попытку от лица лихих 90-х, то сам Максим Немцов представил нам нового Холдена Колфилда от лица тучных нулевых. Итак, перевод Максима Немцова «Ловец на хлебном поле». Это наиболее современный из полных переводов романа, он был опубликован в 2008 году. Если в советском переводе главный герой книги, Холден Колфилд, вышел парнем смягченным и недостаточно резким, то в переводе Максима Немцова все получилось с точностью до наоборот, со съемкой в 4К. Его Колфилд настолько четкий, что московские пацаны 90-х из перевода Махова мандражируют и шнуруются. Ибо каждый раз, когда Селлинджер по своему, вероятно, недосмотру недостаточно жестил, Максиму Немцову пришлось за ним исправлять. Например, Селлинджер пишет: «He lost his virginity when he was only 14 in Nantucket». Он потерял девственность, когда ему было всего 14 в Нантакете. Посмотрим, как разобрались с этим предложением разные переводчики. В рафинированной советской версии он потерял невинность 14 лет в Нантакете. У Махова уже стилистически ближе к оригиналу. Невинность потерял вообще в 14 лет. Правда, здесь почему-то из текста исчез Нантакет. По-видимому, над этим топонимом никак не получалось надругаться, поэтому было решено его просто выбросить. Но это все ерунда по сравнению с тем, что предлагает в своем переводе Максим Немцов. He lost his virginity when he was only 14 in Nantucket. Ему целку сломали в 14 в Нантакете. И это, к сожалению, не единичный эпизод, а тенденция. Там, где у Селлинджера нейтральная hat, у Райт Ковалевой шапка, а у Махова кепка, у Немцова кипарь. Там, где у Селлинджера нейтральная cigarettes, сигареты, у Немцова сиги. В эпизоде, где Колфилд курит и сигареты имеют неприятный вкус, I sat up in bed and smoked another cigarette, it tasted lousy. Советский перевод детали о вкусе сигареты вообще выбрасывает, и это никак не адекватно оригиналу. Но у Немцова в этом месте выкурил еще сигу на вкус параша. Там, где у Селлинджера нейтральная I didn't want to, я не хотел, у Немцова не в жилу было. Там, где у Селлинджера store, магазин, у Немцова магаз. И даже с высшими силами в этом переводе что-то пошло не так. Хорошо, я понимаю, что в советском переводе I swear to God, богом клянусь, приходилось заменять на благонадежное атеистическое честное слово. Но кто заставлял Немцова переводить восклицание Jesus, Боже или Господи, как ёксель-моксель? Далее. She probably knew what a phony slob he was. Наверное, она и сама знала, что он трепло, фальшивый, липовый, неряха, лентяй, да что угодно. Но у Немцова, наверное, сама знает, что он дутый халдей. Халдей. Это нарушает любые принципы подбора лексико-семантических соответствий при переводе. Это не эквивалент, не аналог и не адекватная замена. Это халдей. Наконец, вишенкой на этом торте пусть будет фраза, которую я сегодня уже упоминал. Напомню. Когда Колфилд с сестрой идут смотреть на медведей, в переводе Райт Ковалевой пропущено целое предложение. All you could see was his rear end. Видна была только его задница. Так вот, в переводе Немцова она таки показалась российскому читателю. Только пердак видать. Словом, подводя какой-то итог по переводу Немцова, я могу только процитировать то, что написал о нем в своей статье для Коммерсанта Михаил Идов. Тот самый, который недавно снял «Юмориста». 8 декабря 1980 года Марк Чепмен, отправляясь убивать Джона Леннона, захватил с собой повесть Селлинджера «The Catcher in the Rye». В новом переводе Максим.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: радио Сахаров.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Я уже распринял, чем...
2: Консул Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Ты в теле можешь тебе принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прям перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Тебе коробку или...
5: Да пусть лежит целая коробка.
1: Одна.
5: А, блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий, Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась, 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. Угу. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам? 19?
5: Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз, 1 сентября, я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И я, и ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу, представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый... Ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю историю своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8. И плакала, и я помню, все смеялись надо мной. И учительница говорила, ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь? Я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях. Вот так. Не серпай при гостях.
0: Привет. Я Тоня Корина. Я из Москвы, мне 17 лет. Я ужасно не хочу в школу. Я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар. Это кошмар. И потом я задумалась, что так было совершенно не всегда. И раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как мне это прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. Я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
0: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
0: По-моему, это вообще не праздник. Это просто это катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
0: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще чем ты любишь заниматься вне школы?
0: Это бесконечное количество вещей. Меня так много всего интересует. Ну, хорошо. Например, слушать ваши песенки.
5: Слушай,
2: ну
5: это
2: да, школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот не твое?
0: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь у нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
0: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
0: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые... странно себя ведут, они как будто бы в них какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11, и я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще на каком-то идеологическом уровне. То есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни, и там, информации, во-первых, о том, что происходит, в полной мере как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача, мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
0: Угу. Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться, и мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
2: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
5: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
2: И потом тебя...
5: И потом тебя закинселят просто.
2: Ну, ладно.
5: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала... Такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
2: Через нос.
5: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
2: Ну, разве что ты можешь поставить такую цель.
5: Села в Google... Полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал. И в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
2: Какое интервью?
5: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
0: Было ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
5: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила. Почему?
2: Ура!
5: Ну, знаешь, она как-то так токсично. Полуснова, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
2: Можно? Извини, можно?
5: Мне... Ты меня спрашиваешь?
2: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
5: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально...
2: Это мой любимый тип учителей.
5: Максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали...
2: Бои учеников.
5: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не знаю.
2: То есть это сговор такой?
5: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому взрослому человеку.
2: А злому может прийти?
5: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такой испытывает к ним злость?
2: Угу.
0: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
5: Ну да.
2: Вы с детьми-то общались хоть раз?
5: По душам.
2: По душам. С малышом по душам.
0: У меня была учительница по литературе, которая говорила: ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такая: нет, все, это ты брехню какую-то говоришь, чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое.
5: Были, и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто суперсильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин — это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, да и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит: пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста.
2: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что, я, что мне кажется, я прочитал. И учительница сказала, типа: ты вообще то читал? Там вот, я же говорю, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
5: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
2: Знаешь, что мне кажется еще интересно? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось.
5: Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
2: Ну, бывает, посмотришь интервью, но это редко.
5: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
2: Это только у Михалкова.
5: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
2: себе.
5: Песню.
2: Это я не в обиду себе.
5: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
2: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
5: Да, я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень любим давать какие-то советы, практические рекомендации, потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
0: Абсолютно точно, 100%.
2: Здорово.
0: Я вас очень люблю.
2: Спасибо.
5: Спасибо
2: очень
5: большое.
2: Люблю.
5: Тогда пока.
2: Пока. Я, например, умею делать подливку.
5: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
2: Но она совершенно не базовая.
5: Ну, Витя, ты знаешь, вот, это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
2: Клянешься?
5: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
2: Что это народная музыка?
5: Абсолютно правильно. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
2: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
5: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
2: Согласен.
5: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду «Монеточка» у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
2: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
5: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
2: Интересно.
5: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
2: Подробности в описании эпизода.
6: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволился классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
2: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только и ходили все в этой синей форме, вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии, и в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
5: Бедные ульяновские детки,
2: да,
5: начали,
2: да,
5: залезли в переводчик.
2: В общем, первое время все как-то, ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет, за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, Потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
5: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
2: Не знаю, в то время, мне кажется, очень много субкультурности влияло вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому
5: что...
2: Так ты
5: ведь кем был из них?
2: Я был...
5: Рэпером?
2: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно как бы именно с той группой, с какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. Угу. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
5: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
2: В общем, вот такая история.
5: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь... Удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким, вроде красивая, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
2: А детей нужно уравнивать?
5: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
2: Давай.
5: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
2: Стилус.
5: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... Почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд, этого не было всего в моде, то есть секонд-хенд было просто одежда для тех, у кого нет денег, все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
2: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
5: Или, может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
7: Тем, что мне нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
2: А все остальное, что должно быть...
7: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень
2: комфортно. У тебя очень красивый свитер.
7: Спасибо.
5: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
2: Они не сочетаются.
5: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
2: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
5: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
2: Нет, ты немного, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году, как бы Нирвана уже давно как бы не было, но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
5: А мне наоборот, другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками, никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
2: Сумку из мясного
5: отдела.
2: Нужно
5: вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку, и это был супер день, это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
2: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, ну как они стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
5: И как охранник в пятерочке тоже можно. Вот у меня в классе только такие учились.
2: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
5: Нет плохой одежды.
2: Нет плохой
5: есть
2: одежды.
5: Человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
2: Да, согласен.
5: И даже, вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
2: Глаженная белая рубашка.
5: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них меня...
2: Некоторые поют.
5: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
2: Хорошо, ладно. Я приму.
5: Слушайте, а знаете еще, я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
2: Нет.
5: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишней.
7: Не, говори.
5: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая — это наш... Ну, моя школа, и вторая — 9-я гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
2: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
5: Такие супер аристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
2: семья
5: школа.
2: Вампиров.
5: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
2: Половина без волос.
5: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот фури, этот год, этот эмо.
2: Этот просто Юрий.
5: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-8 mm-hmm. классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
2: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
7: Я еще не придумал.
2: Ну, давай представим, пофантазируем.
7: Наверное, это будут классические черные брюки, белая mm-hmm. рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
2: Mm-hmm. Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
5: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
7: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я mm-hmm. подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные mm-hmm. с изображениями любимых моих героев всяких.
2: Да, это было бы супер.
5: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
7: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то я обязательно куплю.
5: Спасибо.
2: Спасибо, что записал нам сообщение.
7: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
5: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком.
2: Угу.
5: Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии.
2: Угу.
5: Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю, у меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти 1.5-2 года у меня вела классная учительница по химии, она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена,
2: угу.
5: она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
2: И начала варить меф.
5: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно угу. хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на Олимпиаду. И однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь?
2: Uh-huh.
5: Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
2: Порось.
5: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
2: Ты сейчас.
5: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор и не вернулись ко мне.
2: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала: «Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?»
5: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
2: не отрубил
5: пианино.
2: Бы пальцы.
5: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы. Уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
2: Вот я тоже не понимаю этого, если честно. Вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
5: Во избежание пианино.
2: Да.
5: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
2: Я просто такие лица делаю.
5: И у той учительницы был такой принцип: «Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится».
2: Шафутинского.
5: Я, конечно, знаешь, «Сумерки, давайте сыграем из сумерек, пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это». Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца», и мы играли еще что-то.
2: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
5: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили пятерочку, за нее ставили троечку, четверочку. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее.
2: Этого не было.
5: А я играю второй голос.
2: Так и что?
5: Там, я помню все партии.
2: И что ты полюбила?
5: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница первая.
2: С ума сошла.
5: Что она всем говорит: «А знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь...» И говорит: «Мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу». И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
2: За такое сажают.
5: За такое сажают, реально.
2: Тогда послушаем еще одного ребенка.
5: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
2: Это когда ты решила?
5: Сейчас.
8: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
5: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
2: С тефтелей. С сыром?
5: Хлеб, сыр. И в микроволновку на полторы минутки. На минутку.
2: Хлеб, сыр и тефтели.
3: Закончилась компа, да?
5: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все, почти что здесь. Привет!
8: Привет!
2: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную.
8: О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. Mm-hmm. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, mm-hmm. порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
5: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... потому что они из другого времени, или они просто со временем стали такими, может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими, так стремились понять детей, потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились, потому что у меня есть друзья-учителя, и те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
2: Сил.
5: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто у нее есть свои представления о том, как это должно быть, знаешь, так, как их учили этому в институте, так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
2: Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт... перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых.
5: От себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом, ну, вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет, ты дурочка такая. Хотя и такое говорил, не, говорила, вру. И дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила, девочка, человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза, и даже не Гордымова,
2: а девочка.
5: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать, это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь, господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот такое
2: ощущение. Тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да.
5: Не,
2: она сказала, ты тупой, как табуретка. Сиди там и, типа, и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
5: Да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего у меня самое популярное замечание было в дневнике – жевала на уроке.
2: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
5: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
2: Прям такая стопочка детские воспоминания.
5: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс я смотрела, и там все исписано красной ручкой. Кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то, в общем, просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
2: Здорово. Вы добились своего.
5: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике,

0: современные книжки про родительство, вот ты знаешь ведь, как там написано везде? Если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
1: Угу. Вот поменяйте ребенка.
0: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь... Мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И, типа, это слабый поступок, неправильный. Мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать, типа, лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
1: Мне кажется, у меня было 50 на 50, угу. Если ты у меня спрашиваешь.
0: Угу.
1: Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть, ну, надо за себя постоять.
0: Угу.
1: Надо сказать что-то им в ответ там или что-то. Как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
0: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убежденность, что когда дело доходит до крайностей, когда не учителя... Ни руководство школы не могут помочь, и ребенок, очевидно, страдает,
1: угу.
0: То надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием и не могут дождаться 1 сентября. Но я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
1: Так.
0: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка, они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
1: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто... Странно звучит.
0: Да?
1: Ну да.
0: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
1: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует, ну...
0: Ты не согласен с этим?
1: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно хотеть.
0: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты...
1: Угу.
0: Ну вот ты сейчас здесь. Что
1: ну,
0: делать в этой ситуации?
1: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить».
0: Угу.
1: Я скажу директору, что вы так сказали.
0: Всегда ли это безопасно? Так поступать.
1: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на себя.
0: И испортишь себе остаток обучения в школе.
1: А как?
0: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально
1: хорошо.
0: Тебя бесится, и у него на тебя занос.
1: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно, ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я

0: заслужил то, что вы меня так оскорбили.
1: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
0: Хорошо.
1: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума, согласен, и начал обзывать детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
0: То есть должны родители
1: это? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают,
0: хорошо,
1: вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
0: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы что-то сказать учительнице твоей, встать на твою сторону?
2: Они и говорили. У меня очень хорошие родители, мне очень повезло. Uh-huh. В том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошел, какой-то конфликт, uh-huh, с одной из учительниц, я всегда рассказываю. И первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и uh-huh, это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что, uh-huh, и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить тебе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу.
0: Uh-huh.
1: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой, mm-hmm, ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет. Это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
0: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
2: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
3: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
4: Группа Би-2 отказалась выступать в Омске под баннером с буквой «Z». Концерт должен был пройти на стадионе «Красная звезда», где висел баннер за президента. Персонал группы завесил его черным полотном, однако администрация площадки попыталась его убрать, после чего группа отказалась выступать. На официальной странице Би-2 во ВКонтакте сообщили, что музыканты были готовы к концерту, но им не дали его провести. Детали не уточняются. «Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», подчеркнули в Би-2.
5: Антивоенная музыка.
6: Антивоенная музыка.
7: Идет армия, рвет нас.
5: Антивоенная музыка.
8: Не помеха, четыре сыны.
6: Антивоенная музыка.
8: Спит большая страна.
5: Антивоенная. Антивоенная музыка.
6: Антивоенная музыка.
9: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора, рядом Анна Веленская. Аня, привет.
10: Привет, Макс.
9: Обычно мы начинаем с каких-то долгих рассуждений, подводок, вводок. Сегодня будет не так. Сегодня сразу начнем с...

0: Ну вот, мы обещали, мы делаем. Сегодня мы говорим о группе Би-2, главным образом о последнем антивоенном альбоме «Аллилуйя». Я уже как бы оставил свою заявку в прошлом, опять же, выпуске. Хочется разобраться, хорошая ли группа Би-2. Группа, которую мы знаем 25 лет, но так как будто бы и не разобрались в этом. У меня есть своя версия, Ань. Сейчас я с тобой поделюсь, а дальше мы ее проверим. Мне кажется, что группа Би-2, которая была создана-то в конце 80-х, но мы о ней знаем с «Миллениума», с песни про полковника, из фильма «Брат 2». И вот когда тогда она появилась, они какие-то такие все заграничные, с хорошими гитарами, с качественной записью. И тогда была мода на качественную музыку. Ненавижу это словосочетание. Би-2 этому определению полностью соответствовали. И вместе с группой «Сплин», с которыми они тогда с одним продюсером катались по стране с концертами, это было вот какое-то такое, вроде умеют играть, что-то такое качественное, что-то такое англоманское, англосаксонское. А потом-то дело в том, что российская музыка взлетела, и многие научились играть. Кто-то демонстративно решил, что я не буду хорошо играть и хорошо записываться. Ее появилось так много новых наименований. Благодаря, привет, Степе Казарьяну.
1: Привет.
0: Там, фестивалю боли, всей этой волны. Не журналу «Афиши», привет Шурику Горбачеву. Русская музыка стала интересной, разной, разнообразной, модной, яркой, какой только ни. И Би-2 превратились в дедов. И они скорее стали форматом «Наше радио», форматом, простите, «Говнорока». И не смогли предложить ничего нового и интересного в современном состоянии русской музыки. Такая у меня есть скверная, вредная теория.
2: Очень интересно, а что ты имеешь в виду под тем, что они не смогли ничего предложить нового? Есть ли у тебя конкретные мысли, что бы ты хотел слышать новое? Что ты имел в виду? Можешь чуть подробнее?
0: Давай. Мне кажется, был период, вот у массового слушателя, по крайней мере, которым я точно уж и тогда, да и сейчас принадлежу, когда русская музыка смотрела на западную немножко снизу вверх. Ничего себе, к нам едут эти, ничего себе, к нам едут эти. Если хедлайнеры на фестивале, то только они, конечно. А мы пока только учимся записываться, играть, индустрию развиваем. А потом все это появилось. И люди начали ходить на концерты, и молодые группы стали собирать полные клубы. И в каждой из этих групп, ну, в популярных новых группах, было что-то невероятно особенное. Был сейчас в Белграде фестиваль «Changeover», на который приехала куча групп со всех стран. Но хедлайнерами там второго дня и, может быть, хедлайнерами всего фестиваля была русскоязычная, ну, сейчас они просто не живут в России, группа ГШ, «Глиншейк». И ты видишь, что это как бы уровень, я имею в виду не уровень качества, да, этого пресловутого, а вот просто уровень группы абсолютно мировой, а может быть и выше. И кажется, что группа ГШ должна быть хедлайнерами любого фестиваля. Может быть. А вот Би-2 — лидеры музыки, которая смотрит снизу вверх на кого-то. Понимаешь, о чем я говорю? То есть это как будто бы как там, только чуть хуже. Ничего своего, ничего особенного.
2: Круто! Теперь я поняла. Я в корне не согласна. И теперь мне хотя бы понятно, с чем. Здесь есть о чем поговорить. Давай мы с тобой обозначим, что мы имеем в виду как черты западной музыки, чтобы не быть похожими на Владимира Соловьева. Я, когда переехала в Америку, а я сейчас вот с июня живу в Америке, я вдруг обнаружила в себе, что я всегда относила Америку и Европу к коллективному Западу. Мне казалось, что я не подвержена никакой пропаганде. Я очень не согласна с войной, с тем, что они говорят и все такое. И вдруг оказалось-то, что у меня-то это в голове живет. Ёшкины, матрешкины. А Америка совсем не Европа. Они, наоборот, с европейцами друг друга в ТикТоке подшучивают, подкалывают друг на другом, шутят про свою разность в самых разных деталях. И политического устройства общества, социального строя и любви к количеству льда в напитках и другим мелочам. И вот сейчас, чтобы не звучать как «Ой, коллективный Запад, смотрели на Запад, смотрели-то на Запад!» Давай обозначим, что мы имеем в виду под западным роком, какие у него есть черты. Сложно об этом говорить быстро, но я попробую. Западный рок сформировался после фестиваля «Вудсток» в 1969 году, на котором звучали блюз на электрогитаре от Джимми Хендрикса, кантри, политические высказывания, лирические поп-баллады, в том числе Джоан Байес, про которую мы говорили с Юлей Накаряковой с тобой в выпуске подкаста про антивоенную американскую музыку, и Рави Шанхар, который играл на ситаре индийскую музыку, импровизировал на одном аккорде 17 минут подряд, чем всех нехило впечатлил. И вот все это вместе смешалось, взболталось, и после феноменального успеха Вудстокского фестиваля продюсеры и маркетологи решили, что то, что там произошло, надо бы назвать каким-нибудь словом. Например, рок, который не рок-н-ролл, а вот просто н-ролл куда-то уже ушел. Молодежи не любят н-ролл, пускай будет рок. И вот делать из этого какой-то единый бренд. Рок никогда не был музыкальной формулой, он никогда не был жанром в привычном смысле этого слова. На самом-то деле это поп-музыка, которая просто не ставит своей целью завлечь массового слушателя, а в какой-то из своих деталей или слоев его даже в чем-то и отталкивает. Иногда это поп-музыка, записанная на более шероховатые гитары с очень уникальными странными тембрами. Иногда вопиюще просто, как панк-рок, который протестовал против чистой записи. Иногда как прогрессив-рок, который протестовал против упрощенного панк-рока и соединялся с джазом и всеми другими жанрами. Иногда это минимализм такой, знаешь, бесконечная какая-то мантра, почти медитация. Мне тут вспомнилось Nine Inch Nails и их песня Hurt, которая вот абсолютно мантрически начинается, а потом как будто кто-то решил гитару испортить. Короче говоря, рок западный, он разный. Вот я примерно описала то, как я себе его представляю. Но есть у него одна черта, которой я в российском, не знаю, советском, неважно каком, СНГ-шном роке не наблюдаю. Вообще-то рок-музыка связана с ритмическими синкопами и всеми вот этими та-да-да-да-да-да-дам. Та-да-дам. И потом ту-дум, ту-дум, ту-дум, ту-дум. И как будто бы и солист должен петь и шероховато, и немного не впопад с этими одинаковыми долями и наследовать традицию блюза и рок-н-ролла, в которых эти синкопы были на первом плане. А русский рок — это другое. Ты знаешь, то, что называют русским роком, а правильнее называть роком советским, и ленинградский рок-клуб, и свердловский рок-клуб, и другие рок-клубы — это все на самом деле тоже сборная солянка из музыки самых разных жанров. И кантри, и блюза, и рок-н-ролла, и тому подобное. Но у всей этой музыки были общие черты. Первое, она протестовала против официальной советской эстрады. И второе, ребята решили, может быть, что-то и копировать. Я тут не специалист, да, там какие-то, может, способы записи, аппаратуру, прости, я ничего про это толком не знаю. Но вот одно у них скопировать не получилось. И слава богу, они не смогли скопировать синкопированный западный американский ритм. Синкопы — это не наше. Наше это ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Это абсолютно минималистичный ровный ритм. Ну что, что ты думаешь? Вот увидишь, по моей гипотезе, все-таки советский и западный рок различались. Это подходит под то, что ты говорил? А то я уже мысли потеряла.
0: И да, и нет. То есть в чем-то да, в чем-то нет. Я имел в виду прежде всего не жанровое, да, или там аккордное однообразие западной музыки, или многообразие западной музыки, а подход... индустрию, отношение к записи, отношение к концертной деятельности, музыка как основной вид деятельности, как бизнес, в конце концов, как шоу. И вот это все в какой-то момент казалось таким недосягаемым. Это все изменилось как бы для более молодой аудитории с появлением стримингов ВКонтакте и там фестиваля «Боль». Для аудитории постарше с «Радио Максимум», нашим радио и там деятельностью Михаила Козырева. Русская музыка за 25 лет прошла огромный путь. И группа Би-2 сейчас не кажется мне актуальной музыкой, хотя они выпускают альбом «На злобу дня». А в начале века интонации Лёвы Би-2, «Полковник», «Варвара», «Серебро» и так далее, это все было как-то ново и свежо.
2: Я тебя поняла. У меня здесь профдеформация, так как я больше слушаю музыку, которая вот прям совсем давно была написана, ну, типа в 19 веке, например, ну, или в крайнем случае в 20-м. Ну, вот люблю я ее, все эти Шопены, короче, все мои дружочки, приятели. То у меня совершенно этот ракурс выключен в голове. Мне абсолютно все равно, актуальная ли музыка пишется. Для меня они все как будто на одной полке находятся, как будто время не идет. То есть у меня такое когнитивное искажение, ну, типа, ну, и ладно. Не вижу ничего сильно хорошего в новизне и сильно плохого в том, что какой-то композитор звучит устаревше. И в плане Би-2 у меня наоборот есть некий восторг и трепет перед тем, насколько они не прошли стилевой дрейф с первых до последних песен. Ты знаешь, в истории академической музыки тоже были несколько композиторов, которые, вот знаешь, я смотрю на них и такая думаю, как ты такой получился? В 20 лет чувак пишет то же самое, что и писал в 70. Он как будто родился со своим стилем, как будто его инопланетяне принесли. Если бы я не знала музыкальный материал, то я не знаю, я бы отличила первую симфонию Шостаковича от 15-й. Сказала бы я, что одна написана раньше, а вторая позже. Или нет? И с Шопеном то же самое, кстати. Вот я слушаю его и такая, интересно, это раннее сочинение или позднее? Я не отличаю. Он как будто был такой, родился такой и получился такой. То же самое с Би-2. Что-то может выдать, да, какое-нибудь качество записи, а что-то может и не выдать. То есть я не знаю, в какой там период своего творчества они написали песню «Где-то

0: это может быть и очень ранняя песня, и очень поздняя. А вот так вот. Ну, прелесть же. Какие-то они в этом целостные, правдивые, настоящие, самобытные и самородки. Сразу решили так играть. Круто.
1: Какая у тебя любимая песня группы Би-2 вообще?
0: У меня есть 3 любимых песни Би-2. Одну я уже назвала. Где-то «Ангелы кричат, прости, прощай». Я ее очень люблю. Вторая песня — это «Мой рок-н-ролл», который они записывали с Чичериной.

0: связи с этой песней было очень много этических разногласий в начале войны, после того, как Чечерина с ума сошла. Ну, прям вообще, что-то случилось с девушкой, и она прям ударилась сильно в воинствующую провоенную позицию.
1: Но справедливости ради, задолго до войны, она года с 14-го, вот как раз все эти 8 лет, делала то, что сочла должным.
0: Понятно. И, короче говоря, в связи с этим очень обострилась вот этот вопрос. Типа, слушать песню «Мой рок-н-ролл», не слушать, вырезать оттуда Чечерину и слушать. Так как я очень разделяю личность и музыкальный материал, и как только композитор исторгает материал, он для меня перестает быть его частью. У меня такого вопроса не стояло, я очень эту песню люблю, я под нее грущу, я под нее размышляю. Там потрясающий проигрыш струнный.

0: тоже почему-то я под нее грущу в таком темном, нуарном настроении. И мне нравится, что эти песни очень длинные. Мне зачастую не хватает тайминга песни в современной музыке, а вот эти обе, по-моему, они идут по 6-7 минут, и мне хватает. Я могу их 2-3 раза послушать подряд, но не 5, и насытиться ими. Короче, вот это мои любимые песни. А твои?
1: Я буду банален. Ну, во-первых, «Полковнику» никто не пишет. Это было мое знакомство с группой. У них было несколько песен в ротации еще до съемок у Балабанова и вот этого первого их тура и альбома, проданного 700-тысячным экземпляром, что тогда стало рекордом вообще для российской музыки. Но я их не знал. Я их узнал вот с «Братом 2», и «Полковнику» никто не пишет. Это было прям мощно. То есть, с одной стороны, такой как бы жесткий гитарный риф, с другой стороны, мяуканье Левы. Классно. И еще и такая отсылка к Маркесу прямая.

тут еще одну деталь. Можно скажу? Смотри, там ноты ми, ля, ре, до, ля, ми. Там два восходящих скачка подряд. Та-та-та. А в музыке это очень редко бывает. Вот можешь потом понаблюдать. Как правило, бывает один скачок наверх. Та-та. И он вниз дальше разрешается. Та-та-та-та, например. А там прямо она дважды набирает высоту. И меня это так поразило, когда я с ней познакомилась. Короче, крутая песня.

0: хороший период для обеих групп, их совместный тур. Сейчас не пришло бы мне в голову, если честно, идти ни на группу «Сплин», ни на группу «Би-2». А тогда я прям ходил. И «Феллини» — отличная песня с какой-то бессмыслицей васильевской в тексте, но задорной бессмыслицей. Не знаю, мне нравилось. И клип еще был такой с боксерским поединком. «Зря ты думаешь о смерти, я хочу найти письмо в пустом конверте».
1: Ой, а мне очень в детстве нравилось, конечно, что там герой на героине, героиня на героине. Я такая, боже, как это умно. Ходила я в 14 лет, такая, это ж надо так придумать. Сейчас мне это тоже кажется немного наивным, но песня, она очень темная, очень нуарная, очень тяжелая, вся стильная. И вот прям очень-очень хороша, как лакированные черные сапоги.

И last but not least, я, ну, как бы назвал ее третьей, но если хорошенько подумать, может, и выше можно поднять. Это песня «Моя любовь». И особенно я бы здесь отметил совместное ее исполнение с Тамарой Гварцетелли, которая первый раз случилась на «Неголубом огоньке» у все того же Козырева. А потом они довольно много ее исполняли вместе со сцены. И вот этот абсолютно чарующий голос Гварцетелли, он делает эту песню, мне кажется, в несколько раз сильнее, хотя и песня сама по себе ничего.

0: Блин, ей-богу, не могу придумать, что про нее сказать. Обязательно надо?
1: Нет, не обязательно. Я вообще сейчас слушал вместе с тобой. Мне даже как-то неловко стало за первый мой пассаж. Несправедлив я к группе Би-2. Отличная группа, по крайней мере, на том этапе. И мем-то этот... Кончить цыпленка, ты ждешь ребенка.
0: Слушай, ну может ты это эпатажно заявил, чтобы прослушивания было больше.
1: Не-не, мне кажется, сейчас мы перейдем к новому альбому и все вернется. Пойдем к нему?
0: Пойдем.
1: Альбом называется «Аллилуйя», вышел во время войны. И по содержанию он вполне себе побратим «Длится февраль», например, Влади, или новому альбому «Касты». То есть он прям очень политический, очень такой политически ангажированный. Но музыкально, творчески. Ну, давай раньше времени не будем его судить или хвалить. Поговорим предметно. Песню «Аллилуйя», титульную песню с альбома, мы очень подробно разобрали в прошлом выпуске, ее пропускаем. Но я вот смотрю сейчас прослушивание на Spotify. Чуть ли не самая популярная песня с альбома — это песня «Пекло». Мы проиграли все свои войны, но главная битва происходит внутри. Давай послушаем.
0: Давай.

0: точки зрения текста, с одной стороны, это как бы типичная для Би-2 метафорика, с другой стороны, ну, как бы все слова-триггеры на месте. И война, и ад, и алчная власть, стихийное бедствие. Короче, как бы песня, не предполагающая большой двусмысленности.
1: Да, да, но я все равно скорее воспринимаю все эти словосочетания как что-то очень атмосферное, да, вот здесь черная бездна смотрит на нас, Христос прозябает под следствием, от рок-н-ролла тянет зловонием, то есть это скорее что-то про атмосферу, то же самое, как там в какой-нибудь Феллини, где герой на героине, да, что-то просто вот про что-то, какую-то вот тьму. Военный контекст тут я тоже чувствую, что он есть. Давай тогда проговорим про нее, про музыку.
0: Тут тебе слово.
1: У меня к тебе отгадайка есть. Мне просто интересно сверить наши с тобой внутренние ассоциации. Скажи, тебе как кажется, здесь к какой мегаизвестной рок-композиции есть отсылка? Если никакой, так и скажи.
0: А у меня что-то вертится на языке, я не могу вспомнить, но мне кажется, это что-то между, ну, вот такими лидерами темной сцены, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, что-то такое.
1: Да-да-да, ты правильную сторону думаешь. Я имела в виду песню Sweet Dreams в исполнении Marilyn Manson, где он перепевает группу Eurythmics. Sweet dreams are made of this.

0: Ты все правильно сказал. Да, про темную сцену, про все остальное. И в чем здесь эта отсылка проявляется? Во-первых, Sweet Dreams, она знаменита тем, что она начинается с этого гитарного рифа, очень тяжелого. Эта тяжесть, она проявляется с точки зрения теории музыки в следующем. Минор, обилие тоники, обилие басового тона. И я бы назвала это такая функциональная нединамичность. Слова красивые, придется объясниться. Разные аккорды, когда они сменяются, кто-то тянется в другой, кто-то, наоборот, является точкой. Их смыслы в музыке называются функциями. Тоника — это функция, доминанта — это функция, то же самое субдоминанта, медианта. Это как бы разные смыслы. Есть несколько аккордов, которые друг с другом настолько по смыслу похожи, что не образовывают никакой динамики. Это как если бы мы с тобой сидели весь подкаст и соглашались друг с другом. Например, нахваливали бы кого-то.
1: Друг друга.
0: Вполне. Причем делали бы это не жарко и пылко, а абсолютно флегматично, знаешь, еще одинаковыми голосами. И вот примерно так друг с другом работают две функции. Тоника и медианта. Они на две трети состоят из общих нот. Ну, то есть они друг другу вообще никак не противостоят. И вот в том числе этот риф гитарный, он еще и знаменит тем, что там вот функция почти никуда не идет. Эта темная тоника стоит на месте. Это она вот вся внизу, в миноре, себя саму нахваливает, что ли, да? И вот здесь эта нединамичность тоже проступает. Вот эта тяжесть времени, которая не идет.

0: В вокале тоже я почему-то слышу немножечко от Sweet Dreams, как будто он вступает в тот же момент примерно с той же нотой и в этом тяжелом ровном ритме. Короче говоря, ты все правильно сказал и угадал. Песня сделана здорово, в очень роковых традициях. Ты абсолютно прав, что здесь нет ничего нового и авангардного. Мы этого и не ждем. Не знаю, как ты, а я точно не жду.
1: А зачем тебе тогда новый альбом группы Би-2? Новые альбомы пишут те, у кого старые плохие. Ну, давай слушать Полковника, Варвару и так далее.
0: Давай. А я что говорю? Не слушать их, что ли? Да. Ну, давай Шопена перестанем слушать. Он все помер давно. Конец. Романтизм ушел.
1: Да-да, но эти-то продолжают выпускать альбом. Если этот альбом тебя не удивляет, не трогает, не отличается от предыдущих записей, то зачем он нужен? Я сейчас спрашиваю не совсем искренне. Это как бы такой провокативный вопрос. Вот как ты себе объясняешь просто, зачем писать новые альбомы, если ты в них не меняешься?
0: Ничего себе. У меня вообще обычное ощущение такое, что слушатели, они скорее ждут от тебя повторения самого себя. Есть группы, которые я люблю за определенные приемы. Би-2 больше за звучание, на которое они делают большой акцент. Radiohead больше за форму и метафорику, которую они звуками передают. Я очень любила группу Placebo за аскетичность и странные воющие синтезаторы, и за бесконечную депрессивность текстов, и за особый тембр голоса Брайана Молка. И когда, ей-богу, я, как обычный рядовой слушатель, включаю новый альбом Placebo, новый альбом The Smile, новый альбом Би-2, я, честно говоря, в отличие от тебя, как прошаренного и энергичного и интеллектуального слушателя, я жду услышать то, что я люблю у Placebo, то, что я люблю у Radiohead, то, что я люблю у Би-2. А теперь вопрос. Что я у них люблю? А то, что группа сама любит, культивирует и на что она тратит много сил. Мы с тобой уже вывели формулу, и ты был человеком, который это сказал, что группа Би-2 в свои 90-е годы, когда они начинали, уделяли большое внимание звучанию. Да, это гитарная полифония, да, это ровный ритм, да, это аскетичная натурально-ладовая гармония и тембр голоса солистов. Я это и хочу. Здесь могут быть разные взгляды. Я, например, по жизни страшный консерватор, за что надо мной по-доброму и с огромной любовью подтрунивает все время мой муж. Ему понадобилось время, чтобы понять, что я на полном серьезе ничего нового не хочу. Я хочу булочную Вольчика пойти и взять там булочку со сливками. Понимаешь, каждый день. Каждый день хочу. И ничего нового я не хочу попробовать. У тебя может быть просто другой тип личности в этом.
1: Нет, я прекрасно понимаю твою логику, но я чувствую сейчас победу. Потому что, когда мы сравниваем музыку с булочкой Вольчика, это при всем уважении и любви к булочкам Вольчика, это отношение к музыке как к чему-то такое снисходительное, как к чему-то приземленному. Давай, может быть, так и относиться к группе Би-2.
0: Может быть. Не вижу в этом ничего плохого. Музыка — штука утилитарная. Музыка — это еще один способ справиться с сильной эмоцией и как бы контейнировать ее, если говорить языком психологов, что это как не еще один инструмент помимо булочки со сливками. Ничего высокопарного и такого какого-то, не знаю, невероятного в музыке и нет. Она нам просто помогает прожить альтернативный эмоциональный опыт. Поэтому празднуй, конечно, победу, дорогой Максим. Я не против. Думай так, как ты хочешь об этом думать. Но и ничего плохого и провокационного ты сейчас не сказал. Тебе не удалось.
1: Отлично. Слушают нас сейчас наши дорогие слушатели и разочаровываются в нас, и говорят: «Никому из вас я не верю. Это я так элегантно, согласно канонам журналистики 1950-х годов, подвожусь к песне «Я никому не верю» группы Би-2. За окном идет дождь, а у нас идут новости».
0: Господи, грандиозно плохая подводка. Отлично. Давай послушаем.

0: По тексту тут для меня, конечно, полный караул. Второй куплет вот с этим вот, но как словами передать, что пустоту нельзя предать, а вот любовь совсем не сложно. Ох, плачет великая русская поэзия на этом. Ну ладно, как бы музыка не обязана быть великой поэзией. Опять же, формату и задачам нашего подкаста песня соответствует вполне. Я наконец-то понял, меня не держат корни, мой близкий враг роднее чужих, из-под тишка летят ножи. То есть, короче, песня это буквально про здесь сейчас, про нынешнюю войну, про репрессии, отъезды. Я не знаю, Ань, мне не хочется быть хейтером, ненавижу быть хейтером, но вот мы слушаем, и меня не трогает. Ну, я ничего не могу с этим сделать. Мне кажется, что это не очень интересно. А интересно ли тебе это слушать?
1: Да я не слушаю музыку, чтобы мне было интересно. Мне хватает моей работы, и я вообще-то очень ценю, когда мне что-то неинтересно слушать, и когда что-то напоминает мне скорее о детстве. Здесь именно такая ситуация. Вообще, знаешь, в чем интересность этого альбома с музыкальной точки зрения? Знаешь, я пыталась посчитать, сколько здесь есть отсылок к разному ретро. И не смогла. Их много. Что это за ретро? Вот, например, отсылка к барочной музыке, ну, к прошлому. Отсылка к тому, не знаю, к 80-м, к ретро-вейву, тоже к прошлому. К нулевым. Это другое прошлое совсем, чувствуешь? И как будто это путешествие по слоям прошлого. Музыка Би-2, она сразу пишется про воспоминания. То есть она сразу же мгновенно в это прошлое уходит. Может, тебя это бесит? Меня не бесит, например. Здесь есть вещи, за которые люди Би-2 любят. А солист выступает здесь вовсе и не солистом, а подголоском к солирующему синтезатору. То есть основной упор идет на мелодию «та-да-да». Чувствуешь, какая она грустная, да? «Та-да-да». И можно, наконец, спокойно погрустить под музыку про, возможно, решение об эмиграции или просто про ощущение себя среди чужих, без обещания того, что все будет хорошо, без какого-то сильного отчаяния, просто помеланхолить. И на фоне то, что солист поет на одной ноте «та-да-да-да-да», по сути, ощущается как подголосок. Слова здесь совсем не важны. Здесь важна грусть. Здесь важны воспоминания. Синтезаторы здесь как раз такие ретро-вейвные. Есть такой очень интересный музыкальный стиль. Называется он ретро-вейв. Он родился так. Это было представление композиторов 80-х о той музыке, которая будет сопровождать нас в 2024-м, например. То есть представление о футуристичной музыке. По сути, это вот, знаешь, вот этот парадоксальный стиль ретро-футуризм. И тогда, когда выходил первый фильм «Бегущий по лезвию», композитор написал для него музыку с длинными тянущимися нотами синтезаторов. А в самом фильме постапокалиптичное будущее такое с роботами этими, да, там очень много неоновых огней, изображение киберпанка. И в музыке эти традиции тоже появились. Вот такие синтезаторы там были. И Би-2 их используют. И я чувствую в этом какую-то вот тоску из прошлого по будущему, которая не случилась. И ты знаешь, мне нравится это чувство. Какое-то оно уютное, очень осеннее.

0: Вообще, если посмотреть на песни, которые мы здесь обсуждаем, и если мы не брать западные образцы каких-то совсем больших артистов, то это всегда, не знаю, тысячи, иногда сотни прослушателей. Мы как-то погрузились в эту нашу инди-среду, и нам кажется, что в ней происходят большие события, большие провалы, что там бурлит какая-то жизнь. Но вообще-то Би-2 остается одной из самых популярных российских групп. Передо мной сейчас альбом «Аллилуйя» в Spotify, и я вижу просто эти прослушивания. «Пекло» — 7 миллионов. «Я никому не верю» — 3 миллиона. «Депрессия» — следующая песня, давай ее обсудим. 2,5 миллиона. Это огромные прослушивания на закрытом, если что, в России ресурсе. Я боюсь представить, что там на Яндекс.Музыке происходит. С одной стороны, ну как бы я отстаиваю свое право не любить группу Би-2. С другой стороны, я вижу, что интерес к ней огромен. А значит, глобально она интересна. Ну что, к песне «Депрессия»?
1: Абсолютно точно, давай.

0: Ну вот видишь, Макс, как получается. Людям нужна музыка Би-2. Как-то они ее используют. Кстати, может быть, наши слушатели нам напишут, как они ее используют. Они под нее грустят. Может быть, они под нее лечат душевные раны, да, в конце концов. И вот песня «Депрессия», может быть, она нужна для того, чтобы переживать депрессию. Хотя парадоксальным образом она мажорная. Ничего особенно депрессивного в ней нет. Либо само чувствование мира Би-2, оно таково, что если хорошо и спокойно, то это меланхолия и минор, а если мажор, то что-то происходит такое, может быть, даже надрывное. Но для меня в этой песне интересен еще один оттенок ретро, который Би-2 берут в работу. Они просто какие-то специалисты по ретро. Давай сейчас переслушаем самое-самое начало, когда еще слова не начались. Я когда первый раз послушала эту песню, мне показалось, что то, что здесь исполняется в начале, определенно драм-машина, точно не настоящая ударная установка. Что-то в этом есть такое, прям, знаешь, с этими спецэффектами еще, когда... И у меня прямо сразу такое ощущение, машиночка, вот она туда. Бас-гитара на фоне тоже такая вот, как будто немного игрушечная. И это, по идее, именно тот способ, которым исполнялся хаус. Такой электронный жанр, который появился очень странным образом. Один чувак, Джесси Сондерс его звали, взял и решил повторить с помощью ударной установки и синтезатора одну диско-песню. И вот он сделал настолько похоже к оригиналу, но при этом слышно, что сделано на электронных инструментах, что этим зародилась традиция писать музыку, в которой обязательно, как в диско, на третью долю «ткч». Вот такой акцент, и вот слышно, как будто это можно исполнить на инструментах. Но нет, это играет драм-машина. И вот мне показалось, что здесь именно такая история. Что-то между хаосом, диско, 80-е, но при этом с каким-то элементом СНГ-шной тоски. Кстати, с началом войны и всем антиимпериалистским дискурсом я теперь даже не знаю, как употреблять словосочетание «русская тоска». Видимо, никак. Все, оно осталось в прошлом. Заканцелили выражение «русская тоска».
1: Ну уж. Вот уж что-что, а тоска русская остается в настоящем. И боюсь, что в будущем еще поживет. Ну и вообще, давай сами себя-то хоть не канцелить. Достаточно людей, которые нас заканцелят, так что сами можем не помогать.
0: Давай тогда скажем, что это ретро-диско-хаус с элементами русской тоски. Вот мне кажется, это было бы хорошее описание песни «Депрессия».
1: Ну и, кстати, песня тоже могла бы участвовать в нашем прошлом выпуске про надежду, потому что про депрессию она-то про депрессию и про изысканный цинизм, с которым продают эрзац мечты. Но в припеве-то мы выйдем из дома, и как же нам давно не было вместе так весело, то бишь сейчас весело получается.
0: Ну, получается, что так. Мне кажется, это скорее про отношения песня, чем про военную действительность. Я в ней ничего такого особо и не слышу, но да, надежды там полно.

Прежде чем мы перейдем к следующей песне, я еще хотела упомянуть, что такой же ритмический рисунок и такой вот способ ритмической организации ткани есть в песне «Троллейбус» из этого же альбома. Это тоже хаус, если сравнивать это с электронными жанрами. Но хаус этот интересный. Там начинается электронно, а дальше эта песня проходит некий путь. И ее форма — это идти от диска, от такой относительно облегченной электронной музыки, к такой гитарной рок-балладе. То есть там скорее происходит такой оздоровительный эффект, когда вначале кажется, что это для потанцевать, а потом оказывается, что нет, это для широты души. Ну, давай кусочек здесь поставим.

0: свете тянется маршрут.
1: Идем дальше. Я, видишь, скачу по популярным песням с этого альбома, по песням, которые, видимо, останутся в народной памяти. «Нам не нужен герой» — тоже песня «Миллионник». Больше двух у нее прослушиваний только на Spotify, а значит, всего там, не знаю, десятки, наверное. Ну что, давай сейчас сначала, как обычно, послушаем, потом, как обычно, поговорим.

0: А это, Аня, с точки зрения текста, мне кажется, песня-обманка. Помнишь, мы вначале говорили о том, что Би-2 мастаки на запоминающиеся фразочки. И здесь тоже вот эта титульная строчка «Нам не нужен герой». Если услышать эту песню где-нибудь по радио, пройти мимо киоска с кассетами, где она продается, можно решить, что это какая-то вот такая упадническая песня про то, что герой нам не нужен. А на самом деле-то она про другое. Она о том, что обыкновенные люди, которые так буквально и называются в песне «Люди обыкновенные», совершают свой подвиг ежедневно. Оно про геройство массовое, геройство коллективное. И опять же, довольно жизнеутверждающая песня. Когда слушаешь его фоном, этот альбом, кажется, что это альбом трагический, альбом о большой беде. Но кроме этого, мне кажется, что практически в каждой песне у Лёвы и Шуры здесь где-то припрятано, а где-то довольно в открытую поставлена надежда и какой-то оптимистичный сценарий, что ли.
1: Мало того, ты знаешь, у меня есть как-то странная черта характера. Я могу испытывать сильную надежду и радость только от очень грустной музыки. Я не знаю, может, это у меня Питер просолил меня. Но вот я это очень сильно всегда замечала, что я склонна не верить радостной музыке и такой обнадеживающей. Мне прям тяжело ей открыться. А если музыка депрессивная, вот так, знаешь, конвенционально депрессивная, медленная, темная, она мне очень близка. Я так в детстве не могла объяснить маме, там, что я такое слушаю депрессивное, когда я гоняла диски Земфиры, там, не знаю, в магнитофоне. Она такая, что за депресняк ты слушаешь? Я такая, я вот жизни радуюсь. Там, а там, а у тебя спит, и значит, мы умрем. И вот как будто это какая-то такая черта доверять грустному, как бы чувствовать спокойствие под это. Давай поговорим про эту песню с музыкальной точки зрения. Здесь есть чего сказать. Она меня очень удивила, даже с самого начала, потому что у меня случилась здесь какая-то слуховая иллюзия. Я нахожу себя человеком, который в музыке что-нибудь понимает. Я обычно слушаю такая, опа, такой аккордик, опа, ритм слышу, хорошо. А тут я такая, ой, это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот второй аккорд меня немножко напугал. Я такая, боже, здесь что, нетемперированный строй? Это когда вот расстояние между нотами не конвенциональное, да, необычное. Мы с тобой такое Ушот Парис встречали в песнях. И ты знаешь, я в итоге так и не поняла, есть тот момент нетемперированного строя или нет. Но потом я поняла следующее. Может, его и нет. Может, это мне кажется. Может, это у меня голова плывет и плавится от этих созвучий. Но здесь такой странный рисунок баса, такой неправильный, и который меня очень смущает и вообще выбивает из равновесия, что, может быть, этот рисунок меня и обманул. Здесь, например, в басу нота фа, а потом ля бемоль и нота ми. Я специально так изображаю, чтобы понятнее было. И вот эти ля бемоль ми — это шикарный интервал обманка, который я всем рекомендую, который меня с детства завораживает. Это уменьшенная кварта. У этого интервала есть фокус. Если играть его отдельно, две ноты, ну-ка давай сейчас включим нашим слушателям. Чувствуешь, как красиво, тепло, прекрасно. Ай-яй-яй, какая прелесть и радость. Вот это да. А теперь послушай этот же интервал, но в начале ноту фа. И он будет звучать, как будто я тебе больно делаю. Вот это уменьшенная кварта. В зависимости от контекста она меняет свое звучание. Интервал обманка. Шостакович очень любил этот интервал, поэтому у него все сочинения немножко с ноткой боли, да, вот все время идут. Это такая известная приправа, обманочка. И здесь я тоже слышу заигрывание с ретро, всех ретро. И там и старая техно есть, и барокко есть. А еще здесь есть такая штука необычная, которая, мне кажется, только Би-2 практикует в современной музыке. Ну, очень редко такое встречается. Би-2, они как будто говорят, мы настолько не хотим вас развлекать, в том числе вас, господин Максим Заговора, что мы будем делать санграйтинг наоборот. По идее, в науке санграйтинга тебе нужно слушателя перед припевом взбодрить, мобилизовать, ускорить музыку, расширить ее динамику и заставить его вовлечься и подпевать на припеве. А Би-2, знаешь, что делают? Там наступает бридж, ну, то есть предприпевный раздел, который всех должен мобилизовать, и они темп снижают. Ну, типа, помедленнее его дают. Представляешь? Это как вообще?
0: Представляю. Это что ли получается гнит-яргноз?
1: Что?
0: Ну, гнит-яргноз.
1: Что?
0: Ну, гнит-яргноз. Сонграйтинг, наоборот.
1: Ой, вот это... это шутка. Подловил так подловил. Ты сегодня, Максим, в ударе. Вот что я тебе скажу. Так получается, что это он и есть.
0: Я не в ударе, я ударенный какой-то немножко.
1: Переслушал уменьшенную кварту человек. Короче, классная песня. И в действительности смысл у нее тоже такой, очень важный. И какой-то он был пророческий, потому что 22-й год, война еще буквально только началась, и мы об этом не знаем. Я вот еще пребываю в этот момент времени в полной уверенности, что она уже заканчивается. Еще Алексей Навальный жив, еще все в какой-то панике и непонятно, что ждать. А ребята уже как будто все поняли, что просто взрослеть, не ждать героя. Вот что они нам советуют.

0: Идем дальше. Я знаю, что ты хотела поговорить о еще одной песне, которая как раз не входит в вот эту когорту хитов альбома, не входит в когорту популярных «Бог проклятых». И с предыдущими песнями ее объединяет разве что только то, что она еще более прямое высказывание о войне. Здесь есть и война, и тюрьма, и месть, и тяжкий крест для моего поколения. В общем, как бы все, опять же, рэперные точки.
1: Круто, что ты сказал, что она не популярна. Я ничего этого ни сном, ни духом, ты понимаешь. Я ее взяла, потому что она антивоенная, а мы по долгу службы антивоенную музыку разбираем, фиксируем, складываем в коробочку. Летописцы. Поэтому все собираем.

0: Пусть мое поколение несет тяжкий крест.
1: Знаешь, что я собиралась говорить? Я вот не знала, что ты скажешь. И я как раз собиралась говорить, что здесь ребята явно поставили цель создать хит. Что это некий образец сонграйтинга. Причем западный образец, да, такой? Западный! Как мы сегодня решили это называть слово. То есть вот такое не зашло слушателям. Обалдеть! Погоди, это интересно. Тебе не кажется, что в этом есть конфликт? То есть, получается, слушатели не хотят, может быть, хитов по западному образцу. Они хотят, может быть, тяжелых, темных, депрессивных, антихитовых. Как ты там это, гнонсрайтинг это назвал?
2: Гнит-яргносов.
1: Гнит-яргносов от Би-2. Вот тебе раз.
2: Но слушай, все, что мы до этого обсуждали, тоже не то, чтобы уж такие гнит-яргносы, а в песне, написанной там по канонам сонграйтинга. Если честно, я не вижу в этой песне какой-то как бы замаха на больший хит, чем в предыдущих.
1: А я слышу.

помнишь, была такая очень известная песня, кажется, Imagine Dragons. И там еще драм-н-бейс на фоне. И вот здесь вот я слышу как будто немножко похожую форму, да? Это вот ритм, который еще немножко и превратится в шаг и хлопок, шаг и хлопок, и все вместе. И потом мелодия здесь тоже, она с такими повторами. Вот это та-та-та-та, и секвенция. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, вот с таким повторчиком, расширение пространства. Вся музыка вперед идет. Она такая прям хитовая-хитовая, и в ней даже есть протестантский хор. Вот этот вот хор, который делает... Давай отдельно это место поставим, он не сначала.

0: это хит по западному образцу, один из вариантов такого правильного католического хита. Ты представляешь, у меня тоже была такая история однажды. Мы летом в Чикаго съездили с Женей, с мужем моим, и мы там вечером гуляли по парку, и вдруг слышим звуки какие-то громкие. И там, видимо, городской фестиваль, какой-то праздник проходил. Нам все еще непривычно, что в Америке очень религиозная музыкальная культура. Не знаю, как это писать. Представляешь, здесь стадион людей на лужайке, они пришли на городской праздник, едят там булки какие-то, кока-колу пьют. Вот, выходят по очереди артисты, танцоры, что-то изображают, и все они поют там типа «And we will say amen». Понимаешь, да, типа, или там начинаются вот эти вот хлопки, то, что я говорила, топ и хлоп, и топ и хлоп, и там Jesus loves us. И для нас это как будто очень непривычно, представляешь? А для них это, ну просто очень религиозное общество, да, для них это как бы норма. И обязательно хор, который подпевает певцу, помогает с помощью этого хора ангелов нам достичь катарсиса, это такая важная часть протестантского хита. И вот здесь как будто и она тоже на месте. Понимаешь, почему я говорю, что это хит по западному образцу? Вот я имела в виду скорее даже вот такой американский протестантский хит. И все для этого здесь есть. А получается, что людям больше понравилось депрессивное.
1: Интересно. Все-таки ты как бы тоньше понимаешь группу Би-2, чем я, потому что для меня эти все песни, ну, они идут одна за другой идут. Мне сложно их как-то даже по полочкам разложить, потому что для меня это одна полочка.
0: Слушай, а это правильно, что ты все это говоришь. У нас поэтому тебя наши слушатели очень ценят. Все говорят, вот Максим, так мы с ним не согласны, и это он не любит, и это ему не нравится, и все ему не нравится. И так здорово, что он есть, потому что мы можем с тобой об этом поспорить. В принципе, мне как музыковеду не полагается ругать музыку без объективных причин. Это прям вот непрофессионально. Мне не полагается хвалить плохую музыку, но и высказывать какие-то такие смелые предположения, исходя из субъективных чувств, тоже не камильфо. А тебе камильфо. Вот мы друг друга и дополняем.
1: Чудесно. Как будто бы мы уже итог подвели, но нам, кроме итога наших с тобой отношений, нужно подвести итог выпуска сегодняшнего. В целом-то тебе, Ань, как альбом? Что скажешь?
0: Попробую сказать. Но начну я не с оценки, а с мысли, которая меня к этой оценке приводит. Мы с тобой разбирали альбом «Касты», антивоенный, который очень многим не понравился. В этом альбоме они социально и политически высказываются, но немного нарушают каноны своего стиля, то есть делают это в каком-то таком дискомфортном для слушателя режиме. А альбом Би-2 этот мне нравится, потому что они полностью остаются группой Би-2 и совмещают это с антивоенным высказыванием. Вот еще такое получилось у Монеточки. Ну и у Нойза. Ну хорошо, и у Гребенщикова. Короче, ладно, тут я беру свои слова обратно. У многих такое получилось. Это кажется, что это редкость, но все равно это вот стоит отмечать как важное достоинство, что люди, которые просто хотят послушать Би-2, может быть, и не хотели конкретного политического высказывания, они вот могут его получить в очень мягком, в очень уважительном и у уязвимом варианте, да, в таком почти метафоричном, однако весьма однозначном.
1: Очень мне понравилось, что ты сказала. Мне кажется, что ты сформулировала как бы главное достоинство этого альбома для меня. И вообще это ответ на вопрос, что сейчас должны, ну не должны, а что сейчас могут делать популярные музыканты, артисты и так далее. Почему важно высказываться против войны, записывать такие альбомы, где даже там с помощью метафорики, поэтических

0: отличный результат.
1: Абсолютно. Спасибо тебе. Я тоже немножко поразмышляла, и ты привел мои мысли в порядок. Но у меня есть еще одна мысль, чуть более музыкальная. Да, я с тобой, пожалуй, соглашусь, что музыка Би-2 — это не та музыка, от которой я жду нового, удивляющего, интересного, свежего, авангардного. Нет, это не та музыка. Для меня это вот разговор со старым другом, и, пожалуй, все. Но ты знаешь, что я вдруг поняла и вспомнила? Когда у меня были серьезные разговоры с композиторами на учебе, а я училась на композиторском отделе, да, в консерватории, мы вместе не раз приходили с профессорами и коллегами к мнению, что самое сложное для композитора — это уметь себя повторять, от себя не уставать и не требовать от себя невротической новизны. Это и есть для композитора быть собой и собой смело делиться. Это нифига не просто. Поэтому, ты знаешь, для меня это достоинство группы Би-2. Подводя итог тому, вот что я сказала до этого, да, мне нравится альбом. Я очень удивлена, что он мне совершенно не попался в 22-м году. Может быть, он бы мне помог. Может быть, он был бы мне очень в тему. Мне было гораздо сложнее жить жизнь в 22-м году, чем в 24-м, когда у меня уже есть некоторые душевные костыли. Но я думаю, что я буду возвращаться к этой музыке, а некоторые песни переслушивать с большим удовольствием.
0: Аминь. Альбом подсказывает песню для нашей постоянной рубрики «Песни на титрах». Собственно, последняя песня на этом альбоме — это совместная композиция с украинской певицей Марией Чайковской. Она называется «Красота». И все в этой песне указывает на то, что ее нужно просто послушать в тишине, без наших комментариев. Это песня про завтрашний день, про то, как все может восстановиться. Особенно из-за того, что она спета вместе с украинской певицей, мне кажется, ну, как бы это добавляет здесь дополнительные смыслы, потому что в том числе и такие дуэты снова должны стать нормальными. Я верю в то, что они будут нормальными.
1: Абсолютно. Ну что, давай тогда слушать и прощаться до следующего раза. Пока, Максим.
0: Да, мы обсуждали альбом «Аллилуйя» и группу Би-2 вообще. Аня Веленская, Максим Заговора. А сейчас Би-2 и Мария Чайковская. «Красота». Услышимся через недельку.
1: Услышимся.
2: Завтра.

Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

месяц. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

серый день. Не увижу, а всех.

0: Я все-таки прошу, чтобы к нам вернулся ясный свет. Ясный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под...

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. В самом первом эпизоде подкаста, примерно месяц назад, шла речь об арестованных 4 мая Жене Беркович и Светлане Петричук. 5 мая Замоскворецкий районный суд Москвы отправил обеих в следственный изолятор. Их обвинили в оправдании терроризма в спектакле «Финист. Ясный сокол». 30 мая Московский городской суд рассмотрел апелляции на арест Берковича и Петричук по делу о терроризме и отказал. Их оставили в СИЗО до 4 июля. Мы уже говорили о том, что Светлана Петричук получила в прошлом году за «Финист. Ясный сокол» главную российскую театральную премию «Золотую маску». Как видим, сейчас признание на самом высоком профессиональном уровне не имеет никакого.

0: значения. Но мы еще увидим, как будет меняться в новых цензурных и репрессивных обстоятельствах некогда самая престижная премия. Почему некогда? Потому что «Золотая маска» уже начала портить себе репутацию. Одним из самых удивительных событий в российской театральной жизни прошлого 2022 года был опубликован в ноябре список номинантов «Золотой маски». На 29-м году своего существования главная российская театральная премия решила, что не будет называть победителя важнейшей номинации «Работа режиссера в драматическом театре», а еще и в номинации «Работа драматурга в драматическом театре», собственно, за что и получила свою награду за год до этого Светлана Петровичук. Почему же так? Вот официальные формулировки. Что касается режиссуры, номинанты не выдвигались по решению учредителя премии и Союза театральных деятелей. В случае с драматургами, цитирую, номинанты не представлены ввиду отсутствия конкурса. Первая формулировка никак не уточняется, вторая, кажется, попросту смехотворной. Но, в общем, причины таких, как, казалось бы, экстравагантных решений, предельно ясны. Если бы не награды в этих номинациях вручались, то шанс того, что их получат режиссер и драматург с открытой антивоенной позиции, был бы очень велик. Заканцелив две важнейшие номинации, национальная театральная премия «Золотая маска» предусмотрительно обезопасила себя от потенциального скандала. На церемонии вручения наград, а вдруг кто из победителей стал бы использовать возможность высказаться критически публично? Но одновременно «Золотая маска» защитилась просто от возможного конфуза, ведь очень и очень многие режиссеры и драматурги, которые могли бы претендовать на премию, уже не в России. Многие уехали, открыто выступив против войны. Кто-то не высказывался публично, но уехал, понимая, что свободное творчество в условиях принципиально новой цензуры совсем невозможно. Против драматурга Михаила Дурненкова, главного редактора журнала «Театр», Марины Давыдовой и художника Государственного русского драматического театра имени Бестужева Улан-Удэ Сергея Левицкого завели административные дела по статье о дискредитации российской армии. Левицкого уволили из театра, Дурненкова исключили из секретарей Союза театральных деятелей, Давыдова, Дурненков и Левицкий уехали из России. Конечно, эта история не только «Золотой маски». Театры тоже портят себе репутацию, соревнуясь в самоцензуре. Например, они публикуют программки, в которых нет имен режиссеров и драматургов. Тут лидер, кажется, Московский художественный театр. Из их программок исчезли имена сразу трех режиссеров – Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова. Имя драматурга Полины Бородиной не упоминается на сайте Московского ТЮЗа. Этот разговор может продолжать, к сожалению, бесконечно, и результат его будет предсказуемым. Куда интереснее другое. Что делают в изгнании российские театральные профессионалы, которые покинули Россию из-за войны? Многие из них очень интенсивно работают. Они пытаются найти адекватный театральный язык для разговора о войне.
1: Аля сидит у подъезда на лавочке перед домом. Мимо идет соседка. Светит солнце. Аля, милая Аля, это солнце вышло для тебя. Оно вышло специально для тебя. Соседка, хорошая погода. Аля, очень хорошая. Соседка, светит солнышко и тепло. Аля, да, а мой Ванечка жив и здоров. Соседка, это хорошо, это самое главное. Аля, когда он приедет, мы будем пить чай с печеньем. Соседка, ну надо же, как хорошо, и солнце, и Ванечка приезжает. Аля, хотите, его покажу? Соседка наклоняется, на что-то смотрит в Алином телефоне. Аля, весь в деда. Соседка красивый. Аля, Ваня сейчас там, где мир. Он добрый и умный мальчик. Он присылает мне мемы. Соседка, понятно, очень интересно. Аля, знаете, что такое мем? Соседка не знает. Аля, мем – это как анекдот. Мем – это когда смешно. Соседка, смешно. Аля, да, смешно. Соседка, это Ванечка вам прислал? Аля, да, хотите, еще покажу? Соседка, давайте. Аля и соседка смотрят в телефон Али. Соседка, это тоже смешно. Аля, смешно. У Вани прекрасное чувство юмора. Давайте еще покажу. Аля передает соседке телефон, соседка смотрит в него, молчит. Соседка, у вас новое сообщение. Соседка смотрит на Алю. Соседка, ваш сын не в плену. Он совершенно свободен. Аля, кто это пишет? Соседка, не знаю с номера вашего сына. Аля берет телефон, читает. Аля. Мой сын не в плену. Он совершенно свободен. Соседка, Господи, какая радость. Аля, здесь еще видео. Соседка и Аля смотрят видео, молчат. Аля улыбается. Это мой Ванечка. Соседка, да нет, не похож. Нет. Это Ванечка. У него характерный нос. Соседка, может быть, может быть. Соседка идет к подъезду. Аля, нет, подождите, а что мне делать? Соседка ничего не отвечает, заходит в подъезд. Аля совершенно растеряна. Аля идет в магазин. За прилавком стоит продавщица. Аля, послушайте, мой сын абсолютно свободен. Продавщица, поздравляю. Аля, мой сын свободен, понимаете? Вот видео. Продавщица не хочет смотреть видео. Продавщица, наши полки полностью забиты маслом и сахаром, а ваш сын свободен. Какое счастье, до свидания. Аля, подождите, а что же мне делать, если мой сын абсолютно свободен? Что мне делать? Продавщица, женщина, не задерживайте очередь, у нас тут очередь. Аля, да, нас тут много. Много тех, кто хочет купить масло и сахар, которого вдоволь. Простите, у меня очень много друзей, поэтому я с вами разговариваю. У меня очень много друзей и очень много поддержки. Продавщица, не стойте здесь. Дует. Аля, но мой сын не в плену, понимаете? Продавщица, посмотрите, какое солнце, какая весна. Разве может случиться что-то плохое, когда такая весна? Аля, пожалуйста, посмотрите видео. Продавщица, женщина, вы будете что-нибудь покупать? Аля, нет. Я абсолютно сыта и счастлива. Я не буду ничего покупать. Продавщица, тогда не надо здесь стоять. Вы пугаете посетителей. Аля, простите меня. Пожалуйста. Аля уходит.
0: Это читка пьесы Натальи Лизоркиной «Ваня жив» в постановке Петра Чижова и в исполнении Полины Дрейден. Эта читка прошла 6 ноября прошлого года в Тель-Авивском театре «Маленький» в рамках фестиваля «Эхо Любимовки» в Тель-Авиве. Фестиваль молодой драматургии «Любимовка», который существует с 90-го года, в прошлом году проводился не в Москве, а в Алма-Аты, а кроме того, читки пьес и основной и внеконкурсный программ фестиваля под названием «Эхо Любимовки» за это время прошли в Нарвии, Тарту, Екатеринбурге, Тбилиси, Хайфе, Тель-Авиве, Париже, Белграде, Берлине, Гранаде, на подходе Хельсинки и Баку. Кроме того, «Любимовка» объявила бессрочный опен-кол «Драматургия против войны», без ограничений по возрасту авторов и времени написания текста. На Тель-Авивском «Эхе Любимовки» прошли читки 9 пьес самых разных драматургов: Павел Пришко, Ася Волошина, Алжас Жанайдаров, Ренат Ташимов, Мария Белькович, Дмитрий Данилов, Мария Бердинских и Женя Сташко. Фестиваль открылся дискуссией «Русскоязычная драматургия в Израиле. Есть ли перспектива?». Но давайте вернемся к пьесе Натальи Лизоркиной «Ваня жив». Это блестящий текст, который демонстрирует, насколько абсурдистское высказывание оказывается одним из самых адекватных способов того, как воспринимается война в России. И большое спасибо кураторам Тель-Авивской «Любимовки» Дарье Шаминой и Евгению Казачкову за возможность использовать запись читки.
1: Я абсолютно сыта и счастлива. Я не буду ничего покупать. Продавщица, тогда не надо здесь стоять. Вы пугаете посетителей. Аля, простите меня. Пожалуйста. Аля уходит. Аля сидит у себя дома. Солнце встает, заходит. Аля смотрит на часы. Аля гладит свои руки. Руки женщины, у которой все было. Женщина, у которой была какая-то жизнь. Раздается телефонный звонок. Голос в трубке. Алло, это Алевтина Георгиевна Мурова? Аля, да, это я. Голос в трубке. Ваш сын жив. Он жив. Аля смеется. Мой сын жив. Как же так? Нет, это ошибка. Еще вчера он был абсолютно свободен, а теперь он жив. Голос в трубке. Женщина, можете порадоваться. Порадуйтесь, это помогает. Аля, я все-таки не понимаю. Мой сын жив. Я хочу увидеть какую-то бумагу. Голос в трубке. Мы вам все пришлем. Конечно, вы все получите. Аля, я солдатская мать. Я имею право знать, как он выжил. Голос в трубке, конечно. Конечно, имеете право. Понимаете, я звоню, так сказать, по дружбе. Мне передали, что вы молчите по поводу вашего сына. Аля, конечно, я молчу. А кто вам это сказал? Голос в трубке. Вы молчите по поводу вашего сына, так все говорят. Поэтому я вам это и сообщаю. Аля, кто вы, назовитесь? Я Алевтина Георгиевна Мурова. Голос в трубке. А вот этого вам не надо. Аля, пришлите мне все бумаги, если он жив. Голос в трубке. Простите. Аля, когда вы его вернете? Голос в трубке. Ваня вернется. Аля, что значит он вернется? Голос в трубке. Вы слышите? Он вернется. Больше я ничего не могу сказать. Аля, как же мне обрадоваться тому, что он жив? Это как-то не по-людски. Голос в трубке. Да? Вот такая у нас страна. Ваня к вам вернется. Примите это как факт. Вот так. До свидания. Аля, нет, подождите. Аля слышит гудки. Аля. Ваня. Ванечка, как хорошо, что ты жив. Светит солнце, Аля распахивает окно. Падает на пол. Солнце встает, заходит. Аля лежит на полу. Солнце встает, заходит. Аля лежит на полу. Солнце встает, заходит. Аля смотрит на свет. Солнце! Зачем ты здесь? Если Ванечка вернется... Солнце не отвечает, Аля встает с пола. Пьет воду. Вода течет из-под крана. Солнце встает, заходит. Аля сидит на лавочке напротив вырытой ямы. Вокруг какие-то люди.

какие-то люди из той жизни, которая была у Али. Аля смотрит, как в яму кладут деревянный гроб. Аля начинает смеяться. Аля смеется, смеется. Смеющуюся Алю уводят от гроба. Аля возвращается и падает на гроб. Ее снова уводят. Аля садится на лавочку, достает конфету. Все расходятся. Кроме одного человека. Аля, вы же друг Вани. Друг Вани. Да, я друг Вани. Друг Вани, будете конфету? Друг Вани берет конфету. Друг Вани. Здесь ничего нет. Аля, нет. Здесь Ваня, вот он. Аля указывает на гроб. Друг Вани, здесь пусто. Я надеялся, что Ваню нам отдадут. Аля, он полон. Он очень полон. Здесь Ваня, он с нами. Друг Ваня, я очень рад. Аля, я тоже. Это должно продолжиться. Это мир, это радость. Друг Ваня, давайте не будем об этом. Аля, а почему вы остались? Почему вы остались, друг Ваня? Друг Ваня, у меня плоскостопие. Вот, смотрите, я даже стельки подкладываю. Друг Ваня снимает ботинок, показывает Аля. Вот, видите, очень плоское. Видите, я не вру. Все говорили, что я заплатила, а я не заплатила. Я не трус, у меня очень плоские стопы. Аля, не надо мне это показывать. Уберите свои ноги. Друг Ваня, простите, я очень рад, что Ваня жив. И мне от этого очень комфортно. Я стою здесь, а мог бы быть с Ваней. Аля встает с лавочки, начинает ходить. Не надо. Не надо, вы не виноваты. И никто не виноват, что у нас мир. Друг Ваня, а вот этого зря. Вот вам кое-что. Только никому ее не показывайте. Я сам распечатал. Аля, что это? Друг Ваня, не показывайте. Это конституция. Друг Ваня передает Але конституцию. Аля, хорошо, не буду. Друг Ваня, приходите на чай. Друг Ваня, хорошо, я приду. Аля, нет, я серьезно. Пожалуйста, приходите. У меня полно друзей, я чувствую себя счастливой. Друг Ваня, я могу прийти, но для вас это будет безопасно. Аля, я не понимаю. Друг Ваня, потому что я молчу. Молчите. Друг Ваня, да, я молчу. У меня свой подкаст, в котором я молчу. Поэтому я в безопасности. И мои друзья в безопасности, и мои родственники. Их никто не преследует, все свободны. Я тоже могу оказаться свободен, но у меня есть израильский паспорт. Аля, вы меня не расстроили. Я абсолютно спокойна, это для меня обычно. Друг Ваня, я вижу, как вы спокойно садитесь. Друг Ваня усаживает Алю на лавочку. Аля, я тоже хочу иногда молчать. А что такое подкаст? Друг Ваня, я вам пришлю ссылку. Аля, спасибо. Друг Ваня, я буду молчать, пока я жив. Вам тоже советую. Вы уже все приобрели, и у вас все есть. Почитайте конституцию. Аля, мне не страшно. Друг Ваня, всем не страшно, но все счастливы. Надо что-то менять. Аля ничего не говорит. Она опять начинает смеяться. Друг, простите, друг Ваня, я все время смеюсь с тех пор, как Ваня уехал туда, где мир. Друг Ваня, я, наверное, пойду. Берегите себя, до свидания. Аля, если бы я... Друг Ваня, что вы сказали? Аля, да нет. Ничего. До свидания. Аля возвращается в магазин. У магазина стоит женщина. Она не просит милостыню. Женщина, у меня дети сыты. Двое детей, и они очень сыты. Аля, как я могу помочь? Я тоже сытая, мой сын жив. Женщина, простите, я остаюсь очень спокойной, когда мои дети сыты. Аля, понимаю вас. У меня есть кое-что. Приходите в гости, с собой у меня ничего, но дома есть печенье. Женщина, спасибо. Аля смеется и не может договорить. Аля сидит у себя дома. Аля слушает подкаст. Аля не понимает почти ничего, потому что в подкасте молчат. Молчит друг Вани. Молчат его гости. Молчат о многом. Молчат о важном. Все они молчат о мире. Аля никогда ничего подобного не слышала. Она тоже решает молчать. И ей не страшно. Звонок в дверь, Аля идет открывать.
На пороге женщина, которая не просила милостыню. Сзади нее два абсолютно счастливых и здоровых ребенка. Женщина, здравствуйте, вы говорили, что у вас есть печенье. Аля, да, конечно, проходите. Женщина, дети, берите печенье. Дети берут со стола печенье. Женщина, что нужно сказать? Дети, спасибо. Аля смотрит на то, как дети едят печенье. Аля. Мой сын очень любил это печенье. Женщина, да, все его любят, берлинское. Аль, Ваня всегда просил еще и еще. Когда он был маленький, я прятала банку на холодильник. Но он все равно научился ее доставать. Он сделал такую хваталку из старой сетки. Он ел втихаря печенье, и я про это не знала. Мой Ванечка выдался маленьким. Он был самый маленький в классе. А потом он ушел на мир. Женщина, дети, вы доели печенье? Пойдемте. Аля, нет, подождите, еще рано, хотите чаю? Женщина, а у вас еще есть печенье? Аля, у меня больше ничего нет. Женщина, тогда мы пойдем, спасибо. Аля, нет, не уходите, я хочу показать вам видео. Аля показывает видео на телефоне. Женщина, это ваш сын? Да. Это мой Ванечка. Он не в плену. Женщина, вы, наверное, очень рады, что он не в плену, но мы, наверное, все же пойдем. Женщина с детьми уходит. Солнце встает, заходит. Аля абсолютно счастлива. Она чувствует счастье. Аля не читает Конституцию. В Конституции ничего нет. В Конституции нет никакой информации про нашу страну. В Конституции нет никакой информации про то, как она устроена. В Конституции нет никакой информации про наши права. В Конституции нет никакой информации про свободу. В Конституции не сказано абсолютно ничего. Аля решает, что нужно что-то делать. Аля идет к другу Ване. Аля стучит, но ей никто не открывает. Сзади открывается дверь. Голос за дверью: «Вам не откроют». «Аля, а где друг Вани?» Голос за дверью: «Его не забрали». «Аля, как это не забрали?» Голос за дверью: «Да, он свободен». «Аля, он хотел уехать в Израиль, поэтому он свободен». Голос за дверью: «Этого мы не знаем, но хорошо, что его больше нет. Такие люди нам не нужны». «Аля, какие такие?» Голос за дверью: «Вы не понимаете? Он еврей». «Аля, ну и ладно, ладно, что еврей. Он был другом Вани». Голос за дверью: «С такими людьми лучше не дружить». «Аля, почему?» Голос за дверью молчит. «Аля, почему лучше не дружить?» Дверь закрывается. Аля ничего не понимает. Вдруг Ваня был хорошим человеком. Ей хотелось бы, чтобы он стал ее другом. Аля идет домой. Аля сидит дома, пьет чай. Она смотрит в угол. Туда, где стоит икона. С иконой все в порядке. Ничего необычного. Аля, с тобой все в порядке. Ничего необычного. Аля берет икону. Аля выходит с иконой на площадь. Ее икона смеется. Аля, это мой способ молчать. Мимо проходят люди. Аля, зачем вы вышли? Аля, я не читала Конституцию. Аля, ну и молодцы, что не читали, а теперь уходите, мы вас будем по-хорошему просить. Аля, это мой город, я имею право молчать. У вас дома иконы не смеются? Аля, вы сумасшедшие, вы сошли с ума, уходите. Аля, это моя икона, и она смеется, потому что мы несем мир, настоящий мир. Аля, вы ничего не знаете, это пропаганда. Аля, я все знаю. У меня Ваня остался жив из-за этого мира. Я знаю, о чем говорю. Люди собираются вокруг Али. Аля, что вы делаете? Алю никто не трогает. Аля, я стою с иконой, которая смеется, потому что она счастлива от того, что происходит в нашей стране. Алю никто не обижает. Аля, что вы делаете? Алю никто не толкает. Аля, я стою за Ваню, который жив. Мимо проходит женщина, Аля ее окликает. Аля, я помню, вы та женщина, чьих детей я кормила печеньем.
Женщина, чьих детей Аля кормила печеньем, проходит молча. Другая женщина: «Вы враг!» «Аля, почему я враг?» Другая женщина: «Потому что вы здесь стоите». «Аля, ну вы тоже здесь стоите». Другая женщина: «Ну вы стоите с иконой, это что-то значит? Это протест? Кто вам заплатил? Кто вам заплатил? Отвечайте!» «Аля, мне никто не заплатил, я тут сама по себе». Другая женщина: «Так не бывает, чтобы стояли сами по себе, вы врете!» Другая женщина гладит Алю по лицу. Аля улыбается. «Аля, зачем вы меня трогаете? Я ничего вам не сделала». Появляется господин полицейский. «Господин полицейский, что тут вообще происходит?» Другая женщина: «Она тут стоит с иконой, ей платят американские бляди, она шпион, у нее не настоящая икона». Женщина: «А еще у нее есть печенье». «Американские бляди покупают ей печенье». «Господин полицейский, я вас должен сопроводить. Женщины, расходитесь, хватит устраивать базар». Другая женщина: «Какая у вас фамилия, Бандера?» «Аля, нет, я Алевтина Георгиевна Мурова, для друзей просто Аля». Другая женщина: «Вы что, ничего не сделаете?» «Господин полицейский, ничего не сделаю, конечно, я ничего не сделаю». Другая женщина: «Вы должны что-то сделать, она, блядь!» «Аля, я не читала Конституцию, вы не имеете права так говорить на улице, это общественное место». Другая женщина: «Я говорю, вы, блядь, я говорю, как хочу». «Господин полицейский, вы не читали Конституцию?» «Аля, да». «Друг моего сына не давал мне Конституцию, я ее не читала». «Господин полицейский, а вот это уже очень хорошо. Хорошо, что не читали, за это вас не арестуют». «Господин полицейский не арестовывает Алю. Он не тащит ее по земле. Аля не сопротивляется». «Аля, пока я стояла с иконой, в меня не плевали. В меня не бросали камни». «Господин полицейский, вас не арестовывают, оставайтесь спокойны». «Аля, когда я стояла с иконой, никто не угрожал изнасиловать меня бутылкой. Меня не назвали предателем Родины. Со мной все очень-очень хорошо обращались». «Господин полицейский, вас не арестовывают, держите себя в руках». «Аля, я хочу, чтобы вы знали, что я не». «Господин полицейский не достает дубинку, он не гладит Алю по голове». «Аля, спасибо». «Аля падает». Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Аля оказывается в зале суда. Перед ней судья и прокурор. «Аля, я ничего не сделала». «Прокурор, это не вам решать». «Судья, Алевтина Георгиевна Мурова, встаньте». Аля встает. «Судья, вы клянетесь говорить правду и только правду?» «Аля, клянусь». «Прокурор, Алевтина Георгиевна Мурова, вы выходили с иконой?» «Аля, да, выходила, но это не запрещено». «Прокурор, в вашем доме было обнаружено устройство, вы его узнаете?» Прокурор показывает Али ее телефон. «Да, это мой телефон». «Прокурор, с этого телефона пользователь Алевтина Георгиевна Мурова прослушивала подкаст. Вы узнаете этого человека?» Прокурор показывает фото. «Аля, это друг Вани». «Прокурор, на этом у меня все». «Судья, Алевтина Георгиевна Мурова, встаньте». Аля встает. «Судья, Алевтина Георгиевна Мурова, вы ничего не сделали и приговариваетесь к абсолютной свободе сроком на 15 лет. У вас есть последнее слово, вы можете говорить». «Аля, спасибо. Я вас люблю. Особенно я люблю президента и нашу страну». «Судья, вы хотите еще что-то сказать?» «Аля, больше ничего не хочу сказать». «Судья, приставы, освободите гражданку». Алю уводят. Аля оказывается в месте, где все абсолютно свободны.

Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Аля спит, когда хочет. Аля гуляет, где хочет. Аля ест самую разнообразную пищу. Женщина в шапочке. Каждый день мы едим мясо. Мы очень сытые здесь. Спасибо нашему президенту. Женщина в шапочке накладывает Али суп. Али ест суп. Али работает на швейной машинке. Ее никто ни к чему не принуждает. Али всех любит. И ее любят тоже. Али абсолютно здорова. У нее на месте все зубы. У нее целы все кости. Али никто не обижает. У нее не болит голова. Местный врач осматривает Алю. Местный врач, у вас ничего не болит? Аля, не болит. Местный врач, вот здесь не болит? Аля, не болит. Местный врач, а здесь? Аля, не болит. Местный врач, одевайтесь. Вы абсолютно здоровы, вы не умираете. Аля молчит. Местный врач, вы понимаете, что я говорю? Вы скоро оживете. Это не страшно. Не надо бояться жизни. Аля молчит. Местный врач, у вас есть родственники, которые вас навещают? Аля молчит. Местный врач, вот, выпейте водки, это помогает. Аля пьет водку, уходит. Аля подходит к женщине в шапочке. Женщина в шапочке, каждый день мы едим мясо. Мы очень сытые здесь, спасибо нашему президенту. Женщина в шапочке накладывает Али суп на тарелку. Аля с супом проходит мимо столов. Женщина один, сюда не надо, иди отсюда. Женщина два, что это с ней? Женщина один, она больная, у нее что-то с головой. Аля садится в углу, начинает есть суп. Женщина один, я слышала, у нее сын в армии. Женщина два, наверное, такой же уродец, как и мамаша. Женщины смеются. Аля ест суп. Женщина два, скажи, твой сын в армии? Аля ест суп. Женщина два, ты слышала? Ты еще и глухая? Я к тебе обращаюсь. Аля ест суп. Женщина один. Оставь ты ее в покое, больная баба. Зачем ее трогать? Еще заразишься. Женщина, не буду ее трогать. Женщина один. Я знаю, по какой она тут статье. Это та самая, что стояла с иконой. Женщина два. Это совсем надо кукухой поехать, чтобы выйти с иконой на площадь. Женщина один. Она, наверное, не православная. Она из тех, кто верит в Аллаха. Женщина два. Попробовала она так в мечети. Женщина один подходит к Але. Она не плюет в ее суп. Женщина один. Вот тебе. Во имя Бога нашего. Сына Божьего Иисуса Христа. Аля ест суп. Она не чувствует боль. Аля. Я не уберегла. Я не уберегла. Женщина один. Что она говорит? Женщина два. Не знаю, какая-то белиберда. Аля. Мой Ванечка не вернется. Женщина один, бред сумасшедший. Аля, мой Ванечка не вернется. Он умер, мой Ванечка. И я его убила. Аля плачет. Аля плачет и все это видит. Аля воет белугой. Аля поет волчицей. Аля выдирает с головы волосы. Аля сдирает с себя кожу. Женщина один, охрана, охрана. Слезы капают на пол. Аля, мой Ванечка не вернется. И я его убила. Алечку отправляют в штрафной изолятор. ШИЗО. Аля лежит на полу, смотрит в потолок. Аля в темноте. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Аля чувствует, что оживает. Мне совсем не одиноко. Потому что у меня есть вы. Мои друзья. Аля лежит на полу штрафного изолятора.

0: Алевтина Георгиевна Мунова. Забудьте меня. Забудьте мои слова. Я Алевтина Георгиевна Мунова. Забудьте меня.
1: Аля закрывает глаза. Она ждет, что жизнь заберет ее. Она ждет эту жизнь, она готова. Ее часто навещают, они все помнят. Она нужна людям. Она очень сыта и полна сил. Она лежит в штрафном изоляторе, ее лицо ничего не выражает. Из тьмы выбегает что-то маленькое. Это мышь. Мышь трогает Алю лапкой. Аля не открывает глаз. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Мышь выходит на свет. Аля не открывает глаз. Из темноты слышен Алин голос. Ванечка. Милый ты мой сыночек. Ванечка, ты живой. Аля берет Ваню на руки. Кормит его с руки. Ванечка поедает крошки, щекочет ее ладонь. Аля смеется. Как хорошо, что ты вернулся. Я так ждала тебя. Больше всех ждала. Аля лежит на свету. В штрафной изолятор пришла весна. Аля обнимает Ваню, прижимает его к груди. Теперь все будет хорошо. Спи, мой сыночек, усни. Ты сейчас очень маленький, но я тебя выращу и счастливым. Аля поет колыбельную Ванечке. Аля поет, засыпает. Она абсолютно свободна. Она абсолютно счастлива.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Мы перестали ставить какие-то задачи. Мне кажется, главная задача сегодня — это как-то экзистенциально подробно и интересно провести время вместе. И кажется, это получается.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Немножко грустно об этом говорить, но сегодня вы услышите последний в этом году эпизод про российский театр в изгнании. Это неизбежно. Год заканчивается, и с ним заканчивается этот сезон нашего подкаста и вот этот вот проект про российский театр за пределами России. Такие эпизоды про российский театр в изгнании, они всегда результаты открытой записи. Эта запись прошла в конце ноября в берлинском книжном магазине «Бабель Букс», за что огромное спасибо нашим партнерам из «Бабеля». В тот вечер гости могли послушать мой разговор с режиссером Ильей Мощицким. Это его голос звучал в самом начале выпуска. Конечно, не только послушать нас, но и поучаствовать в этом разговоре. И для меня и всей нашей команды такие очные встречи очень важны и ценны, потому что особенность подкаста

подкастов как медиума в том, что обратную связь от слушателей авторы получают не так уж часто, и для меня, я до сих пор не могу к этому привыкнуть, потому что до того, как я начал вести подкаст «Закати сцену», я никогда не работал ни со звуком, ни даже просто на радио. Так что, если вам что-то хочется сказать нам, если вам что-то нравится, не нравится, если у вас какие-то пожелания, пожалуйста, я буду очень рад оценкам и комментариям на всех платформах, где вы нас слушаете. Ну, давайте вернемся к сегодняшнему герою, к моему собеседнику Илье Мощицкому, который живет и работает в Ереване, но мы с ним говорили в Берлине, потому что он приехал на фестиваль Voices. До полномасштабного вторжения России в Украину Мощицкий жил и работал в Петербурге, ездил с гастролями по Украине, часто ставил спектакли в Москве, в центре имени Мейерхольда. А после февраля 2022 года он переместился в Ереван. Там Илья с коллегами и единомышленниками продолжает свой проект, который называется «Временная ассоциация Хронотоп». И теперь Мощицкий с коллегами делают постановки на армянском языке. Вот именно такую, точнее, одну из таких постановок. Она называется «To Forget» или по-армянски, если я правильно это произношу, «Маранал». Хронотоп и Мощицкий привезли в Берлин на спектакль «Voices», который, вот уже второй, если не ошибаюсь, год подряд, представляет в Берлине искусство из разных постсоветских стран. Это важное, очень увлекательное событие. Я видел этот спектакль на фестивале в Берлинском театре «Дельфи». На сайте Хронотопа «Забывать» определяется как поэтический перформанс о жизни и смерти Сергея Параджанова и о нас самих. Это довольно точно. Весь спектакль построен на аллюзиях и отсылках к разным текстам и фильмам Параджанова. Там есть работа со светом, с цветом, как в самом начале параджановского фильма «Цвет граната». Точно так в начале этого спектакля появляется много книг, которые выполняет свою очень важную функцию не в этом спектакле. Довольно любопытно, что эта постановка кардинально отличается от самой громкой работы Мощицкого в прошлом. Мюзикла «Холокост Кабаре» по пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля про суд над Джоном Деменником. Джоном или Иваном Деменником, который был охранником концлагеря. Процесс над ним длился свыше 30 лет. А название и формат спектакля тогда, в 2018 году, многих возмутили и обидели.

0: За вычетом тех, что бежали в поля.
1: С чем связан такой переход от яркой, немножко агрессивной, может быть, заведомо шокирующей формы «Холокост-кабаре» к поэтическому перформансу, как вы мне высказывали?
2: «Холокост-кабаре» — это этап, это работа, которая действительно очень много и там и шума наделала, и на нас очень сильно повлияла. Он вышел, мне кажется, за пределы театрального процесса, не знаю, высказывания, и стал просто для нас очень большим опытом, потому что нам по пути приходилось принимать большое количество решений. Допустим, когда поступают угрозы, буквально угрозы жизни, стоит ли выходить на сцену, подвергая опасности там, себя, артистов и так далее. В конце концов, мы просто театром занимаемся и не хотим, чтобы, как нам писали в сообщениях, чтобы нам отрезали там части тела. Мы, допустим, ехали с этим спектаклем в Киев, а нам говорили, не садитесь в самолет, мы вас встретим, мы вас там убьем, посадим. Это было бесконечное количество вот таких опасных решений. И это была, конечно, ну, то есть спектакль построен на провокации. То есть он бесконечно всю дорогу провоцирует. Зрители ставят перед ним вот эти этические тупики, потому что, вот, ну, во-первых, эти два слова не могут стоять вместе и не могут быть придуманы, не могут фигурировать в спектакле песенки про Холокост вот в, не знаю, в кабаретной, рок-н-ролльной манере. Но это был период, мне кажется, что спектакль этот способ выразительности, он был до конца в этом случае реализован, ну и собственно, все. Понятно, что есть такая шутка, что новые спектакли придумывают те, у кого старые плохие. Можно было бы, да, подумать, ну, логично, классно получилось, да, теперь можно сделать, теперь, не знаю, Голодомор, кабаре. Гарфинкель в какой-то момент сказал, у меня есть отличная пьеса про газу с поющими верблюдами, будешь, сделаем. Я подумал, ну, идея классная. А дальше просто мы оказались в том месте, в котором оказались, просто по течению жизни и того процесса, в котором мы находились, он, конечно, был прерван, и нас катапультировало, но вот спектакль, который вы видели, это совершенно другое отношение к там, назначению театра, к процессу производства спектакля, к там, высказыванию, способу высказывания. То есть буквально, мне кажется, что от точки «Холокост-кабаре» до точки «To forget», «Мураналь», это просто кардинальные перемены произошли и кардинальное переосмысление что, почему, как и для чего.
1: Могу предположить, что как минимум одна из причин этих кардинальных перемен и переосмысления – это, конечно, переезд Мощицкого в новую страну и начало работы с новым контекстом. А тут нельзя не сказать, что наша последняя открытая запись по театру в изгнании любопытным образом рифмуется, ну, или скорее вступает в диалог с самой первой. А возможно, вы помните, что уже почти год назад в Тбилиси я разговаривал с Всеволодом Лисовским, спрашивал про грузинскую театральную жизнь, про то, могут ли, и если могут, то как, приезжие россияне участвовать в ней. Если да, то в каком качестве? И Лисовский тогда ответил, что лучшее, что российские театральные деятели, уехавшие из России, могут сделать для Грузии, сказать за гостеприимство и оставить эту страну в покое. А работать театральным мигрантом лучше во всяких больших космополитичных городах вроде Берлина и работать для других таких же мигрантов. Лисовский свое слово сдержал. Довольно скоро после нашего разговора он действительно переехал в Германию. Мощицкий выбрал совсем другой путь. Он не просто работает в Ереване. Он сотрудничает с армянскими актерами, с ереванскими площадками, ставит спектакли на армянском языке. И, естественно, об этом было очень интересно поговорить. И о такой модели профессионального поведения, и об Армении как месте релокации.
2: Дело в том, что у меня была определенная модель театрального поведения до 24 февраля. Она тоже была странненькая. Я жил в Петербурге, но в том числе работал в Киеве. И в Киеве меня называли имперцем и рукой Кремля, а в Москве иногда, когда мы привозили спектакли, украинским националистом. И после того, как началась война, стало понятно, что тем типом театра, которым я занимался, ну, больше нельзя заниматься в России. И просто я искал возможность продолжить ту работу и тот курс и то, чем я хотел и любил заниматься, где-то, где это было бы возможно, для этого я открыл свое свидетельство о рождении, прочитал там «Мама армянка, отец еврей», и подумал, какое хорошее свидетельство о рождении. Как здорово, что мама и папа встретились в театре эстрады имени Райкина в Петербурге. Вот. И мы уехали в Ереван. Я созвонился с театральным продюсером Артуром Гукасяном, спросил: Артур, понимаете, мы скоро будем вот с коллегами в Ереване, что делать? И в Ереване оказалось, что совершенно специальная ситуация. Это такое пространство, где если ты что-то хочешь сделать, это все это возможно, если это не касается денег. Ну, то есть, если тебе нужна площадка, тебе говорят, пожалуйста, вы можете здесь что угодно делать. Нам нужно какое-то оборудование. Ну, вот смотрите, у нас есть такое, можем дать. Актеры, а что нужно делать? Ну, давайте. И так далее. И вот уникальность этой ситуации, мне кажется, что для людей в Берлине это слушается как нечто странное, правда?
1: А для людей в Берлине это слушается как невозможно.
2: Вот. Поэтому я не в Берлине. Мы все время ищем деньги. Иногда находим, иногда нет. Обращаемся ко всем, кому можно обратиться. Даже завели себе Patreon. И у нас есть небольшая меценатская помощь и поддержка. Мы там пишем заявки на всякие гранты. Выиграли, по-моему, из всех один у Гёте-института на создание спектакля в Черешневом саду. Ну, действительно, можно сказать, что спектакль без денег, ну, вообще, ну, то есть вообще без денег, ну, вот ноль, его можно сделать. Ну, не знаю, я кого-то обрадую или огорчу, но просто это спектакли, в которых нету там декораций, костюмов, ну, то есть тех материальных вложений, а просто есть, вот если мы до какого-то ядра очистим слово «спектакль», то что это такое? Это же система договоренности, да, вот наших во время репетиции, потом со зрителем во время проката спектакля. То есть понятно, что можно создать систему договоренностей, которая будет работать, и в которой нету больше никаких дополнительных выразительных средств, кроме самой системы договоренности.
1: В этот момент нашего разговора Илья задали вопрос из аудитории. Мама армянка, отец еврей, но почему он выбрал для переезда Ереван, а не Тель-Авив?
2: Я немного времени провел в Израиле, но я доверился интуиции и тем, ну что ли, облакам смысла, которые появлялись вокруг меня, которые касаются денег. О том, что вот квадратный метр всего стоит, то есть ты все время должен производить ресурс, да, и все ресурс. Люди буквально стонут под этим, и той меры хаоса, расслабленности. Ну, я же из Петербурга, понимаете, да, в Петербурге не стыдно быть нищебродом, а в Москве стыдно. Ну, то есть вот есть же этот смысл, да, что ты такой, как бы, если в Петербурге, ну, ты там что-то не заработал, ну, ты такой художник, ну, в рюмочной можешь провести время тоже со своими друзьями-нищебродами и вообще так даже прямо и состариться так незашеймленным. А в Москве это просто непонятно, ну, ты просто безответственный лузер. И вот. А в Армении действительно есть эта мера свободы и хаоса, в ней есть нюансы, когда ты просто не знаешь, придет актер на репетицию или нет, и вообще у тебя там проектор, который ты заказал, арендовал и даже деньги заплатил, он приедет вообще или нет, и тебе скажут: брат, слушай, я там пообещал другу в этот момент, извини, ну, сейчас что-нибудь придумаем, конечно. То есть ты всегда немножко удивлен. Поэтому понятно, что, ну, интересно заниматься там театром и перформансом, потому что как будто для этого есть какая-то предпосылка. То есть вот это вот действительно магический реализм Армении.
3: Ես կարդում եմ. Էջ առ էջ. Գիշք առ գիշք. Կարծեմ ես 12 տարեկան եմ. Ինչ է կատարվել ես գրադարանի հետ? Քանի հարյուրավոր հազարավոր տարիների ընթացքում
4: ես ուզում եմ մոռանալ ամեն ինչ,
3: չսիրել, չխորհել, չափսոսել։ Գիտեք ինչ եմ գտել ես այս գրքում? Չորացված ծաղիկներ,
5: Մանուշակներ, շուշաններ, վարդեր, խատուտիկներ, դաշտային ծաղիկներ.
3: Ծաղիկները ձերք են բերել կատարելություն և գույն. Ծաղիկները նման էին խամրած ջրաներկերի.
5: Մագնոլիայի տերևների զարդանախշերով էջանիշեր.
1: Магический реализм Армении – это в том числе, а может быть и в первую очередь, это древний, редкий, красивый и довольно непростой для изучения армянский язык, на котором Мещицкий теперь ставит спектакли. И, естественно, я не мог не спросить, как о работе режиссера сказывается лингвистический барьер.
2: Он и мешает, и помогает, но больше помогает, потому что я перестал доверять словам, вот этим, так скажем, бинарным оппозициям, которым нужно быть либо за войну, либо против войны, или выбрать вот какой-то хороший русский или плохой русский, выбрать какую-то сторону, выбрать какое-то, как это сказать, сообщение, какой-то месседж, что ты хочешь сказать этим спектаклем. Меня гораздо больше волнует приключение в эстетическом плане, и здесь, конечно, удивительный язык, он служит просто одним из выразительных средств. Просто ты получаешь какой-то дополнительный объем, с которым очень-очень-очень интересно вступить в контакт и построить, ну, то есть вот это сооружение из нового материала. Интересно работать с людьми на языке, который ты не слышал никогда в жизни, через оптику, которая чрезвычайно отличается, с контекстом, который тебя окружает. Это приключение.
1: Как долго это может продлиться?
2: Вечно.
1: Окей, хорошо. Но как в таком случае происходит работа с текстом, с пьесой?
2: Последние два спектакля, там есть тексты, но это тексты, которые рождены в процессе долгих репетиций. Там есть какие-то фрагменты разных произведений, но это просто то, что приходит на ум, или то, что рождается в процессе совместного существования, да, вот какие-то идеи возникают, они могут быть выражены через текст, но обычно этот текст, он не имеет какой-то, знаете, вот такой вот структуры литературной, в котором есть там, завязка, что-то там произошло, и там, ну вот вдруг я вспомнил, актриса берет одну из книг, говорит, вот на 59-й вот, странице вот такое написано. Даже не знаю, как с этим быть. Ну, не знаю, ну, окей. То есть у меня вчера Наталья Степановна Скороход попросила выслать ей текст спектакля. А если это прочитать без спектакля, это просто шизофрения. Ну, то есть это очень разнородные компоненты, которые собираются только вот, если ты применяешь к ним вот эту вот растерянность и дистанцию, в которой ты не присваиваешь текст, а так смотришь на него и думаешь, а что бы это значило? И, может быть, обращаешься даже к зрителю. Вы как думаете, это что значит? Или вообще это то, что вот написано, это вообще как? Это возможно или нет? Это полезно или нет? Это правда или нет? То есть вот какая-то общее незнание, общая растерянность в контакте с текстом в том числе.
1: Дальше я задал вопрос, который задаю всем, ну или почти всем гостям выпуска «Закати сцену» про русскоязычный театр в изгнании. Как эти творческие поиски и эксперименты, да, и как вообще работу российского режиссера воспринимает местная, в случае с Ильей, ереванская публика?
2: Это вот, наверное, лучше спросить у ереванской публики было бы, но по отдаленным, по эху какому-то, ну, понятно, что неоднородно очень. То есть вот этот спектакль, который вы видели, он просто был из театра Амазгаин национального. Его судьба там была прервана, и руководство сказало, что мы не можем в национальном театре вот это вот показывать, потому что, ну, вы понимаете, да? Потому что мужчина так выглядеть не может. Ну, художественная руководительница мне сказала, ну, я вам говорю, как женщина.
1: А как-то, собственно, судьба самого Параджанова ей не знакома?
2: Знакома, но в определенном ракурсе. То есть в Армении есть общее представление о великом маэстро, который чудил. Ну, он такой наш герой, наш мастер, седой, седовласый, такой добрый Дед Мороз. он многому нас научил. Мы им гордимся, потому что им гордится мир. Вот. И все. А вот, вот эта вся квир-история, она, если вы зайдете в музей Параджанова, вам скажут, что это его оболгали, оболгало КГБ. Но в армянском языке есть прекрасная поговорка, она звучит как «гнамери арисирем». Это значит «уйди, умри, а потом приходи, я буду тебя любить». Поэтому мертвый гей – это еще ничего, можно потерпеть как-то, а живой – это реальная проблема. Меня попросили либо одеть мужчину как положено, либо в другом месте это делать.
1: И в какое место вы ушли?
2: Не поверите, в Музей современного искусства. Там нет никаких проблем. Причем ведь в самом театре не было никаких проблем со зрителями, с аудиторией. Это именно представление национального театра о том, как должна быть устроена сцена, актер на ней, драматургия. Ну, и есть ряд табу, которые нельзя нарушать. На сдаче спектакля выяснилось, что я прошел по всем болевым точкам. Я на самом деле, вот мы вспомнили «Холокост Кабаре», да, там эта провокация была запланирована. Мы понимали, что мы делаем, и на этом был построен спектакль. Здесь нет, абсолютно. То есть я думал, что я обращаюсь с культурой, с языком, с эстетикой максимально бережно. Но и вот тут я не заметил, как я наступил на какие-то болевые точки, какие-то табу. Все-таки спектакль не может быть таким, потому что там нету, во-первых, как такового сюжета, да, там нету людей, которые играют роли. Ну, то есть это очень непривычно. То есть если ты это прикладываешь к норме, а норма очень строго регламентирована, то получается, что это очень плохой спектакль, но понятно, что... Ну, то есть мне понятно, да, что разнообразие давно узаконено в разных, там, ну, в тех локациях, в которых я занимался театром. Ну, вот действительно в этом времени и пространстве вот такие... Я, еще раз повторю, я это сделал не намеренно. Поверьте мне. Верьте мне.
1: Поверим. Лично я Илье Мощицкому вполне верю, не только ему. Я заметил, что во время этого нашего разговора, этой открытой записи, он часто использовал слово «мы». Мы переехали, мы оказались, мы сделали обстановку и так далее. Так что я спросил, о ком тут речь? Что такое это «мы»?
2: У нас есть независимая театральная компания. Мы ее создали, когда работали в центре имени Мирхольда в Москве. Называется это, тут, внимание, временное объединение «Хронотоп». Есть группа людей, которые, ну, составляют какое-то, можно сказать, ядро, а есть довольно большая уже группа людей, которая видоизменяется, а самое главное, что работает из разных локаций. То есть вот мы работали очень давно с композитором, который живет в Киеве, Димой Саратским, и мы продолжаем с ним работать. Мы работаем с Сережей Кретенчуком, художником, и он живет в Петербурге и остался в Петербурге. Мы с Артемом Арсеняном работали в Ереване, пока он не уехал. Зря. Во Францию, а потом в Германию. Мы приехали с актрисой, с моей женой Катей Крамаренко, но наш коллега, друг и актер Алишер Умаров приехал позже, он приехал почти через год и остался, и вот в спектакле, который мы выпустили буквально месяц назад, он уже принимает участие и работает и на русском, и на армянском языке, и так далее. То есть вот это какая-то видоизменяющаяся конструкция, но мне кажется, что в этом ее надежность. То есть мы пересобираемся в процессе, и к нам примкнуло довольно большое количество уже людей, которые жили и работали в Ереване, кто-то занимался театром и работает в качестве перформеров, а кто-то никогда не занимался театром и стал заниматься им, вот, познакомившись с нами.
1: То есть косвенная задача – это еще и соблазнение, втягивает людей в орбиту военного объединения «Хронотоп».
2: Ну, нет, задач вообще как таковых нету. Мы перестали ставить какие-то задачи. Мне кажется, главная задача сегодня это как-то экзистенциально подробно и интересно провести время вместе. И кажется, это получается, особенно в процессе репетиций. То есть вот этот грандиозный репетиционный процесс, который в Армении, у меня никогда таких процессов, растянутых во времени, не было. Потому что никто не может себе этого позволить, ни театр тебе не может этого позволить, ни сам ты не можешь этого себе позволить. Но вот последний спектакль мы полгода репетировали, но мне очень нравится. Мы в какой-то момент, ну, вообще потеряли из виду премьеру и даже потеряли из виду ее надобность. Можем сделать премьеру, можем не делать, можем перенести. Ну, то есть вот на премьере нас спрашивали, а когда вы понимаете, что спектакль готов? Да не понимаем мы ни черта. Ну, то есть давайте попробуем это сделать. Ну, понятно, что надо оговориться, что мы не ставим спектакли в сцене коробки по драматургии, не знаю, Мольера. Это какая-то такая... То, что мы представляем себе и называем это театром, это такая попытка создать вот систему договоренностей, которая бы выражала сегодняшние наши какие-то представления о мире, а это в основном растерянность. Поэтому это какие-то такие, ну, получаются такие странные кибаны.
1: Что ж, возможно, странные кибаны — это самое прекрасное, что может получиться у временного объединения Хронотоп. Можно позавидовать. Я надеюсь, что и мы тоже продолжим делать в следующем году. У нас будут свои странные кибаны. Мы, безусловно, продолжим работу подкаста «Закати сцену», в том числе развивая тему российского театра в изгнании, возможно, в каких-то новых формах, каких в этом уходящем году еще не было. С вами был Михаил Калужский, это подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через неделю.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда

0: Геннера «Волчье время», про, ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопий я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужило толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
0: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне, И после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем. То есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе, Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить, и то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, метавысказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть на это. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
0: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее, для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нонфикшн авторов, и вот удивительным образом нонфикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры. Зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались, вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую или даже там, ну, все своими именами называется, но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний call, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще, ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной миграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
2: хороший
1: большой.
2: Вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. И сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русский. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это Ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там... Вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. Да, то есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько... Книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак... книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но... Да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот... таблетки из фильма «Матрица», которые внезапно тебе раскрывают глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: нужно... бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, на какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да. Чем быть внесенным
1: во всех Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести.
2: Хотим мы дальше, чтобы гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о люстрации и ликвидации репрессивного аппарата после крушения путинского режима. Напомню, что люстрация – это процесс проверки тех лиц, которые занимают ответственные государственные должности или претендуют на них, на предмет их сотрудничества с прежним недемократическим режимом. Обычно она проводится после смены политического строя в стране, и ее цель – не допустить к управлению государством людей, которые скомпрометировали себя сотрудничеством с диктатурой. Именно об этом мы поговорим с нашими сегодняшними экспертами. Это обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну и первый вопрос, конечно, для чего нужна люстрация?
2: Вообще, мне кажется, о люстрации имеет смысл говорить на фоне второй меры, которая принимается, как правило, после того, как репрессивные режимы, которые нарушали права человека в массовом количестве, после того, как тоталитарные диктатуры переживают крах. Люстрация – это одна мера, более мягкая. А мера более жесткая – это, собственно, наказание основных преступников. Людей, которые узурпировали власть, людей, которые непосредственно причастны к массовым преступлениям, да, которые либо их осуществляли, либо отдавали приказы и так далее. В авторитарных режимах очень сильно нарушаются законы, очень сильно нарушаются права человека. И юристы, историки говорят о так называемой системной безнаказанности. То есть это не просто какое-то нарушение законов, тогда можно право

0: постановить. Один человек украл что-то у другого, да, мы можем его поймать, наказать, сделать так, чтобы похищенное было возмещено. В случае с авторитарным режимом вот этот процесс правового восстановления, он нарушен в силу того, что происходят преступления, которые политически покрываются, которые санкционированы самой властью. Она не дает с этими преступлениями разобраться, потому что она сама является их главным интересантом, их как бы родоначальником, да, выгодоприобретателем и так далее, и так далее. А, соответственно, самые жесткие вещи ждут, собственно, вот тех, кого после краха таких режимов судят. Это Нюрнбергский процесс в Германии после краха фашизма, да, и во множестве других диктатур и авторитарных режимов какие-то аналогичные процессы были. Люстрация же касается не такого типа людей. Люстрация происходит от слова «свет» по латыни «люс», и это, по сути дела, просвещение, в смысле, что явным, прозрачным становится прошлое. Кто на кого работал, кто кого информировал, кто на кого какие доносы писал, кто принимал решение о том, что человек такой-то должен получить 10 лет тюрьмы, такой-то 20 лет тюрьмы, а такой-то еще и погибнуть в тюрьме. Самая главная мера люстрации – это, собственно, не какое-то наказание людей, а это открытие архивов, открытие полное. Мы можем дальше об этом говорить, да. Вокруг него были большие дискуссии и в Германии, и в меньшей степени в других постсоциалистических странах. Вот. А вторая мера люстрации призвана оградить общество от людей, которые так или иначе причастны к этим прошлым преступлениям в силу того, что они работали в спецслужбах, входили в состав руководящих административных органов исполнительной власти или законодательной, были, я не знаю, судьями, работали в руководстве университета, и принимали решение о том, что такие-то и такие-то студенты должны быть арестованы, сдавали на них данные в спецслужбы и так далее, и так далее. То есть люстрация – это не мера наказания, это мера, которая, по сути дела, восстанавливает доверие в обществе. Общество может быть, если люстрация проведена, уверено, что люди, которые к такого типа событиям причастны, они больше не будут избираться на руководящие посты, они больше не будут преподавателями в школах и университетах, они больше не смогут работать в медиа и так далее, и так далее. Я на этом, наверное, поставил бы точку, передал слово Михаилу.
1: Михаил, на ваш взгляд, для чего нужна люстрация?
2: Если честно, я вообще-то не знаю, зачем она нужна. И хороший вопрос цели, которую преследуют люди, говорящие о люстрации, потому что все, что я слушал обычно, сводится к тому, что человек, требующий иллюстрации, буквально вот продолжи с ним беседу, и он начнет разговаривать об повешивании на фонарях тех, кого он хочет иллюстрировать. И подавляющее число тех людей, кто говорит о иллюстрации, я не говорю, что все подавляющие, они стремятся не к каким-то целям построения правового комфортного общества, а стремятся к реваншизму и мести.
1: Но в таком случае, вот как избежать ситуации, когда это действительно может превратиться в реваншизм и месть?
2: Я вот читал несколько законов, значит, Литвы, Чехии, Украины, Польши, о том, как у них проходили люстрации, и разговаривал, кстати, вот с одной из девушек, юристок, девушка-адвокат с Украины, как-то тоже жестко на одном мероприятии выступил против люстрации. Говорю, ребята, вы, наверное, решите, что вы хотите сделать. Вы хотите перевешать тех, кто вас когда-то мучил, или вы хотите построить новое общество? И она просто после мероприятия ко мне подошла, обнялась и сказала, вы единственный, кто нас понимает, потому что мы прожили вот люстрацию, вот для них это более-менее свежо. В 2014 году это все было. И она говорит, вот мы так не хотим больше. Это было ужасно, эта система трещала по швам и пострадало колоссальное количество невиновных людей. Мне очень много говорят, опять-таки, о люстрации, о ее необходимости, очень авторитетные люди, но очень редко им кто-то оппонирует. Потому что любой тезис, да, любая гипотеза, она должна подвергаться сомнению и исследованию, в том числе такая, которая затрагивает права, интересы большого количества лиц. И когда меня опять-таки спрашивают про иллюстрации, у меня первейший вопрос – дайте ей дефиницию. Без переводов просто, что это такое? Желательно ту, которая войдет в закон. Потому что когда люди начинают мне опять-таки рассказывать про иллюстрацию в той или иной степени, то я вижу, что А им хочется правосудия, им хочется справедливости. Мне тоже хочется справедливости, мне тоже хочется правосудия, но это называется немножко по-другому. Это называется, наверное, судебная реформа. Я недавно читал диалоги Алексея Навального и Адама Михниха. Как раз у них там есть раздел про люстрации. А Михних, он был противник люстрации, так же, как и Вацлав Гавел, например. И они долго-долго это обсуждают. Михних пытается объяснить Навальному, у которого вот за год до этой беседы посадили брата. И он явно чувствуется, что ему больно, и он в таком расстроенном состоянии по этому поводу. И Михних ему объясняет, что ну, это используется в политических мотивах, что очень часто это приводит к реваншизму. Ну, нужен суд. И Алексей Навальный говорит, да-да, конечно, вот все вот эти законы о люстрациях должны исполняться судами общей юрисдикции, да? Ну, я соглашусь с Алексеем, правильно он говорит, но перед этим надо что-то сделать с судами общей юрисдикции, потому что то, что сейчас, во что они сейчас превращены, это что-то страшное.
1: Перед этим, видимо, надо сделать что-то с судьями, которые сейчас как раз выносят вот эти вот неправосудные приговоры.
2: Ну, а что с ними делать? Да ничего с ними делать не надо, по большому счету. Что в законе написано, то и будут делать.
1: Так, Михаил, подождите, давайте тогда по полочкам это разложим. Вот вы говорите, давайте, что вы противник люстрации, да? Вместо этого вы говорите, что необходима судебная реформа и необходимы суды над людьми, которые подозреваются в тесном сотрудничестве с преступным режимом. Но как суд может осудить такого человека, если он состоит из судей, которые в свое время сажали Навального, сажали Яшина, сажали Горинова и еще массу других политзаключенных, Карамурзу и так далее. Список очень длинный.
2: Я не совсем так сказал. Я имел в виду, что над теми людьми, которые сейчас совершают преступления, как против человечности, так и общеуголовные преступления, над ними должно быть следствие. Желательно не под руководством Александра Ивановича Бастрыкина. И над ними должен быть суд. Вы спрашиваете, как будут судить там, человек, который осудил Навального и Ильяшина, я вам скажу точно так же, как всех остальных. Вот нет, серьезно, я порядка 20 лет провел в судах. Да, есть ужасные судьи, есть кошмарные судьи, но один и тот же судья, будучи абсолютно аморальным человеком, в целом может вынести правосудное решение. И хороший судья может вынести ужасное решение. Это зависит от кучи обстоятельств. Есть те, у кого руки просто в крови. Такие тоже есть. Прям вот абсолютно аморальные, жуткие типы. И, кстати, их фамилии мало кто знает. Вот. И вовсе не значит, что он судил кого-то из известных оппозиционеров. Они там просто там творят черное по страшные вещи там в колониях, когда там вопросы вида наказания меняются или исполнения приговора. Либо же они отправляют малолеток по наркоманским статьям на какие-то нечеловеческие срока. Либо же он по сфальсифицированному обвинению отправляет человека лет на 20 по преступлению против половой неприкосновенности, хотя всем очевидно, что там фальсификат. Этим надо разбираться, но это не должно быть политизировано, и все это должно быть индивидуальным. В чем колоссальный минус люстрации, что она не индивидуализирована, а она ведет под гребенку всех. И это приводит к тому, что люди невиновные, нарушаются их права, они лишаются работы или там очень много чего-то, да, карьеры полностью. И это под любые реформы закладывает мину замедленного действия, о которой тот же Михних много говорил, что так нельзя. Общество и так будет слабое в эти дни, такое тревожное, и тут под него закладывают такую ужасную мину несправедливости. Когда люди ищут именно справедливости, а вместо нее получают произвол, то это ничем хорошим не заканчивается.
1: Ну а разве...
0: Можно немного возразить?
1: Да-да, конечно.
0: Я категорически не могу согласиться вот с подходом, который здесь отстаивает Михаил. Мне кажется, что люстрация недвижима ни в коем случае стремлением к справедливости. По крайней мере, в тех странах, где этот опыт оказался успешным, это Восточная Германия после краха социализма и, в общем-то, Западная Германия после краха нацизма. В меньшей степени Чехословакия, еще в меньшей степени Польша, страны Балтии. Украинский опыт оказался очень поздним и крайне компромиссным, ну, понятно, в силу того, что многие люди никуда не ушли, да, и иллюстрация была орудием политической борьбы. А предназначение иллюстрации не в этом. Иллюстрация – это не месть, это не сведение счетов, ни в коем случае. Люди, совершившие преступление, подлежат не люстрации, они подлежат суду и наказанию за те преступления, которые они совершили. Вот здесь можно говорить о том, спорить о том, да, нужен ли такой суд, чем руководствуются люди, которые, значит, этого хотят и так далее. Люстрация – это вообще совсем про другое. Никаким наказанием она не является. Единственное назначение люстрации – это предохранить общественную сферу новой страны, которая построена на совершенно других основаниях, на других правовых механизмах, в которых возникают другие суды и так далее. Предохранить эту общественную сферу от того, чтобы люди, делавшие раз, два, три в прошлом, да, могли в будущем влиять на политическую ситуацию. Понятно, почему против люстрации был Борис Николаевич Ельцин. Это зафиксировано в нескольких воспоминаниях, потому что он четко очень понимал и говорил об этом, что первый, кого в случае проведения люстрации нужно будет люстрировать, это он сам. Соответственно, никаких люстраций в постсоветской России не было. И при такой конструкции быть не могло. Люстрация не наказывает никого. Люстрация просто говорит о том, что люди, занимавшие такие-то и такие-то должности, не могут в будущем занимать такие-то и такие-то должности. Это просто ограничение того, где человек имеет право трудиться. Имеет ли он право работать в системе образования, имеет ли он право работать в масс-медиа, имеет ли он право работать в судебной системе и в расширенной системе власти, в законодательной, исполнительной. Все. Ни наказаний, ни конфискации, ни лишения свободы, никакие люстрации ни в удачных, ни в неудачных примерах не предусматривают. И второй важнейший шаг – это открытие архивов. То есть должно быть известно, кто какие решения принимал, кто на кого какие доносы писал, почему, собственно, навету, да, и почему решением были нарушены права одного, другого, третьего человека, такой-то группы людей, кто принял решение, не знаю, об арестах, о бомбежках и прочее, прочее, прочее.
1: А можно сказать, что люстрация – это такой предварительный как раз этап, необходимый для наказания людей, которые совершали преступления? Вот вы, Борис, говорите, люстрация – это в том числе открытие архивов, да? Вот, допустим, будут открыты архивы ФСБ, каких-то других российских спецслужб. В процессе выяснится, что те или иные люди отдавали вот такие-то приказы, вот так-то доносили, способствовали вот таким-то посадкам. И потом, по идее, должно последовать наказание этих людей.
0: Нет, мне кажется, нет. Это два совершенно разных процесса. Вот у нас есть там один из профессиональных доносчиков, если я не путаю имя, фамилию, Александр Леонов, да, который написал 100-500 доносов на разные медиа, на отдельных людей. Да, вот по его этим бумагам возбуждено большое количество дел уголовных о фейках о российской армии. Открывается архив, видно, какие доносы и в каком количестве он направил, ну, в случае, если он сам об этом гордо не сообщил, да, сколько доносов и на кого он написал, не все будут так о себе отчитываться. Значит, видно, сколько доносов, на кого, и видно, какое дальнейшее движение эти бумаги имели, какие по ним принимались решения.
1: Ну, а разве потом он не должен быть наказан, по идее, за то, что он чьи-то судьбы погубил, сломал, допустим?
0: Да нет, сломал и погубил не он. Сломали и погубили те люди, которые принимали решение о возбуждении уголовного дела и судьи, которые выносили по этому уголовному делу приговор. Вот этот условный, в кавычках, Александр Ионов, да, который пишет 100-500 доносов, сам он не наделен никакими полномочиями, да, в силу которых он бы мог кого-то арестовать, посадить и прочее, прочее. Наказывать его не за что. Он не может быть предметом уголовного преследования, но он может быть предметом люстрации, потому что мы не хотим, чтобы в какой-то будущей стране этот человек, если он, допустим, обладает даром красноречия, способен вести за собой публику и так далее, оказался, например, депутатом сначала муниципального, потом какого-нибудь регионального собрания, создал бы партию, избрался бы в парламент, получил бы там свои, не знаю, небольшую партию 10% с лозунгом «Вернем Путина». Мы просто хотим предотвратить появление такого человека в публичной сфере, чтобы он не оказался где-нибудь на общественном российском телевидении, да, с рассказами о том, как нам хорошо жилось при Путине, когда мы могли всех сажать, чтобы он не оказался преподавателем вуза в будущем, чтобы он не оказался где-нибудь в парламенте любом.
1: Ну хорошо, а если мы не говорим о доносчиках, которые, ну, их, конечно, называют профессиональными доносчиками, но все равно это их не профессия, а больше хобби, скажем так. А действительно говорим о судьях, о силовиках многочисленных российских, да? И вот в процессе иллюстрации выясняется, что они, допустим, тоже совершали какие-то незаконные акты. Потом они будут наказаны? Вот в данном случае иллюстрация является таким предварительным шагом для их последующего наказания?
0: Нет, не является. Опять же, это два совершенно разных процесса. Зависит от того, насколько систематически такие вещи тот или иной человек совершал. И, условно говоря, какой они крупности. Есть, например, да, такие знаменитые судьи в легендарном Басманном суде, например. Да, может быть, у нее не супервысокое положение, но через нее или через него уже столько прошло этих приговоров, да, что само имя этого суда и само имя этого судьи стало притчей во языцах. Ну, окей, вот такого человека можно привести в суд и показательно наказать. Это будет показательное наказание одного судьи из там, тысяч судей, совершавших что-то подобное. Самых ярких, самых серийных, самых высокопоставленных и так далее. А остальных, да, всех остальных просто коснется иллюстрация, чтобы они не могли продолжать такую же работу в будущем.
1: Михаил, вы по-прежнему считаете, что иллюстрация не так необходима, как мы о ней говорим, или даже вредна?
2: Ну, она, конечно, вредна абсолютно. У меня есть куча вопросов. Ну, во-первых, я хотел бы сказать следующее, а потом перейду к вопросам. Во-первых, мы еще один знаем институт, который тоже не является наказанием. Это институт иноагентства. Это не наказание, это не санкция, это не ограничение права. Но на деле получается немножко по-другому. Вообще, в принципе, институт иностранных агентов – это и есть те самые иллюстрации, только вот со стороны государства. Государство их так видит. Вот у нас сделало список людей, которым, в принципе, ничего нельзя. Вот я так понимаю, что мы тут все три иноагента, да, уже? Вот. Мы тут отлюстрированы.
0: Я нет.
2: Нет? Я уже сбился с счета. Мне жить в России было очень неприятно. Когда я был иноагентом, у меня просто обрушилось вообще все. Я так думаю, что у людей, которые будут подвергнуты иллюстрации, будет примерно такая же ситуация. То есть на тебе ставят черное пятно, ты неприкасаемый. Это ужасно.
1: Но смотрите, да, возможно, мы иллюстрированы вот таким образом российским государством, но мы иллюстрированы несправедливо, потому что мы не совершали ничего противозаконного и противоправного. И мы не сажали невинных людей, мы не отправляли их по этапу, мы не лгали по телевизору, мы вообще не совершали преступлений. А люди, о которых мы говорим, которых необходимо иллюстрировать в будущем, это люди, которые делали все это. То есть это не одно и то же. Мы и они.
2: Сейчас мы дойдем до этого. Я читал, много споров было по поводу иллюстрации в тех или иных странах. Там, господи, в Польше, по-моему, Конституционный суд, или в Венгрии, и в Венгрии тоже. Конституционный суд систематически отменял их иллюстрационные законы. Именно по той самой причине, что на выхлопе получалось, что с благими намерениями, а услана дорога в нарушении, массовому нарушению прав человека. Европейский суд по правам человека тоже очень негативно относился ко всем иллюстрационным законам. Потому что поговорить, сказать, что мы не хотим ничего плохого, мы не хотим наказывать, это только очищение, это одно. Когда мы доходим до конкретики, когда люди доходят до написания нормативно-правового акта, то получается таким образом, что в идеальном формате его сформулировать не получится, потому что в любом случае он будет затрагивать, нарушать права невиновных людей. Так было абсолютно везде. Затем я хотел сказать, что пример Восточной Германии не очень релевантный, потому что когда Восточная Германия слилась с Западной, а у них был очень мощный государственный аппарат Западной Германии, который, собственно говоря, подставил плечо переформатирующемуся государству Германии Восточной. То есть, ну, там не совсем чистый эксперимент. Не будет того соседа, который подставит плечо России. И у меня теперь вопрос, самый главный. Вот провели иллюстрацию, я так понимаю, что она будет ограничивать право судьям, которые принимали участие в тех или иных процессах, а по большому счету это все судьи России, профессорскому составу, полицейским, оперативным сотрудникам, муниципалитетам, администрациям регионов, замещать их должность. У меня вопрос такой, а кто будет работать? Вот у нас есть суд, в суде 10 человек работает, 10 судей. Каждый из этих судей однозначно выносил решение по 23.3 КОАП. Это дискредитация вооруженных сил. Однозначно политическая статья. Кто-то из них выносил по митинговым статьям, кто-то невиновных по уголовным статьям закрывал. Не обязательно там Яшин или Навальный, мы не знаем фамилии этих людей. Но по формальным признакам эти судьи все виновны, их всех надо отправить в отставку. Окей, отправили в отставку, дальше что?
1: Можно перед тем, как Борис ответит, Михаил, я вот у вас спрошу, еще раз уточню. Вы правда считаете, что какой-то условный и неусловный судья Данилов, который выносил преступные приговоры, ну, в условной прекрасной России будущего, имеет право заниматься своей работой и дальше?
2: Судье не нужно быть хорошим человеком. Судье не нужно быть там высоко... А? Это желательно, конечно.
1: Так
2: это
1: он нарушал свой профессиональный кодекс. Вот, допустим, тот судья или та судья, которая вот сейчас посадила на 6 лет Евгению Берковичу и Светлану Петричук. Ни за что абсолютно посадила. Вот она в прекрасной России будущего будет работать?
2: Не я буду решать про светлую Россию будущего, кто что в ней будет делать. Это не вне моей компетенции. Я не знаю, что будет. Я просто могу сказать, что я большую часть своей трудовой деятельности провел в судах. Я знаю, что это за люди. Там достаточно жесткий фильтр идет, чтобы они туда пришли работать. Там, конечно, есть невежественные немножко люди, но абсолютно тупых там нет. Даже если он тупой, то через год-два его все-таки натаскают, и он сможет более-менее адекватно работать. Это, да, это профессиональные юристы, это в какой-то степени эксперты. Они могут быть очень плохие, но их задача не быть хорошими. Их задача правильно решать правовые споры. И вот тот, как его там, Данилов и так далее, и же с ними, когда не будет вертикального указания, да, сверху, он будет совершенно правосудно решать правовые споры. Так будет. Я, вот в этом я уверен. В некоторых случаях они этого делать не будут, если им там занесут взятку. Тогда их ошибку или неправосудное решение исправит вышестоящий суд. И мы должны стремиться именно к этому. Мы не должны смотреть на личности судей. Мы должны думать о том, как выстраивается система, как механизм работает. В ваших словах вот звучит прям желание отомстить. То есть, ну как так, этот же злодей, он не может этого делать, это несправедливо. И мы возвращаемся к тому же вопросу, которому я задал в самом начале. А что мы хотим? Мы хотим справедливости или же мы хотим построения, ну, комфортного общества, правового государства? Если мы хотим справедливости какой-то там революционной, ну, тогда на фонарях вешать. Если мы хотим построения здорового, богатого, комфортного общества, то нам надо думать о том, чтобы государственный аппарат, который там прогнивший, неэффективный, скоррупционированный, но чтобы он продолжал работать бесперебойно и эффективно.
1: Так если он прогнил, судьи часть этого аппарата, это они такие же прогнившие, неэффективные и коррумпированные?
2: Отлично. У меня вопрос. Вот у нас 10 судей, ну там 10-15 судей – это состав суда. Все они подвергаются люстрациям. По формальным признакам мы видим, что все они участвовали в политических делах, все они выносили приговоры, там постановления, брали под стражу. Они получают там люстрационный сертификат, где им говорится, что в течение там суток или трех суток, там в зависимости от в разных странах, по-разному это было, их полномочия прекращаются. Окей, они ушли, что потом? Ну вот у нас есть тут общая юрисдикция, которая не работает в каком-то районе. У нас есть следствие, да? Просто вот о таких вещах вот мы мало задумываемся, а стоит подумать. Следователь приходит и говорит, мы взяли человека, там насильника, убийцу, драгдилера, члена ОПГ, ему надо продлить стражу. Вот он приходит в этот суд, там никто не работает, ему никто не продляет стражу. Он стражу не продляет, преступник выходит на свободу. Отлично. У нас туда приходит по гражданскому процессу, например, нетерпящему отлагательств. Там идет рейдерский отжим имущества. Ему это не делают. И там половину даже выгоните. Систему переклинит, некому будет работать. Страна, где не работают суды общей юрисдикции, ну, будет хаос. Это я вам просто гарантирую. Поэтому мне кажется, что да, это плохой судья, это аморальный судья. Он выносил страшные вещи в рамках действующего закона. Но если он сейчас может выполнять свои функции, правильно решать правовые споры, то он должен работать. Потом, по итогам долгой судебной реформы, возможно, произойдет его замена. Но трогать судей общей юрисдикции особенно районных судов и субъектовых судов, я бы категорически не советовал. Это будет такая цепная реакция, которую мы даже не представляем последствия ее.
1: Борис, что скажете?
0: Мы тут как-то, да, сосредоточились на судьях и на каком-то возможном крахе, который грозит, вот то, что Михаил говорит, даже не судебной системе, а шире социальной системе, да, если слишком сильно за суды взяться. Я не думаю, в принципе, что роль судей, вот их место, да, в конструкции российского политического режима настолько высока. Но там председатели высших судов, Конституционного, Верховного, да, и может быть, несколько их ближайших заместителей, да, их роль высока, они дают толкование законов, в ряде случаев это были такие толкования, которые, в общем, позволили репрессивное законодательство увеличить. А на рядовых судов я не думаю, что это большая роль. Это винтики в системе, которые просто, что им позвонили, что им сказали, то они и делают. Тут можно, наверное, и искусственный интеллект скоро научиться справляться с этим очень неплохо. В общем, не такая совершенно роль, чтобы как-то за них принципиально цепляться, и не такая роль, чтобы думать, что вот мы этот винтик вынем, и, значит, у нас все сломается. Тут, конечно, намного более важно политическое руководство, намного более важны администрации, это и правительство, и спецслужбы, и региональные власти, и так далее, и так далее. Второй момент, тоже я хотел возразить. Михаил сказал, что в Восточной Германии сильно помогла западная, подставив плечо. Есть замечательная книга Евгении Лёзиной, которая рассказывает о том, как проводились люстрации в разных постсоциалистических странах. Как раз там показано, что Западная Германия тут не столько-то и помогала Восточной, сколько мешала, поскольку Гельмут Кёль, тогдашний западногерманский канцлер, был, по сути дела, такой, в кавычках, миротворец, да, он сам довольно много контактировал с восточно-германскими политиками в годы перед крахом Берлинской стены. И он был сильным противником того, чтобы, например, раскрывать полностью архивы штази восточно-германской спецслужбы. Это было препятствие, потому что он боялся и за себя, и за ближайшее окружение в ХДС, ХСС, что они будут скомпрометированы. И как раз очень сильный спрос со стороны политиков Восточной Германии, движение этого возглавил Йоахим Гаук, который позже стал президентом Объединенной Германии, а больше всего известен как руководитель вот этой архивной системы. Важнейший лозунг люстрации, собственно, это не наказать кого-нибудь, а он звучит очень просто. «Свободу моему досье». А второй уже момент, да, что можно и что нельзя людям, замещавшим определенные функции. И тут, мне кажется, от судей можно немножко отойти в сторону, просто потому что не они принимают в России ключевые решения, они скорее эти решения воплощают. А вот другое дело, да, что интересно разобраться в конструкции власти, в механизмах принятия решений, кто, как, что и когда именно решил. Кто должен быть посажен, насколько, кто должен быть отравлен на воле, кто должен быть отравлен в тюрьме. Эти все решения принимают не судьи, и вот тут очень много чего нам еще предстоит узнать.
2: Да ведь это не иллюстрационный процесс, извините. Это же, если кто-то должен быть в тюрьме отравлен, ну окей, это охватывается 277 УК. Если какое решение там было, должно быть принято на выборах, это охватывается там 285 Уголовного кодекса, целая куча статей. Зачем придумывать велосипед, если существует уголовный кодекс? Это Владимир Путин это отлично понимает, и очень многое из того, что они сами сейчас делают, оно охватывается уголовным кодексом. Не надо там придумывать что-то новое, ограничивающее права людей не ввиду того, что этот человек сделал что-то плохое, а просто потому, что он, там, например, судья, ладно, не судья, хорошо, член Единой России или член избиркома. Ну, мне кажется, это неправильно, это приведет к большой несправедливости, на которую власти светлой России будущего, когда через много-много лет, когда она будет, ну, права морального не имеет, потому что недолго она просуществует после этого.
0: А в чем тут несправедливость? Вот, по-моему, как раз очень хороший пример с избиркомом. Есть у нас в избиркоме какая-то условная гражданка Иванова или гражданин Иванов, который собственноручно, и это зафиксировано камерами на своем участке, где проголосовали, допустим, 5000 человек, вбрасывает 1000 бюллетеней, где проставлены галочки в нужных местах. Хотим мы дальше, чтобы этот же гражданин или гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить вносит 20% бюллетеней? Мне кажется, нет. Можно, конечно, сказать, что это гражданка или гражданин, что и сказали, то и делает, да, если ей сказали нарисовать плюс 20% к реальным итогам голосования, вот она это и делает. А когда ей скажут, что нет, значит, уважаемые, ты больше ничего не рисуй, давайте мы теперь честно как проголосовали, так и будем, и теперь она так и будет делать, да, вот, Михаил, в такой логике, значит, пусть она продолжит теперь нам честно считать голоса. Но мне кажется, что это не окей. Просто потому, что не будет доверия к такой системе выборов, значит, разумно, чтобы этот человек занялся чем-то другим, чтобы больше его в избиркоме не было. Я не думаю, что это какое-то жестокое ограничение. Есть масса других занятий, которым этот человек может себя посвятить, и не умерев при этом с голоду и будучи полезен обществу. Но пусть он больше вот этим не занимается. Разве это не естественное желание?
1: Михаил, простите, можно я еще доброшу сразу в вопрос Бориса. Вот эта самая женщина, которая работает в избиркоме, она еще с большой вероятностью учительница математики в какой-нибудь конкретной школе. И учит детей, ну, помимо того, что вычислять, к чему стремится функция, еще чему-то там хорошему, доброму, в общем, морализаторствует и так далее. Вот мы должны закрывать глаза на ее преступления, связанные с выборами, учитывая, что она крепкий профессионал, педагог на своем рабочем месте, и должна ли она дальше преподавать детям в школе?
2: Ну, хоть беседы я ни разу не говорил о необходимости закрывать глаза на преступления. Я как раз таки сказал, что зачем нам изобретать велосипед, если все охватывается уголовным кодексом. В брошенной бюллетени это у нас там 142 уголовного кодекса, да, там фальсификация итогов голосования. Если говорить об том, что она учит наших детей, поверьте, я очень много наблюдал, и я пережил стадию желания повесить на фонарях к какому-то умиротворению. Но это недавно у меня пришло. Вот, а так я ненавидел членов избиркома еще больше, чем судей. Окей, я тоже не согласен с тем, что вот эти лживые истерички учат наших детей, и я постараюсь сделать так, чтобы мой сын не учился вот там. Это потому что я не хочу, чтобы он ходил в такие школы. Но ответ совсем другой. Это решается реформой образования, которая не менее важна, чем реформа судебной системы. Об этом надо говорить. Но это немножко не про иллюстрацию, это про реформу образования. Надо понимать, с кем можно прощаться, а с кем нельзя. Вот, например, с судьями, да, ну это очевидно, да, или там с рядовыми полицейскими, даже с садюгами-операми, а там реально есть садисты. Меня пытали, я знаю, что это такое. Я готов даже этих простить мразот, которые вот меня закованного избивали в кабинете, потому что я понимаю, что система должна работать. С кем реально можно проститься? Это с полным составом Верховного и Конституционного судов. Система в целом это переварит полгода, год, суды могут поработать без Верховного суда. Выдержат это. Отсутствие конституционного суда вообще никто не заметит. Решается это не иллюстрациями, решается это просто отменой закона о Верховном суде и ФКЗ номер один о Конституционном суде и принятием новых законов и новым набором. Но это не иллюстрация, это немножко другое. Вот то же самое касается и Центральной избирательной комиссии. Относительно выборов, у меня был спор с моими коллегами из «Голоса», когда я говорил, что твари сажать. Тех, кто вбрасывают, их надо сажать, да. Вот. На что мне мой коллега ответил, что, слушай, Миша, ты, конечно, так яростно их ненавидишь, но поверь мне, как только власть изменится, вот эти вот истерички, которые вбрасывали и вели себя просто ужасно, они будут так же спокойно считать. Я не знаю, вот у вас был опыт наблюдения на выборах, вот люди там ведут себя просто как словно в них демон вселился. Вот как только исчезнет давление с управления образованием, с муниципалитетов, от директора школы, они просто будут работать по инструкции. И их истерия во многом обусловлена тем, что они-то привыкли жить то, что я уважаемый педагог, меня любят дети, уважают родители, а тут меня заставляют делать, ну вот явно такие жульнические, ну страшные вещи. И они там себя пытаются успокоить. Я не говорю, что они будут работать идеально, что совсем не будет фальсификаций, что они везде будут качественно считать, потому что где-то они по привычке будут просто там выдумывать. Но в целом система оздоровится, выборы станут гораздо честнее. Если наблюдатели не будут избивать на выходе из избиркома, понимаете, как у нас в Кубани в 2021 году Избили двух наблюдателей, одному сломали ребра, другому руку. Третьего пришли в избирком, взяли его за руки, за ноги, вытащили, выбросили. Уголовное дело не возбудили. Вот если не будет такого колоссального истеричного давления со стороны исполнительной власти в попытках изменения итогов выборов, то этого всего тоже не будет.
0: Это понятно, но тогда у меня такой вопрос. Мне кажется, есть просто некоторые противоречия, Михаил, когда вы говорите, с одной стороны, что эти люди начнут нормально считать, если не будет на них давления, а с другой стороны, вы говорите, что фальсификация выборов – это такая-то уголовная статья, давайте по этой статье судить. Давайте тогда уточним. Вот, значит, допустим, у нас есть выборы, не знаю, 2018 или 2012 года, где мы сильно подозреваем, что результаты были фальсифицированы. Можете ли вы дать примерную оценку того, какое количество людей может быть привлечено к уголовной статье за фальсификацию таких-то и таких-то выборов вот по этому составу?
2: В 2018 году, да, я отвечу, ноль. Никто не может быть привлечен, потому что истекли сроки привлечения. Это первое. А второе. Сколько человек было задействовано в совершенном преступлении? Ну, это мы говорим о порядке, да? Умножаем количество избиркомов на 3. То есть председатель, секретарь, заместитель. Основные фальсификаторы. Это у нас около 1 000 000 человек работает в системе избирательных комиссий. Вот где-то там порядка 100-200 тысяч человек. Скорее всего, больше. Я вообще минимизирую. Больше, потому что плюс еще сотрудники муниципалитетов, сотрудники управления образования, которые в этом активно задействованы, всякие там ТОСы, общественники и так далее. То есть больше. Это вот нижняя планка. Порядка там 300 тысяч человек.
0: С продлением сроков тут же есть какая хитрость. Как раз так происходит после крушения авторитарных режимов. Там принимается специальный закон о продлении сроков как раз для того, чтобы можно было разобраться с преступлением, по которым срок давности уходит. Допустим, что значит, эта процессуальная проблема решена. Может быть, и решена, да? Но вы же не скажете, что должно быть 300 тысяч уголовных дел, да? Это как-то через чур всего лишь по одному событию выборов.
2: Я так не говорил, и, боже упаси, вот я больше того хочу сказать. Это не процессуальная проблема. Это проблема базовых прав человека. Поскольку у нас статья 6 говорит о невозможности решения такой проблемы. Никто не может быть судим на основании того закона, который не действовал на момент совершения события. Поэтому мы должны, когда я говорю «мы», очень не люблю это слово, да, общество российское должно понять и принять, что большую часть акторов злодейств, они будут прощены. Но желательно, причем, чтобы это было не в формате «меня не заметили, и я продолжу свои злодейства». Нет, это должно быть осознанно, что да, мы понимаем, что ты это совершил, что ты причастен, но ты получил акт прощения, ну и первое, и последнее, оно же китайское предупреждение. А давать обратную силу уголовному закону недопустимо. И тут еще раз возвращаемся. Что мы хотим? Мести, своего понимания справедливости, либо мы хотим построения правового государства. Потому что если мы хотим построения правового государства, то это априори невозможно. Это невозможно, и все. Если же мы ради своих хотелок, ради мести говорим, ну мы вот тут вот 78 уголовного кодекса сейчас чуть-чуть поправим, и сейчас увеличим за одним числом сроки привлечения к уголовной ответственности, то вот этими исключениями мы разрушим правила. И так же, как один раз в 93-м году президент Ельцин отошел от правила, да, и в 96-м году второй раз отошел от правила, во благо, разумеется. Вот этими вот исключениями он правила-то и уничтожил. А право, наверное, это самая высшая ценность, которая есть у государства. Не нефть, газ, не лес, не площади колоссальные, а именно право, эффективное, работающее, действующее, перед которым равны все. И мы должны думать о том, чтобы строить именно такое общество. Исходя из этого, мы должны говорить самим себе, что мы повинуемся праву, мы подчиняемся тем же самым правилам. И да, мы можем говорить о том, что их надо, эти правила надо менять, эти правила надо видоизменять, чтобы не допускать впредь преступлений, совершенных вот в эти мрачные 20 лет, но мы не будем давать им заднюю силу. И надо еще раз понять, нашу страну это ждет. Состояние понятия, принятия и прощения. И в конце концов, и прощение даже тех людей, которые совершали довольно-таки страшные преступления. Иначе мы стоим не перед вопросом построения справедливого, эффективного, комфортного государства, а мы можем сделать из России вторую ЦАР. Вот этого бы очень не хотелось.
1: А вам не кажется, что именно понятие принятия и прощения, которые заменили необходимые иллюстрации после крушения Советского Союза и привели к тому, что мы сейчас оказались опять вот на этом витке спирали с массовыми репрессиями, с политическими заключенными, с диктатурой и так далее? Именно потому, что иллюстрации не было тогда.
2: А я отвечу, так не было ни понятия, ни принятия, ни прощения. Этого мы не прошли через процесс вот, понимания и прощения. У нас не закончилась десталинизация, да? Вот, у нас не развенчан культ личности, у нас не раскрыты ФСБшные архивы. То есть народ до конца не понимает, что происходило тогда. И ладно бы архивы КГБ до 91 года, ну, я убежден, что они однозначно должны быть открыты, чтобы народ, собственно говоря, осознал, какие преступления творились, и что этого ни в коем случае нельзя допускать впредь. Нет, понимание и прощение нас это ждет. И давайте я скажу точно, нам нужны не иллюстрации, нам нужно право. Его сейчас насилуют, его сейчас искажают, рвут, как какая-то сотня гиен бешеных. Но нашей стране нужно право, нам нужно восстановление права. И если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести, потому что будущее важнее мести. Если ради права, ради феномена права нам необходимо простить энное количество людей, но мы должны их простить, потому что это в прошлом. Мы не сможем отмотать назад, там, вернуть годы, проведенные в заключении. Мы не сможем вернуть уже убитых. Да, мы должны знать участников этих преступлений, кто же спорит. Но это же вовсе не говорит о том, что мы должны по признаку принадлежности к какой-то социальной группе ограничивать их в правах. Нет. Мне очень понравился опыт Литвы. Когда Литва, значит, была в своем переходном периоде, они сказали, что все агенты КГБ, которых они боялись, имеют право прийти тайно, дать показания, признаться, что они были агентами, после чего эти сведения будут засекречены, все, их никто трогать не будет, они будут жить своей прежней жизнью. Но если этот человек вздумает, например, выдвинуться президентом, депутатом Сейма, мэром, или еще кем-то, либо пойти там работать в министерство. Вот эти сведения подлежат огласке. А дальше решение принимает уже избиратель. То же самое, что если он лжет. Эти же показания, они сопоставляются друг с другом, да? И если вскрывается ложь, окей, дружочек, в СМИ идет информация, что ты сам на себя дал показания. Это очень крутой метод, мне кажется, и он мог бы привести, опять-таки, к такому же примирению. Участники вот этих преступлений бесчисленных путинского режима можно было бы предусмотреть отдельным законом, что по ряду составов допускается прощение, если человек полностью дал показания, это все секретится, у тебя в жизни ничего не меняется, ты работаешь как работал, но если ты судья, ты не имеешь права подать заявление на замещение должности заместителя председателя суда или председателя суда, потому что как только ты подаешь такое заявление, идет запрос в базу данных: такой-то судья давал явку? Давал. Окей, она публичится, а затем мы все понимаем, кто это, что это за человек. И так далее по всем видам исполнительной власти. Просто вопрос так называемых люстраций, повторюсь, о противниках, должен решать не там пришедшая новая власть, новая элита, да, а избиратель. И все. Пусть избиратель решает. Так правильно.
0: Мне кажется, у нас получился очень показательный спор. В принципе, он воспроизводит разговоры, споры, диалоги, через которые проходили и Испания после Франко, и Германия аж дважды, и после фашизма, и после коммунизма, и многие другие страны. Действительно, нету между нами с Михаилом разногласий в целях, абсолютно нету. Но есть разногласия в том, на чем сделать акцент. Должна ли быть подведена черта под прошлым, да, и это должно быть, как Михаил говорит, понято, прощено, забыто, отставлено в сторону для того, чтобы эти разногласия не мешали, да, как бы обществу двигаться дальше. И есть другая позиция, которая не спорит про общие цели, да, вот что мы должны прийти к государству с верховенством права, делает акцент на том, что какие-то вещи не могут быть забыты и прощены, и на том, что необходимо восстановить доверие в публичной сфере, доверие в политике. А откуда оно возьмется, если там те же люди? А мне кажется, что главная мотивация именно в этом состоит у тех, кто, как я, выступают сторонниками вот этих более жестких мер. Откуда возьмется доверие полицейской и правоохранительной системе в целом, если я знаю, что там те же самые садисты, которые сбивали Михаила? Как я могу пожаловаться на своего соседа, который громко слушает музыку, если я думаю, что окей, я на него пожалуюсь, и вот он попадет в руки к этим садистам, может быть, его до смерти забьют за первые же 3 часа, да, что он по моему навету попадет в этот полицейский участок. Может ли полицейский садист быстренько переродиться, перестать быть садистом и с этим соседом, который мешает мне спать, разбираться так, как должно, а не так, как он привык за свои там 10 или 20 лет службы в полицейских органах. Вопрос доверия, ну да, получается, что разные общества просто решают его по-разному. Кому-то проще провести черту, так было сделано в Испании, где никто ни за кем не стал гоняться, да, но зато очень долго восстанавливались права жертв и так далее, и так далее. Другим обществам проще этих людей убрать, передвинуть, переместить на другие позиции, там, где они не представляют угрозы системе общественного доверия. Это вот разные варианты, о них, я думаю, еще много придется спорить и дальше.
1: У нас сегодня был очень интересный разговор, очень такая содержательная, классная дискуссия. Я очень надеюсь, что она не будет останавливаться. Мы будем возвращаться к этому вопросу в том числе. И в первую очередь для того, чтобы действительно эта самая прекрасная Россия будущего когда-нибудь наступила. Я напомню, что гостями этого выпуска были обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи!
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: радио «Сахаров».
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, то, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится.

0: уже скоро, и настанет такое потепление. Поэтому мы начали очень по-британски с погоды. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон.
0: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
0: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну, просто потому что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
0: Переехал я в 17 лет, получается, и закончил я, да, только музыкальную школу, я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года, у меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог, как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой, играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном, и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких, Корнелиус Карди тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
0: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith'а — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением, и тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой, как бы, более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
0: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
0: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля, У нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
0: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
0: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
0: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России, но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
0: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотипы, которые есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
0: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой, это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе тебе интересна?
0: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
0: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем не противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот в начале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что... ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то... У меня были совсем другие сложности, они были в основном как бы психологические, да, то есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей, поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
0: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если это не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин «современная композиторская музыка». Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться, это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны, там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому, там, classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м.
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
0: Это очень важное событие в мире современной музыки, оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузен и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации, вот.
1: А у Штокхаузен тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
0: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, Лихт, в которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот, использование вертолетов – один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, про которые ты
0: абсолютно
1: говоришь.
0: Верно. Это было место встреч, место обмена идей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композиторы современные не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по полторы минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
0: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, бы, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Бай», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей, кстати, у меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который на самом деле последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И на самом деле это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующий композитор – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот. И вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу. Неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской. Он родился в 2001 году. То есть, по факту, это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть, тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать, звучание, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, она современная, несовременная, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень-очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра. Да? То есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель. Скорее всего, это какой-то концерт будет. А тут именно дуэт. И вот мы слышали эту медитативную виолончель. Там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль. Такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле. А наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написана дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической как бы музыке тоже. То есть он совмещает это и... Так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра» просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот эта контрабасовая флейта, которая напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, а у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, ты прав, это медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться, иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах, а может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский тернтейблист. Да, тернтейблист — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скретчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I want you to», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Сультани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
1: Мне очень интересно, что будет дальше.
0: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
1: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
0: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже, возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Bandcamp, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
1: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
0: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание. Такое.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает, не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то стопроцентные, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся не ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или то и не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная. Да? Я мог тоже. Но у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные. Вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса. Вот. Так что тоже, мне сложно говорить. Есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая. Просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса. И поэтому я такая вот подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле. А так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да. Кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивают аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Ниблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот, знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях полтора часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего, почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость, просто кто-то так так зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбом, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушают ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мария Мризай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но, очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современной, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно оно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом. Так что, наверное, что-то такое.